0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: You don't know how lucky you are.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
7: СССР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
3: Rock. Talk.
8: На рок-арсенале.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Давид.
10: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима. Расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на берег.

0: Новости.
1: Спонсор «Оримэкс Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Доброе утро. В 8 аэропортах России этой ночью ввели временные ограничения на полеты. Тамбова, Калуги, Пензы, а также Пскова, Волгограда, Сочи, Ярославля и Геленджика. В ряде регионов была одновременно объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об ограничениях появилась в телеграм-канале «Говорит Росавиация». Позднее стало известно о дополнительных ограничениях в аэропортах Казани, Чебоксар, Махачкалы и Иваново. Воздушные гавани Внуково и Домодедово работали по согласованию. Аэропорты Пскова, Пензы и Сочи позднее возобновили штатную работу. Но в целом ситуация остается напряженной. Тысячи пассажиров вынуждены ожидать возобновления работы воздушной гавани. Военный конфликт России и Украины близок к завершению. Во всяком случае, об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Трамп также указал на то, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако обещал, что ситуация вскоре разрешится. Депутаты помогли обустроить бомбоубежище в Екатеринбурге. Временное укрытие сделали в подвале дома на улице Стачек, 55, по просьбе жильцов. Его можно использовать во время режимов ракетной и беспилотной опасности. Участие в обустройстве бомбоубежища принял депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты регионального Заксобрания Вячеслав Бразовский и Владимир Смирнов. В помещении обновили стены, потолки и пол, сделали санузлы и два отдельных входа. Также были закуплены огнетушители, спальные мешки, антисептики, более 20 удобных скамеек. Их помогли разгрузить и установить волонтеры Алексея Вихарева. Сейчас в Думе при поддержке депутатов проходит обустройство еще одного помещения под бомбоубежище. Сильные дожди, местами очень сильные, пообещали сегодня на территории Свердловской области синоптики. Об этом предупреждают в МЧС области. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но завтра днем уже ожидается погода, преимущественно без осадков. И плюс 16 градусов днем. В субботу тоже тепло и сухо, и до плюс 19 обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В воскресенье также тепло, но возможен небольшой дождь. Начало следующей недели пока в прогнозах сухое и теплое. Будет солнечно и до плюс 20 градусов днем. По ночам в ближайшую неделю температура составит от 9 до 11 градусов. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – это кефир, луковая шелуха, овсяные и гречневые каши, рассказала врач и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню продуктов, которые тяжело перевариваются, таких как красное мясо. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и не острой. Также следует убрать все жареное, оно усугубляет воспаление. Также надо сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: Реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: You don't know how lucky you are.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он выручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
9: СР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
5: Rock. Talk.
10: На рок-арсенале.
11: Рок-арсенал.
12: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и с песней!

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Анатольевич Кузнецов.
2: Все прошедшие годы мы, «Справедливая Россия» в Свердловской области, потратили свои усилия на то, чтобы создать в нашей области систему защиты прав граждан, чтобы это была все-таки какая-то структура, чтобы человек, который столкнулся с несправедливостью, с невозможностью защитить свои права, чтобы он не оставался один на один со своей бедой. Чтобы было место, куда он мог прийти. Много таких ситуаций, когда к нам приходят и говорят, мы уже везде были. И если вы нам не поможете, да, то справедливости вообще нет. Мы создали 18 приемных на территории нашей области, куда люди могут прийти абсолютно с любой проблемой. И мы честно им говорим, что мы каждую проблему вашу не решим. У нас нет волшебной палочки в руках. Но мы вас выслушаем. И если есть хоть какая-то возможность, если есть хоть какие-то положительные примеры решения этой проблемы в целом по стране, в 83 регионах развернута эта сеть центров защиты прав граждан. И мы занимались в основном массовыми проблемами. Конечно, это обман платежек коммунальных, начисления незаконные, поборы незаконные. Когда льготы человеку должны предоставить, но ему не предоставляют. Вот это все мы разгребаем за 11 лет. Более 80 миллиардов рублей вернули людям. И когда мы сегодня разговариваем с нашими земляками, нам не стыдно смотреть людям в глаза, когда они нас спрашивают, а что вы делали? Да, вот вы там получили депутатские полномочия. Когда человек сталкивается с какой-то бедой, ему некуда сегодня идти по целому ряду проблем. Он только в «Справедливую Россию» может прийти. Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Вот там его выслушают, сделают все возможное. Это постоянно действующий социальный проект. Это постоянно действующая социальная программа нашей партии. Не предвыборная какая-то, не обещание, там, как говорят, вы нас выберете, а мы вам там потом сделаем. Это вот предвыборные такие программы бывают. Она не зависит никак от выборов. Но она будет лучше работать, если будет больше депутатов, которых мы вовлечем в эту работу. Чем больше депутатских полномочий, тем эффективнее будут работать центры защиты прав граждан. И вот это самое главное. Это честно, и это справедливо, и это эффективно. Поэтому мы сегодня действительно на выборы ведем целый отряд людей, которые проработали в центрах защиты прав граждан, которые являются руководителями, которые напитались этой болью от граждан. И самое главное, которые научились решать проблемы, знают все тонкости нашего законодательства. И самое главное, все вот эти узкие, несправедливые места, которые необходимо исправлять. Вот с чем идет «Справедливая Россия».
3: 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
4: Баб по бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
6: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбург-энерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Итак, сегодня 17 сентября. В Екатеринбурге переменная облачность. Утром и днем дождь, а температура воздуха плюс 17 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
6: На рок-арсенале.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Держись, человечество, не кисни.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Кандидат на пост генсекретаря ООН Кэролин Родригес Биркетт в случае избрания готова вести прямой диалог с Россией и Украиной для выработки мирного решения конфликта. Об этом кандидат из Гайаны рассказала агентству РИА Новости. Она подчеркнула, что генсек ООН должен выступать в роли нейтрального посредника, вести диалог со сторонами конфликта и стремиться к тому, чтобы не допускать его возникновения. В конце августа сообщалось, что Родригес Биркетт лидирует в неофициальном голосовании за пост генсека ООН. 8 членов Совбеза организации высказали за продолжение ее участия в дальнейшем голосовании. 3 против, 4 воздержались. Вернуть горячую воду в 20 домов на Эльмаше в Екатеринбурге обещают вечером в пятницу, пишет Е1, ссылаясь на Екатеринбург-Энерго. Горячая вода пропала в домах 9 сентября из-за повреждения на сетях по адресу Шевская, 95. Отключения коснулись домов на Шевской и Парниковой. В зоне отключения 22 строения, из них 21 – это многоквартирный дом, а также детский сад. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, говорится в сообщении компании. Между тем, местные жители накануне пожаловались на то, что в месте прорыва работников они не видят, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Франция выдвинула на «Оскар» драму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает издание «Variety». Франция уже второй раз выдвигает на «Оскар» фильм не на французском. В прошлом году это была драма «Простая случайность» иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи. Американская киноакадемия объявит свой список из 15 лучших международных полнометражек 15 декабря, номинации 21 января. Напомню, «Минотавр» на Каннском фестивале вызвал 10-минутные овации. В центре сюжета глава крупной фирмы, который сталкивается с давлением государства. Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
8: Кто твоя бести?
7: А гэсбингом хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с «Радиофорум». Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разбираем глагол «шипперить». Это слово произошло от английского relationship – отношения. Шипперить – фантазировать о том, что какие-то персонажи, вымышленные или реальные, состоят в романтических отношениях. Шипперы изначально так называли фанатов сериала «Секретные материалы», которые писали фанфики, где у агентов Малдера и Скалли был роман.
10: Почему меня прикрепили к тебе, Малдер? Чтобы прекратить твои работы и дать им возможность закрыть проекты.
11: Но ты спасла меня.
6: Как бы трудно это ни было порой, но твой рационализм и подход ученого тысячи раз спасали меня.
9: Позже термин «шиперить» распространился на других героев. Фильмов, книг, видеоигр, на знаменитостей и даже на простых смертных родственников и друзей. Примеры употребления.
11: Моя подруга и мой брат, они так подходят друг другу. Они, конечно, пока еле знакомы, но я их шиперю.
9: Или...
12: Ха, всегда шиперил Гермиону с Гарри Поттером. Это же гораздо логичнее, чем в романе Роулинг.
9: Кстати, про Гермиону. Слышали термин «драмиона»? Это направление фан-арта по мотивам книг о мальчике, который выжил. Только в этих альтернативных историях основная сюжетная линия посвящена романтическим отношениям Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя, часто с пометкой 18+. Фанаты шиперят двух таких разных персонажей и получают удовольствие. Важный нюанс. Нельзя сказать «они шиперят», имея в виду «у них любовь». Шиперить можно только кого-либо. Если, конечно, интерес к чужой личной жизни больше, чем к собственной.
5: Не то слово. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
13: 10:03 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Привет, Максим.
14: Доброе утро.
13: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Качественная медицина для взрослых и детей стала еще ближе. 9 многопрофильных центров объединяют опыт врачей, современное оснащение и индивидуальный подход к каждому пациенту. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, а мы ждем ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы о дорожном движении, об автомобилях, о правилах, может быть, какую-то конкретную ситуацию нужно разобрать. Формулируйте, присылайте в текстовом формате в мессенджере, который вам нравится больше остальных, на номер +7 908 909 104.5. Идет трансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которая называется «Радиофорум 104.5». FM. Если вы нас смотрите, ставьте лайки. Чатом тоже можно пользоваться. Ну и, как всегда, Максим, мы призываем наших слушателей и зрителей делиться своими дорожными наблюдениями. И я своим хочу поделиться. Ты знаешь, очень некомфортно стало ездить вечерами, потому что темнеет уже довольно рано, трафик, ну, соответственно, еще довольно бодрый, и в темноте на обочинах около дороги, ну, ровным счетом ничего не видно. Вчера вечером ездил до Березовского и обратно, мне не понравилось, честно скажу, хотя, сам понимаешь, это не сказать, что загородная дорога, там где-то и фонари есть, и какая-никакая подсветка, но, тем не менее, поэтому ехать, наверное, стоит сейчас вечерами медленно и внимательно, насколько это возможно, а идти заметно и желательно в чем-то или с чем-то световозвращающим. Правильно? Так, наверное.
14: Да, желательно, потому что сейчас самое такое опасное время, да, когда еще ты не привык, в принципе, привык, что всегда все видно, все хорошо. А сейчас вот эти вот сумерки, которые спускаются чуть пораньше.
13: Да это уже не сумерки, это вполне себе темнота.
14: Привычки еще быстро не выработалось, и будет все хуже и хуже, самое главное. Да? Вот здесь оптимизма-то совершенно нет.
13: Ну, пока снежок не выпадет,
14: того,
13: будет
14: пока
13: плохо.
14: Не выпадет снег, да, именно так. А снег выпадает обычно конец октября примерно. То есть месяцок-то помучиться так вот придется. Ну, здесь, да, ты совершенно прав. Вот и водителям аккуратно быть, особенно пешеходам, потому что пешеходов, как правило, не видно. Если мы говорим про дороги за городом, то тротуаров там чаще всего нет, да, пешеходы идут по обочине где-то, либо рядом с проезжей частью, и их просто элементарно не видно.
13: Да, в чем-нибудь немарком, как правило, темном, сером или черном, и в темноте действительно ты их заметить не имеешь ни единого шанса. Но, кстати, бензин на заправках есть, вот еще одно наблюдение, очереди короткие повсюду, даже на красно-белых заправках бензин есть, причем разных марок от сотого до 92-го. Ну, вот пока ситуация выглядит таким образом. Еще, кстати, я видел на шеринговом самокате, ну, это вот не по дороге в Березовский, это было просто в центре Екатеринбурга, днем средь бела дня, что называется, на шеринговом самокате троих наездников разом такого подросткового типа взгромоздились. Сначала двое, потом еще третий там как-то прицепился, встав ногой на заднее крыло самоката. И, ты знаешь, поехали, причем в горку, то ли респектовать прежде всего самокату, причем, который аж троих вывез, то ли переживать и расстраиваться за эту ситуацию, я еще не определился пока. Может быть, ты поможешь.
14: Ну, то, что это все равно неправильно, конечно, потому что если люди едут по тротуару втроем, ну, представь себе, какая у них масса, да, и насколько неуправляемый этот самый самокат, и когда они едут мимо других людей, вероятность нанести очень тяжелые травмы, она гораздо выше.
13: Так они в горку ехали, Максим, кое-как, кое-как.
14: Ну, слушай, скорость они ехали в горку, а потом-то ты их не видел.
13: Потом с горки где-нибудь ехали, рано или конечно. Поздно должны были поехать, да.
14: В том-то и дело, да.
13: А как же борьба-то вот с этим всем? Помнишь, нам рассказывали, что вот все вдвоем ездить станет невозможно, всех накажем, оштрафуем, так, видишь, суммы колоссальные.
14: Видимо, вдвоем стало ездить невозможно, они по трое стали ездить.
13: А если серьезно?
14: Ну, слушай, здесь операторы кикшеринга, на мой взгляд, конечно, не дорабатывают немного, да, вот есть там специальные комиссары у них, которые следят за тем, чтобы пользователи ездили по одному все-таки. Там одно время некоторые кикшеринговые компании говорили о каких-то уникальных разработках, что они дистанционно могут определять, что на самокате больше одного человека, вот, но это все еще тогда казалось сомнительным. Плюс ожидают обратной связи, конечно, от других пользователей, да, при этом есть бот же, который...
13: Ну, то есть объединяет... кто-то должен это зафиксировать и сообщить. Ну, да, например, я, да, раз есть, я это смотри, видел, да.
14: Есть просто Telegram-бот, который объединяет всех операторов кикшеринга, и туда можно прислать любую фотографию, и там дальше уже оператор подхватит, выяснит все, может быть, уточнит какие-то данные, где все это происходило, во сколько все это происходило. И принять какие-то меры должен, да. Но самое интересное, что этот бот создали, но на него ни в одном приложении кикшеринга ты не найдешь ссылки.
13: Ничего себе.
14: То есть, то есть о нем нужно знать просто иногда где-то в соцсетях там публикуют, да, что есть
13: такой
14: бот.
13: Секретная информация.
14: Да, но при этом вот если бы они хотели, да, на мой взгляд, вот, ну, да, процесс подачи жалобы, если кому-то что-то не нравится, он должен быть тоже простым. То есть, например, ты увидел, что условно на желтом самокате, или на оранжевом, или на фиолетовом, без разницы, кто-то нарушает. Ты заходишь в это приложение, или в любое приложение кикшеринга, и прямо на главной странице, рядом с кнопкой «Отсканировать вот этот вот QR-код»,
13: должна быть кнопка «Пожаловаться».
14: Сообщить о нарушении просто. Угу. Которая перекидывала тебя либо в чат-бот, либо отдельную форму открывала бы. И тогда этот вопрос был бы легче. Мы вот даже с Павлом Рубцовым как-то озадачились, и я открыл все приложения кикшеринга, которые у меня есть просто, да, и ни в одном я не нашел ссылки на этот Telegram-бот. И потом мне понадобилось там какое-то время, чтобы его найти. И, естественно, я его нашел, как-то, да, запустил даже, и сейчас даже не помню, как он называется.
13: Mm-hmm. В общем, советы кикшерингом от Максима Идрюшова. Советы непрошенные, поэтому, скорее всего, останутся неуслышанными. Что-то мне подсказывает. Наш слушатель, который не подписался, подписываться, пожалуйста, не забывайте, пишет, надо сделать новый повышенный тариф 3 дебила, и пусть катаются. Повышенный в каком смысле? Пусть дороже? Ну,
14: тройной.
13: Тройной, да. А еще добавляет он, в пасмурную погоду сильно слепит колхозный в кавычках ксенон. Ну да.
14: Ну, сейчас не только ксенон, еще галоген устанавливают. Ксенон, кстати, уже ушел как-то. Вот он достаточно быстро, эпоха ксенона закончилась, ему на смену пришли галогеновые фары, да, и галогеновые лампочки сейчас ставят практически в любые автомобили, не задумываясь о том, что это действительно может иногда мешать.
13: Ну, это правда, да. Вот вчера тоже обратил внимание, едет мне навстречу какой-то автомобиль, у него включены причем противотуманки, и свет оттуда шарашит так, что вот просто смотреть невозможно.
14: Ты знаешь, я тебе скажу, не всегда это к тому же и колхозный ксенон. Вот у некоторых китайских автомобилей даже штатная оптика как-то очень странно светит. И иногда, знаешь, вот стоишь в пробке, подъезжает какой-нибудь кроссовер, и у него так сильно светят фары. Вот как-то ощущение, что что-то не так, вот, а это заводская установка. Пользователь тут даже ничего не делал с этим.
13: Угу. Плюс 7-908-909-104.5. Поделитесь вашими дорожными наблюдениями. Комментируйте те темы, которые мы с Максимом Ядрышовым обсуждаем. Ну и, конечно же, любые ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». От советов при приобретении автомобиля до разбора конкретных ситуаций. Пожалуйста, мы всему рады. Давай, Максим, расскажем про новый дорожный знак, который был презентован не где-нибудь, а именно в Екатеринбурге на Всемирном молодежном форуме. Знак называется «Парковка для многодетных семей». Ну, я попробую описать. У нас в телеграм-канале «Макс Авто» есть соответствующая картинка, можете посмотреть. Это буква «П», латинская буква «П».
14: Ну, как обычно, да.
13: Да, пока еще привычная нам. На синем фоне и табличка с изображением людей, двух взрослых и трех детей. Я правильно описываю?
14: Да, все правильно.
13: Так, каковы, скажи, пожалуйста, Максим, перспективы внедрения этого знака? Потому что, показали и дальше чего?
14: Минтранс уже несколько лет говорил об этом знаке, и уникальность этого знака в том, что его дизайн выбирали голосованием. Вот это, наверное, такое самое главное ноу-хау. Было предложено, там, по-моему, около 5 вариантов разных, и разные варианты рассматривались, как должен выглядеть этот знак. Сейчас знак есть в правилах дорожного движения, уже, скажем, выбрали, да, какой будет дизайн этого знака. И Минтранс анонсирует, что в ближайшее время в ПДД он будет включен, по всей видимости, где-то около торговых центров, скорее всего, прежде всего, да, появятся специальные зоны для парковки многодетных семей. Как это кто будет проверять? Как это будет администрироваться? Обяжут ли ввозить какие-то документы, да, удостоверяющие, что есть многодетность или нет? Какая будет ответственность за нарушение этого знака, пока не сообщается, вполне возможно, да, это будет просто информационный знак, какая-то зона будет, куда будут парковаться все, как это бывает часто, да, но, возможно, ведут какую-то ответственность, обязанности вот этих самых многодетных семей возить какой-нибудь документ с собой, чтобы могли проверить. Ну, какое-то администрирование будет, пока это анонс, такой вот анонс предстоящий нового дорожного знака.
13: Когда-нибудь он появится.
14: Когда-нибудь он появится, понятно. Да. Слушай, в некоторых странах по-разному идут, да. Вот в Китае, например, есть специальные парковки для девушек, которые розовой разметкой выделяются на проезжей части в торговых центрах. Говорят, там места чуть пошире почему-то, да, чем обычные места. Так бывает, и то, что знак новый появится, видимо, государство видит в этом какую-то потребность.
13: Мы обратили, кстати, внимание на то, что среди трех детей два мальчика и одна девочка. Ну вот, почему-то так. Непонятно почему. Тебе вопрос, Максим, от нашего слушателя. Он негодует и спрашивает, почему на АЗС самовольно, вот так он пишет, запрещают трудящимся заправляться в сертифицированные канистры.
14: Что-нибудь, если вы негодуете, вопрос должен начинаться со слова «доколе».
13: Ну, тут примерно так, да? И есть. Я, в общем, просто тебе максимально сжато пересказал суть.
14: Я не знаю, это абсолютно незаконно. И Роспотребнадзор же на прошлой неделе там высказывался о том, что в принципе не могут вам в сертифицированные канистры запрещать отпускать топливо, заливать туда свое топливо, которое вы оплатили. Я не знаю. Есть, я вот слышал, да, есть ограничения по типу материала,
13: есть.
14: из которого
13: пластиковую нельзя, а в железную можно почему-то.
14: Почему?
13: Вот загадка
14: непонятно
13: природы.
14: Совершенно. Хотя есть специальный пластик именно для топлива предназначенный, который там статическое электричество исключает, в принципе, образование статики, да. Может быть, то, что оператор не имеет возможности проверить, если это дистанционная заправка какая-то автоматическая, да, оператор же не видит у тебя там металлическая канистра или пластиковая. Вот, может быть, поэтому, на всякий случай, опять же, да, вот если они не видят металлическую или пластиковую, почему тогда они говорят, что металлическую можно? Загадка.
13: Они просят постучать, Максим, по канистре. То есть они не только видят, но и слышат происходящее. Как тебе
14: тут
13: такое?
14: Лайфхак.
13: У нас ведь кругом хулибины, тут же что-нибудь придумают.
14: Стучишь по канистре и одновременно ногой по двери автомобиля стучишь просто, издавая металлический звук.
13: Издавая металлический звук.
14: Главное, Потихонечку, аккуратно.
13: Ну, фантастическая история. Люди, знаешь, еще как выходят из этой ситуации? Они эти канистры маскируют. Например, заливают куда-то в салоне или куда-то в багажнике. И, соответственно, оператор этого не видит. И тогда, соответственно, заправка в канистру происходит. Сам видел такое.
14: Ну да, некоторое время назад мы с тобой как раз вот публиковали, по-моему, даже видео в телеграм-канале Макс Авто, как вот человек в салоне заливал и все.
13: И дозаливался до пожара.
14: Да.
13: Угу.
14: Да.
13: Ну, опять же, вот смотри, как интересно получается. Как будто бы на заправках борются с потенциальной проблемой, да, чтобы что-нибудь не загорелось. А в итоге вынуждают водителей нарушать правила заправки, и вероятность ЧП тем самым повышается.
14: Так уж, да, там, уж именно
13: разрешите,
14: так.
13: Да и все. Так что мы вместе
14: никто
13: с нашим слушателем...
14: Никто не хочет на себя брать ответственность, я вполне понимаю оператора заправки. Ну, не хочет оператор заправки отвечать, если заправка сгорит. Скорее всего, она лицо материально ответственное. Или он.
13: Ну, может быть. Максим, как тебе ДТП на Свердлово-Азино? Накануне оно у нас произошло. Это самый центр Екатеринбурга. Ну, не самый центр, это недалеко от железнодорожного вокзала. Ага. Там довольно сильно пострадала женщина-водитель. Судя по видео, есть видео с этого перекрестка на Е1, на телеграм-канале «Екатеринбург главный», на других ресурсах. Именно она была виновницей аварии, выехав с улицы Азина то ли на желтый, то ли вообще на красный сигнал светофора, когда по Свердлова на свой зеленый уже вовсю поехали машины.
14: Слушай, я смотрел это видео и все размышлял, как можно так было бездарно поставить камеры, что на них ни черта не видно просто, да, вот, ну, не виден весь ракурс перекрестка. Вот. Но из одного из ракурсов видно совершенно хорошо, что по Свердлову загорается зеленый сигнал светофора, он горит секунды 3 примерно, и появляется вот эта вот женщина, которая, вот некоторые почему-то телеграм-каналы пишут про мигающий какой-то зеленый, да, там мигающего даже близко не было. На мой взгляд, это чистый красный свет, потому что у нас
13: по Свердлову был зеленый, зеленого, это прям видно, там машина уже прям
14: зеленый,
13: вполне,
14: да,
13: себе уверенно
14: поехали. Говорю, три секунды горел зеленый, а это значит, 3 секунды он горел примерно, 3 секунды еще горит у нас красная фаза для всех, это обязательно по нашим стандартам. То есть, как минимум 6 секунд вот, да, прошло от момента ее там проезда откуда-то до ДТП. И с учетом самого перекрестка, там явно на красное она ехала. Может быть, там хотела проскочить как-то, вот, но совсем не рассчитала. Ну, так тоже бывает.
13: Угу. Куда можно обратиться, пишет Олег, чтобы убрали вновь установленный светофор на проезжей улице в Березовский, противоречащий всякой разумной логике, сильно замедлился трафик движения или хотя бы установили бы умный светофор. Поймите, это дорога жизни для многих. Там светофор стоит от следующего в 130-150 метрах и в 5 метрах от пешеходников. А где именно на проезжей? Что-то я вот, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, окей, давай примем вопрос.
14: Боль, на самом деле. Можете пожаловаться в администрацию города Екатеринбурга. Шансы на то, что уберут этот светофор, если его только что поставили, они равны нулю. Потому что для того, чтобы убрать светофор, нужно признать ошибку. Ошибки никто признавать не будет. А, возможно, ошибки никакой нет. Вот, хотя иногда, знаешь, так избыточное такое проектирование, когда избыточная безопасность создается, совершенно ненужная, это раздражает. Но для того, чтобы его убрать, нужно признать, что да, ребята, мы ошиблись, здесь вот надо по-другому делать.
13: С этим у нас,
14: увы,
13: как-то не важно.
14: Такой опции у нас часто у местных чиновников просто не существует.
13: Ну вот Олег добавляет, что это перекресток проезжая рыбаков. То есть где-то в районе Шарташа получается, да. Но я примерно представляю, но мне кажется, там светофор давным-давно существует. Там действительно очень короткое расстояние между перекрестками, между светофорами. Нужен ли он там? Ну, я согласен, это правильный вопрос. Так жаловаться надо, не надо? Еще раз.
14: Да, напишите на всякий случай, но шансов
13: есть немного. Напишите в мэрию. Да.
14: Да, да.
13: «Автостат» провел исследование и выяснил, автомобили каких марок рассматривают для приобретения россияне. Результат удивил, а может, не удивил, сейчас ты скажешь. В десятке лидеров нет российских и нет китайских машин, занимающих львиную долю рынка новых автомобилей. Это почему, Максим? У тебя есть какое-то объяснение?
14: Вот, если бы опрос проводили в 2022 году, меня бы это не удивило. Вот, а опрос проводили в 2026 году, все-таки его в этом году проводили. Ну, именно опрос это был, то есть не просто там исследование по приобретению транспортных средств, именно опрос, что хотели бы купить. Ну, конечно, удивительно. Первое место Toyota заняла, да. Опять же, когда тебя спрашивают и опрос, ты же можешь фантазировать, в принципе, да. Кто мечтает о Ладе?
13: Какую машину вы рассматриваете? Это же не значит, что вы завтра пойдете ее купите, да? Вот да, в принципе, какая да. вам нравится? Да, Мерседес вот нравится.
14: По всей видимости, никто о Ладе не мечтает.
13: То есть, есть мечта, а есть реальность. И да, вот да. между ними ты всегда находишься да. и
14: я выбираешь. Я рассматриваю к покупке Мерседес, а покупаю Ладу. Ну, да. если статистику продаж взять именно, не вот опрос, что вы рассматриваете, а что вы покупаете, да, вот, ну, там будет Лада на первом месте.
13: Да, давай наших слушателей спросим, хотя у нас буквально пара минут осталось в эфире, какую вы машину, марку, модель планируете, хотите, рассматриваете к покупке. Вопрос, точнее, даже не вопрос, а вдогонку, что называется. Импорт японских авто в Россию взлетел почти на 20% год к году, пишет Коммерсант. В основном покупают БУ легковые автомобили Toyota и Mazda через параллельный импорт. За месяц было ввезено примерно 25 тысяч машин. За этот же период продажи самых популярных авто АвтоВАЗа, таких как Гранта и Веста, упали на 17-15% соответственно. Ну, видимо, вот это иллюстрация того же, о чем ты только что говорил, правильно?
14: Ну, скорее всего, да.
13: Саша тебя спрашивает, если гаишник предлагает продуть алкотестер, каковы мои действия?
14: Должен составить он протокол, отстранить вас от управления транспортным средством, составить акт о свидетельстве на состояние алкогольного опьянения, позвать понятых, либо включить запись, прибор показать вам, мундштук одноразовый достать, вы продуваете. Если вы отказываетесь продувать, то это является основанием для направления вас на медицинское уже свидетельствование и предложение поехать в больницу.
13: Mm-hmm. Антон подтверждает, судя по всему, твои слова. Хотелось бы купить «Шкоду» или «Фольксваген», но пришлось купить «Китайца». Вот так.
14: Ну вот, да.
13: На Ленина, Пушкина, пишет Степан, если ехать в центр, стрелка налево. Понимаешь, да? Едем по Ленина, поворачиваем на Пушкина, там действительно налево стрелка. Сегодня, пишет он, в том же направлении при горящей стрелке несся прямо трамвай, хотя машины уже были готовы ехать. Должен ли он, ну, в смысле трамвай, пропускать автомобили, или же трамвай всегда прав?
14: Нет, трамвай не всегда прав, он должен сигнал светофора соблюдать, прежде всего.
13: Так он должен свои сигналы трамвайного светофора соблюдать.
14: А там, по-моему, нет трамвайного
13: светофора. Там нет трамвайного светофора.
14: Там обычный светофор, вот он эти сигналы должен соблюдать.
13: Ну, если, то есть, если загорелась стрелка налево... Подожди, так основной зеленый горит и добавляется в какой-то момент левая стрелка. Что делает трамвай?
14: Ну, если трамвай едет прямо, он едет прямо спокойно совершенно, да.
13: Ну, то есть тут надо быть водителем внимательными. Поворачивать налево при горящей стрелке, только если, опять же, едет трамвай.
14: Да, да, да.
13: Ну, разобрались, помогли Степану. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на Радио Форум 104.5 FM. С Максимом мы прощаемся до завтра. Ну, а вы, конечно же, никуда не уходите, оставайтесь с Радио Форум.
14: Да-да.
15: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
16: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
15: Фестиваль.
16: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
15: Кроме того,
16: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
15: И еще.
16: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона, спектаклем «Дом», Коляда-театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда-театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
17: Повтор программы.
13: Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В эфире программа «Ординаторская». С нами Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики. Александр, добрый день.
18: Добрый день всем.
13: Я напомню на всякий случай для нашей аудитории, да и для нас с тобой, Александр. Во время пандемии мы встречались в эфире очень часто. Понятно почему, теперь делаем это сильно реже, но продолжаем обсуждать, я бы сказал так, актуальное медицинское. Про угрозы, которые сохраняются, про ответы на них, ну и про то новое, любопытное, что обсуждается в медицинском сообществе. Да? А нам-то, как пациентам, это все тоже дико интересно. Я предлагаю вот с чего начать. На днях академик РАН, зам президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал отдыхать в России. Почему, спросите вы? Ну, ответ, на самом деле, он на поверхности, он очевиден. Из-за возможных рисков здоровью за рубежом. Далее цитата. «Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно. И, конечно, лучше всего отдыхать в России». Конец цитаты. По РИА новостям я их для вас привожу. Ну, можно, конечно, поиронизировать над этим высказыванием, дескать, оно не про медицину, а про продвижение отдыха в России. Но, тем не менее, все же, насколько, Александр, серьезны риски чем-то заболеть в путешествии?
18: Ну, на самом деле, вот эти рекомендации Онищенко, они имеют, несомненно, под собой серьезную основу. То есть мы наблюдаем за различным ростом заболеваемости разными инфекциями в мире. И в целом ситуация эпидемиологическая, она не очень спокойная. То есть мы видим вспышки различных заболеваний то в одной части света, там африканский континент, те же, ну, на слуху сейчас это распространяющаяся, самая крупнейшая за всю историю наблюдения вспышка Эболы, которая которая...
13: Опять это Эбола. Ну, да, да без конца мы про нее говорим. Вот опять.
18: Да,
13: никогда вот такого не было, как известно. И вот опять.
18: Да, это различные вспышки заболеваний в странах южноазиатского региона, тихоокеанский регион вот этот как раз. Ну и в целом меняется климат, меняется, ну, известно, что уже вот какой год Европа переживает очень сильный период жаркой погоды на весь период, то есть, и это...
13: Лето очень жаркое,
18: туда, да? Туда приходят инфекции, в том числе и тропические, с комарами вместе.
13: То, что раньше, может быть, было нетипично,
18: да,
13: сейчас,
18: да,
13: приходит.
18: Да, да. Ну, и, конечно же, здесь факт, вот этот фактор путешествий, большей доступности мира, смены локаций отдыха, а для нас они сейчас...
13: Ну, мы же как будто бы не путешествуем туда, где Эбола свирепствует.
18: Это так кажется. На самом деле, если посмотреть направления популярные туризма за последние годы, то растут туристические направления именно в эти страны. То есть растут туры в сторону Африки, африканского континента, растут туры в сторону Южной Америки, там, Аргентина и так далее. Растут туры, ну, в значительной степени выросли туры туристические. Это Китай, это вот страны такие, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия.
13: Юго-Восточная Азия,
18: разнообразная. А это все, да, Индия. А это все страны, которые, ну, каждая из этих стран со своей спецификой эпидемиологической. Там Индия, холера, тут вот Эбола, здесь ранние вспышки там различных вирусных инфекций, геморрагических лихорадок и так далее. Не говоря уже о различных группе паразитарных инфекций, которые в воде водятся при купании, высокий риск заразиться, или в песке. И это все, конечно, диктует, ну, вот, некоторые опасения, связанные с одной стороны, рост туризма в этих направлениях, с другой стороны, реальные риски инфекций. И это же за собой тянет еще и другую историю. Во-первых, это персонализированные риски, а как вылечиться, заболев инфекционным заболеванием за рубежом, это очень, как правило, тяжело часто протекающее.
13: Нашей понятной, предсказуемой медицины.
18: И медицины, и страхования, и так далее. Да, и запасы лекарств, которые мы можем с собой взять, и доступности в аптеках. То есть совершенно разные системы организации медицинской помощи.
13: Можно вопрос, вот как раз который истекает в продолжение того, вот, о чем вы сейчас говорите. А вообще предсказать, сформулировать заранее вот те риски, которые могут быть, если ты куда-то собрался ехать, и таким образом их уменьшить, сократить, избежать проблем. Можно вообще или все-таки нет?
18: Можно руководствуясь несколькими простыми правилами. Во-первых, это информация официальных структур, официальных органов. В России это Роспотребнадзора, это Министерство здравоохранения стран, куда вы собираетесь ехать, или структур, подобных российскому Роспотребнадзору, центров мониторинга за заболеваемостью. То есть вот эти данные, они позволяют как-то для себя выбрать как минимум, ну, более безопасное направление туристические. То есть не в период вспышек, не в период, когда там какие-то эпидемии локальные могут обнаруживаться.
13: Но если уж куда-то собрался в опасное место, наверное, имеет смысл промониторить вообще,
18: да,
13: про прививки,
18: да,
13: какие-то профилактические.
18: Прививки это следующее.
13: Взять профилактику,
18: да, специфическую. Совершенно верно. То есть прививки это следующее направление. Очень важно, когда ты едешь в определенные места, если там есть специфические для этих географических локаций инфекции, быть привитым от этих инфекций. А третье, это просто соблюдение элементарных, так скажем, навыков гигиены, потому что они действительно спасают. То есть это не пить воду из открытых

0: На побережье, где рядом никого нет, общаться должны не только и вот мы...
1: С туризма, ну, все-таки еще пока период отпусков идет, сентябрь, бархатный сезон, в Турции люди травятся, Онищенко говорит, что не надо ехать за границу, потому что там риск инфекций, путешествуйте по России. Ну, ладно, а мы все-таки от вот этого случая отравления в турецком пятизвездочном отеле, когда 10 человек пострадало, один даже вынужден был прервать отпуск и поехать в Россию, вернуться, да, они говорили, что вот, на шведском столе там какая-то неправильная еда была. Ну, сейчас не будем даже. Логика понятна, это не единичный случай. Как себя вести, когда ты травишься, по твоим представлениям, в отеле за рубежом?
2: Ой, как интересно. Ну, вот совсем недавно вернулась прямо оттуда и ну, как-то вот не случилось отравиться, и слава богу, как говорится. Мне кажется, это, конечно, все очень... эти истории раздуты, и отравиться ну, можно везде. Ну, они же
1: бывают, вот, где есть еда, везде, везде. Есть риск отравиться.
2: Мы можем привести екатеринбургские и... примеры да, с очень да, хороших да. магазинов и общепита, из дорогих да. ресторанов и так далее. Что мы можем говорить о месте, где температура зашкаливает в плюсах, и туристы не очень ответственно относятся да, к своему здоровью на фоне вот, да, вот этого вот, абсолютного кайфа от отдыха и так далее. То есть, ну, мне кажется, что, в общем, все как было, так и есть. Что делать, если это случилось? Ну, там. Давайте так, чтобы что делать, чтобы этого не случилось. Все-таки, да, давайте будем ответственнее относиться к выбору отеля. Слава богу, мы живем в век очень большой информированности. Ой, да звездность вообще не показатель качества. Давайте так. Вот, я прям по себе знаю, да, отдыхала и в трех звездах, и без звезд, и в пяти плюсах, и в пяти десяти плюсах, да. На самом деле звездность, она не всегда отражает качество отеля, она может нас информировать так или иначе о наборе услуг, которые мы можем получить в отеле, но не о качестве этого набора. Вот, давайте откровенно. Поэтому звезды это прекрасно и хорошо, но это они не должны быть прям главным критерием при выборе отеля. Главным критерием должны быть ваши запросы. Эти запросы можно узнать, зайдя на сайт отеля. Еще раз повторяю, мы живем в век очень большой информированности. Но возможности получения информации, отзывов очень много. У нас есть очень старые сайты отзывиков. Я не могу, к сожалению, их сейчас называть, потому что все они одновременно продают эти отели, некоторые отели. Там можно сделать заявку. Поэтому, увы, будет рекламой. Но сайтов отзывиков очень много, от старых до новых.
1: Отзывы есть на каждом сайте оператора.
2: У операторов есть отзывы, причем они их собирают не сами, они ссылаются чаще всего на какие-то, опять же, сайты отзывиков. Заходите обязательно на иностранные сайты отзывиков, там тоже все очень информативно, и, слава тебе, Господи, переводчики у нас включены в наши гаджеты. И согласна, минимум, да, ну, видите, если мы заходим на сайты отзывиков иностранные, там может быть одновременно отзывы на там 20 языках разных,
1: ну,
2: правда.
1: Понятно, выбирайте.
2: Не только английский, тот, да.
1: Знаете,
2: ну, поэтому можно просто перевести абсолютно спокойно, гаджеты можно, это делают за нас.
1: Пошутил.
2: Ну, да, хорошая шутка, принято. Пойдем сейчас учить. Вот, изучайте, пожалуйста, и если действительно в отеле есть вероятность отравиться, да, и она прям такая системная и абсолютно, да, ну, вот прям близкая, да, там, к каким-то по 50%, это будет в отзывах обязательно. Обязательно. Вот, далее, что, вот, выбрали отель, да, сказали, хотите, не хотите своему туроператору, вообще выбрали сами отель, сейчас можно это делать, ни к чему не призываю. Но можно. Есть сервисы, и билеты, в общем, можно купить самостоятельно, хорошо, не ходите, сделали свои, озвучили свои предпочтения туроператору или турагенту, с кем вы общаетесь, скорее всего, с турагентом. Когда находитесь там в месте отдыха, ну, конечно, послушайте, что говорят туристы, да, вот, и, соответственно, относитесь к этому как-то либо более, ну, скажем так, более избирательно, да, на завтраке, обеде и ужине. Вот. Ну, и вот эти вот обычные советы. Ну, елки-палки, ну, оно же видно, когда оно прям уже, вот уже полежало, подветрилось, заветрилось, да, это и запах, это и вид продукта не тот. Ну, то есть, внимательнее выбирайте, позволяйте своим детям заниматься самостоятельным выбором еды на шведском столе. А если уж позволили, ну, во-первых, это не очень безопасно с точки зрения даже передвижения, людей очень много, горячие напитки, ребенок может просто не увидеть, споткнуться и попасть, в общем, в неприятную ситуацию. Поэтому, ну, если уж доверяете ребенку, хорошо, замечательно, воспитание, оно, да,

0: самостоятельности, может быть, mm-hmm. и проходить через вот такие моменты на отдыхе. Не-не-не, через моменты на отдыхе, но когда mm-hmm. он принес, да, тарелку, посмотрите, чего он там набрал. Да, естественно, что если, например, в отеле, в столовой не работают кондиционеры, очень жарко, и блюда явно уже не свежие, подпортившиеся, mm-hmm. значит, нужно настаивать на том, чтобы вас переселили в другой отель. Право прям такое отель. Есть. Ну, конечно, но если это непотребно, так если вот, это ужасно.
1: Право такое
0: если
1: есть.
0: Вы понимаете, что там, например, да, вы приехали, а там три скорых помощи стоит перед, mm-hmm. перед входом в отель. Была такая у меня история. Проходили мимо одного из отелей, увидели целый ряд скорой помощи. Mm-hmm. Но это было очень давно, и вот тогда я удивилась, подумала, ничего себе, что же там случилось? Ну, что там может случиться? Ну, скорее всего, да, массовое mm-hmm. отравление.
1: Ну, вот как раз поменять отель. Mm-hmm. Еще одна история, я один публиковал, я так своими словами перескажу. Приехали mm-hmm. отдыхать, увидели отель, ужас ужасный, хотели поменять номер, а потом им сказали, что, в принципе, в отеле все такие номера, и надо менять отель. Mm-hmm. Оператор, Библиоглобус, если я правильно помню, mm-hmm. Сказал, что вы можете поменять отель, но за это вы должны заплатить там 600 угу. с чем-то долларов.
0: Ну, что в этом случае мы предлагаем делать? Первое, мы помним о том, что такие споры должны разрешаться в претензионном порядке. Претензии здесь обязательно. Это не обязательно документ со словом претензия, но это документ, из которого должно следовать, что вы чем-то недовольны, что-то требуете. Этот документ может быть предъявлен в момент отдыха, а даже лучше, если в момент отдыха, и даже правильно, если в момент отдыха. Да? То есть, как только вы увидели недостаток, он видимый, он явный. Ну, например, номер не той категории, mm-hmm. да, либо очень грязный номер. Это не соответствует обычным требованиям, да, к mm-hmm. данной услуге. Либо нет там какой-то коммунальной услуги, горячей воды, не работает унитаз. Такие истории, они тоже случаются и в пятизвездных отелях, уверяю вас, тоже, буквально во всех странах, да, не нужно думать о том, что вот та же самая Турция, это что-то там, да, mm-hmm. очень нехорошее, mm-hmm. а вот другая страна, да, ну, ничего подобного. Вот, как и у нас в Екатеринбурге можно найти отели одного уровня, и в одном будет все хорошо, в другом будет угу. не очень хорошо. У нас, кстати, есть обращение екатеринбургских туристов, правильно сказал?
1: Ну, да, ну, туристов в Екатеринбурге.
0: Да, да, тех, кто угу. отдыхает у нас в городе. Вот, поэтому претензию нужно предъявить как? В моменте кому? Конечно, и туроператору, и турагенту. Турагент не отвечает за качество услуг, но турагент может вам помочь, а, да, во взаимодействии с этим самым туроператором. Но, конечно, лучше туроператору. Как вы это делаете? Ну, во-первых, у туроператора есть представитель в отеле. Он должен там быть. Ну, это, опять же, не обязанность, но это такой обычай деловой тоже, уже, да. который сложился и на который мы можем с вами ссылаться абсолютно на законных основаниях. То есть он становится почти законом, да? Вот, он есть этот представитель. Вот этому представителю
1: так
0: можно вручить.
1: Так они еще и говорят, что он будет
0: да,
1: у вас.
0: Да, они говорят, что он будет. Конечно, да. вот эти самые встречи. Mm. То есть вы просите на ресепшене или берете у себя лист бумаги, поэтому мы всегда рекомендуем брать с собой хотя бы какой-то блокнот с ручкой для того, чтобы...
1: Так они есть обычно.
0: Они обычно есть в номере, но иногда его может... Вот не знаете, быть. Когда да. его надо, оно его и нет. Когда не надо, да, вот лежит эта щетка для... Я всегда меня умиляет, когда ты приезжаешь в самую жару, открываешь шкаф, а там, значит, принадлежности для чистки обуви. Ты думаешь, и черный крем, думаешь, да куда ты тут в сланцах, да, так улыбаешься. Вот. Но ты понимаешь, что ты приедешь в небольшую жару с этими в этих черных туфлях или ботинках на какую-нибудь конференцию, и обязательно там не будет этой истории, потому что приспичит. Mm-hmm. Это такой закон подлости, закон бутерброда, mm-hmm. да? Хорошо, ну возьмите, это весит 100 грамм, да, условно говоря. Вот, ну, берете ручку, нет ее, ручки, бумаги, подходите на ресепшн, да, на ресепшн просите, вам точно дадут mm-hmm. ее. А, садитесь и пишите такому-то туроператору. Наименование туроператора в вашем договоре должно быть в обязательном порядке. Это существенное условие договора. Пишите, да, и излагаете свои требования все. А для того, чтобы не быть потом, не выглядеть таким голословным, вас, скорее всего, будут обвинять в том, что вы все придумали, если вы не урегулируете сейчас спорт.
1: А ты уже сказал, что мы тут
0: да.
1: ни при чем.
0: Поэтому что делаем? Делаем фотографии. Делаем видео, mm-hmm. становимся блогерами, такими противными, неприятными блогерами, да, которые все вот всем недовольны. Вот становимся им, все снимаем, все фиксируем, прям можно со звуковым сопровождением. И что делаем? Пишем на бумаге свою претензию, вручаем под роспись, что требуем. Требуем, например, переселить в другой номер угу. той категории, которая была заявлена. И не нужно, как бы, да, поддаваться вот этим уговорам. Вот у тебя заявлено вид на море, а моря нет. Да, его нет, там, потому что впереди еще 5 отелей. Но вид-то в сторону моря. Ну, в сторону моря, это не на море, да. Все-таки вот русский язык не нужно уж прям сильно коверкать, и не нужно уж прям так его толковать, как хочется нам, только в свою сторону, да. В конце концов, филологи вам подскажут, что на море, это значит море перед взглядом. Вот
1: хотя
0: оно.
1: Бы чуть-чуть.
0: Да, да, хотя бы чуть-чуть. Но есть понятие боковой вид на море, а тут прям если прямой, так прямой. В общем, вот такие нюансы. Если вам пообещали, например, номер с перегородкой, а он без перегородки, а вы с ребенком, и для вас это существенно. Ну, почему вы должны это прощать, да? То есть вот такое явное, видимое, понятное. Что мы тут требуем? Мы требуем, что поменять номер на тот категории, которая предусмотрена. Вам будут говорить, да, это ваш туроператор неправильно написал в отеле, кричать, ругаться. Поэтому вы с отелем не решаете эти вопросы.
1: Отель вообще, в принципе,
0: вы,
1: исполнитель.
0: Отель, конечно.
1: У
0: него заявка в компьютере, договор, да, да, в этом самом, и в этом самом компьютере, как говорят
1: конечно,
0: наши пожилые люди.
1: Там...
0: Оно там стоит какая-то на вас метка. И этот номер на вас уже он вот этой категории расписан. Конечно. Но вот спорить с ними бесполезно. Иногда не бесполезно. Иногда действительно ательеры не просто идут навстречу, а даже наоборот. Вот вы приезжаете, и они вам тут же предлагают. Вы знаете, номер вашей категории, он не очень. А вот у нас есть свободный. Пожалуйста, заселяйтесь. И вот я в таких историях тоже не была неоднократно.
1: Кстати, когда
0: даже в условиях вот отдыха в России, когда говорят, ой, что-то вот мы забыли забронировать, но у нас есть номер другой категории, он намного лучше поедете туда. Ну, найдите идиота, который скажет, нет, не поеду.
1: Это овербукинг буквально.
0: Ну,
1: я тоже
0: в общем,
1: таким, когда
0: все занято. Ну,
1: вот
0: когда тебе предлагают более приятные условия, слушайте, ну,
1: чего нет?
0: Ательеры очень часто идут навстречу, если вы будете любезны, если вы не будете скандалить, грубить. Да, пожалуйста. Вот это вот главное правило. Улыбка и доброжелательность. Все-таки она должна, всегда это правило должно каким-то образом исполняться, когда вы еще не в конфликте. Вот вы просто подошли, да, к ресепшн просите. Не получилось, все, не получилось. Не надо там вот эти манипуляции с деньгами, подарками и так далее. Туроператор, вот то лицо, которое несет ответственность. Здесь самое важное зафиксировать факт. Даже если вам говорят, хорошо, мы тебя переселим, но доплати 600 там, евро, долларов там, или не знаю чего, да, туркиш лиры или там, я не знаю, дирхамов, в общем, и всего остального. Окей, я доплачу. А вы мне дадите квитанцию? Это первое. Да. Документ мне дадите, за что я заплатила и сколько. А дальше вы приезжаете на место и начинаете деньги взыскивать обратно. Да, но при условии предъявленной претензии. Поэтому сначала претензия,
1: все
0: потом предложение. Да, оно может быть адекватным, неадекватным. Но если оно в моменте вас устраивает, и вам сейчас проще доплатить и не портить негативными эмоциями весь отпуск, а потом приехать и начать претензионную работу и судебную, да, почему нет? Это выход из ситуации. Бывает так, что в отеле бесполезно менять что-либо, да, то есть когда мы говорим, да, номер соответствует заявленной категории, и отель соответствует заявленной категории, но в этой категории жить невозможно, условно. Да, бассейн есть, но купаться в нем можно только в определенном состоянии, потому что он очень грязный, да, и он явно его не моет. Это, кстати, вариант, знаете, какой? Вообще, на самом деле, у турков тех же самых, или, например, ну, какие еще популярные страны у нас, да, вот
1: Таиланд.
0: Те же самые Эмираты. В Таиланде, не знаю, не была, как бы нет желания, но, ну, да, вот, как правило, есть либо туристическая полиция, либо есть какой-то орган, который отвечает. Туда можно написать, собственно говоря, жалобу. Но вы, опять же, вступаете в конфликт. Надо вам это или не надо? Сейчас не знаю, примут они меры или нет. Иногда они очень прям быстро реагируют, и чуть ли не на следующий день приезжает огромная комиссия из большого количества важных дядечек, тетечек в белых халатах, типа санитарной нашей там службы, у них там по-другому все это называется, да, и вот пытаются навести порядок или не пытаются и наводят. Такое бывает. Но бывают страны такие, знаете, с такой очень сложной такой культурой, да, вот с нашей точки зрения, абсолютно с нашей точки зрения, когда есть определенная, я не знаю, там что...
1: Которая не понимает ваших претензий.
0: Ну, нет... Как бы это так помягче назвать-то? Ну, когда руку моет, знаете, когда родственные
1: коррупция,
0: связи, когда... Ну, коррупция слишком тут сильно сказана. Для них это несколько иное, да, вот эти вот какие-то отношения родственные, вот даже, например, Италия, где все друг другу родственники. Если ты не родственник кому-то, то никакого бизнеса не можешь иметь, да. Ну, вот такой менталитет есть у страны определенный. Туристы, которые ездят куда-то постоянно, они знают этот менталитет. Поэтому как бы вот и спорить-то не хочется. Но если есть возможность написать жалобу, если прям совсем у вас уже вот накипело, почему нет? Вы интернете находите, да, Министерство туризма такой-то страны, неважно, оно называться может не так, но на вас,
1: кто,
0: на
1: кто
0: этот сайт
1: туризм,
0: вас все равно, да, выкинет в любом случае.
1: Что делать тем, кто отравился все-таки?
0: Вот да, с отравлением, да. Мы сейчас говорим про, отравление. Что нужно сделать? Ну, первое, да, страховка вам в помощь. Все-таки без страхования за рубежом своего здоровья, ну, оказания медицинской помощи, я вообще не рекомендую никому. Даже если вы едете в соседнюю республику.
1: Если организованный тур, то у вас без страховки просто...
0: Да почему? Можно отказаться сейчас вообще. Можно вычеркнуть из тура, но не надо это делать. Если вы летите самостоятельно, да, вы все равно потребитель по отношению вот к этому отелю, да, вы купите страховку. Вот в интернете за 5 минут я это делаю, правда.
1: Не, ну сейчас это...
0: Есть сервисы, где сравнить можно, выбрать, и условия разные, цены примерно, в общем, плюс-минус одинаковые. Да, отзывы почитать, все хорошо, все нормально, страховка должна быть. Поэтому первое, что нужно сделать туристу, который отравился, это обратиться к врачу. По тому полису, который у вас на руках. Второе, что нужно сделать, это поставить в известность туроператора. И турагента тоже параллельно. Да, как это можно сделать? Написать эту бумажку, если вы в состоянии. Если нет, попросить того, с кем вы прилетели. Либо отправить на электронный адрес того же самого туроператора эту же самую претензию. Это тоже допустимо, это тоже нормально. Да, я отравился, ставлю вас в известность, требования заявлю дальше, позже. Да? Вот, это минимум, что можно сделать сейчас. Дальше мы начинаем соображать, а вообще в дальнейшем, буду ли я предъявлять какую-то претензию туроператору. Например, да, вот вы уже в моменте должны для себя определиться. Да, иногда это не очень приятно, иногда это не получается.
1: Любой спор,
0: вот, но если, да, если хочется, тогда нужно быть готовым к тому, чтобы сейчас собирать доказательства. Покупаете лекарства, соответственно, вы сохраняете деньги.
1: То есть все последствия тоже должны быть задокументированы.
0: Да, естественно. Например, если вы не отравились, а ну, упали, там что-то повредили, да, и сломав колено условно, ой, не дай бог, вы там еще и порвали какие-то дорогие брюки, да, вот, пожалуйста. То есть мы все факты эти фиксируем, фотографируем, например, да, опять же. Просим кого-то это сделать. Чеки, безусловно. Какие чеки? Вот сегодня вы в моменте отравились в отеле, да, вас там 2 дня пролежали под капельницей, вернулись, у вас впереди еще неделя отдыха, кушать здесь вы точно не хотите.
1: Я пошел есть.
0: Да, и вы точно
1: наружу.
0: Знаете, что вы отравились здесь, потому что нигде вы больше не ели. Поэтому вы вынуждены сейчас питаться где-то в другом месте. Но, опять же, так просто идти это нужно делать не нужно. Нужно, опять же, сообщить туроператору, пожалуйста, я понимаю, что это не хочется делать. Я понимаю, что вот такие советы, они как бы, да, вот там раздражают вот в этом самом моменте, что не хочется этим заниматься. Но это нужно сделать, потому что потом вы проиграете, можете проиграть из-за этого спор. Нужно все равно предъявить претензию туроператору. Вот, написать, я отравился, требую устранить недостаток. Да, либо я отравился, прошу возместить расходы, связанные с устранением недостатка мной самостоятельно. Сумму расходов предъявлю после того, как сосчитаю по приезду.
1: Все, когда уже...
0: Все, да. И вы опять же сохраняете чеки за ту еду, которую вы будете покупать, или в общепите, где вы будете питаться, просите, чтобы вам выдавали чеки. Поверьте, система чеков, она в любой стране цивилизованной, а мы отдыхаем большую часть только в таких странах, она есть.
1: Когда человек едет в нецивилизованную страну, он понимает риски, мне кажется.
0: Это вообще особая категория туристов, да, конечно, они едут и понимают все риски, безусловно. И там другие страховки, там совсем все по-другому. Да там туроператора, скорее всего, нет. Чаще всего это самостоятельно.
1: Вот вопрос входа, скажем так, в конфликт или в спор, потому что сейчас, как я понимаю, Роспотребнадзор, ну или какие-то наши органы обратились в этот отель турецкий, пятизвездочный, с просьбой разъяснить, что там у них случилось. Отель, естественно, отрицает, что у них были какие-то нормы нарушены. Как потом это доказывать?
0: Я не думаю, что вообще туристу необходимо связываться с отелем. Зачем?
1: Нет, у туриста с отелем не связывается. То есть просто с оператором.
0: Туроператору, конечно. Опять же, в моменте, вот смотрите, очень же сложно доказать, что ты отравился именно тут.
1: Так вот.
0: Потому что вам могут сказать, ты там ездил на экскурсию, покушал там-то, ты выходил сходил туда-то, покушал там-то, да? Доказывать факт того, что ты не кушал, ну, не получится. Поэтому мы здесь занимаем позицию следующую. Туроператор, если ты ссылаешься на то, что я отравился в другом месте, а покупаю тур у вас, например, по системе все включено, завтрак, обед, ужин, еще и плюс 25 раз нас кормят и поют, и ночной суп, и утренняя каша, да? То есть мы как бы предполагаем, что мы питаемся только там. Ну, это как бы априори, это опять же такой обычай, да? Поэтому если ты считаешь, что я где-то питался еще, доказывай этот факт. Ты ссылаешься на это, доказывай. Это правило процессуального законодательства. Ссылаясь, доказываешь. Поэтому мы занимаем позицию. Доказывай. Но при этом все-таки мы говорим, люди, страхуйтесь. Вот вы понимаете, что отравились вы и еще кто-то?
1: 10 человек.
0: 10
1: вроде
0: человек.
1: Как.
0: Ну, да. Вы с ними переговорите. Если это туристы из России или из ближайших зарубежных государств, которые,
1: с которыми
0: мы
1: поговорить.
0: Дружим, общаемся и абсолютно спокойно можем вступить в переписку и так далее, возьмите контакты, возьмите координаты друг у друга. Даже если вы проживаете в Екатеринбурге, а этот ваш друг, по вашему несчастью, да, проживает в Калининграде или Южно-Сахалинске, в этом вообще нет никакой проблемы. В рамках судебных поручений его допросят там по месту жительства. Им не нужно будет ехать сюда. И если, например, дело уйдет в суд, заручитесь поддержкой друг друга все-таки. Да? Вот.
1: Чем вас больше,
0: это как
1: тем
0: раз
1: больше
0: доказательств. Будет доказательство того, что вы отравились массово. А два и больше это уже массово в отеле.
1: Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Банк России.
3: Свердловчане стали чаще покупать новые автомобили. Об этом говорит статистика по КАСКО. Этот сегмент автострахования вырос в первом полугодии 2026-го, рассказал эксперт пресс-службы Уральского главного управления Банка России Евгения Мухина.
4: Взносы по КАСКО на Среднем Урале выросли на 10%, до 4,5 миллиардов рублей. Количество новых договоров превысило 133 тысячи, увеличившись за год на 16%. Число полисов выросло из-за того, что люди стали чаще покупать новые автомобили, в том числе и в кредит. По итогам полугодия страховые компании выплатили автомобилистам по КАСКО почти 3 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.
3: В Свердловской области в первом полугодии также наблюдается рост в сегменте ОСАГО. Взносы выросли на 5% до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 миллиона 200 тысяч единиц.
2: Законодательство.
3: Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Он сработает, если более 10 работников становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовому договору прежнему или новому работодателю. Это станет поводом для проверки работодателя. Проект уже прошел общественное обсуждение. Об этом пишет Российская газета. Сам по себе этот факт не является нарушением, но будет поводом для Роструда обратить внимание на организацию и защитить трудовые права работников, если они не соблюдаются, уточнил замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин. Масштаб теневой занятости, по оценке ведомства, составляет около 5 миллионов 300 тысяч россиян. Только в 2026 году планируется вывести из тени 1 300 тысяч человек. Перевод штатов самозанятые – один из самых распространенных способов ухода от налогов и соцвзносов.
2: Опрос.
3: Свердловская область вошла в десятку российских регионов с самыми высокими зарплатами для программистов. Наш регион занял 5-е место, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
5: Программисты остаются в числе наиболее востребованных специалистов в IT-отрасли в Свердловской области. С начала 2026 года для них было открыто 1500 вакансий. При этом медианная предлагаемая зарплата выросла со 147 тысяч рублей в январе до 150 тысяч рублей в августе. Спрос на опытных разработчиков сохраняется не только в IT-секторе, но и в компаниях из других отраслей, которые развивают собственные цифровые решения и IT-инфраструктуру.
3: Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале предлагали программистам в Москве около 212 тысяч, в Московской области 180 тысяч, в Санкт-Петербурге 159 тысяч. На четвертом месте Тульская область 155 тысяч рублей. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама.
6: встречайте. Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Потреб Союз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Ну все, с туризмом закончили. Все понятно. Главное обращаться к оператору.
0: Вот главное обращаться к туроператору, оставлять у себя копию, соблюдать, собирать доказательства при необходимости, приехать сюда и прийти к нам. И мы поможем все остальное сделать. Еще
1: все
0: проще.
1: Все, самый простой. Да. Ну, главное, доказательства не забывайте собирать. Хорошо. Еще одна тема, которая длится уже несколько, мне кажется, уже месяц, наверное, длится. Команда Kanye West рассматривает Москву теперь как новую площадку для того, чтобы там провести концерт.
0: Ну, стараются, ребят, стараются.
1: Стараются. Но вообще, на самом деле, очень интересная ситуация. Вот эта самая петербургская арена, да, Газпром-арена, которая отказалась вроде как проводить концерты Kanye West, хотя организаторы уже деньги получили от тех, кто хотел попасть на этот концерт. Они там спорят между собой. Роспотребнадзор уже предупреждение организаторам выслал, что надо возвращать деньги, потому что Роспотребнадзор, парочка человек, обратились, что мы хотим вернуть деньги за билеты, а организаторы пока не возвращают, потому что они сами, как я понимаю, не понимают, там, будет концерт, не будет концерт. Вот сейчас Москва будет. Хорошо. Будет, не будет. Если вообще не будет, то понятно. У людей, мы уже об этом говорили, есть право вернуть себе деньги за билеты и сопутствующие ущербы имеются в виду, если вы покупали специальные билеты в Санкт-Петербург на этот концерт. А вот если концерт перенесется с сохранением, допустим, билета на концерт, но место будет другое, город другой. Не просто место, да, в Санкт-Петербурге поменяется, а будет другой город. 800 километров, по-моему, примерно расстояние между Санкт-Петербургом и Москвой. Надо будет всю логистику менять. Человек уже рассчитывает, он покупал билеты и покупал сопутствующие билеты для передвижения, понимая, что со всей страны люди съезжаются. Что сейчас делать потребителям?
0: Ну, давайте вспомним главное правило, то, что одностороннее изменение условий договора потребителям недопустимо, а если это совершается, то должно сопровождаться возмещением убытков. Поэтому в теории человек, который понесет убытки вследствие переноса мероприятия в какое-то другое отдаленное место, он их сможет взыскать. То есть билеты, например. Если, например, были приобретены билеты до Москвы, и они невозвратные, то ого-го, убытки начинаются.
1: До Петербурга.
0: Да? До Петербурга, а в Москву переносить, да.
1: Вроде и как, они, еще пока неизвестно.
0: Да, то есть уже купили билеты до Петербурга, они невозвратные. То,
1: а как доказать?
0: Но
1: что?
0: Давайте так, вот если, например, это случилось в моменте, когда вы купили билеты, и не было еще никаких предпосылок для того, чтобы сомневаться, да, в том, что этот концерт состоится, это одно. Если вы сейчас купите эти билеты, когда уже вот прям здесь шум стоит, да, ну, нет, я говорю про билеты на самолет. Вы уже купили билеты на концерт, и сейчас вдруг решили купить билеты на самолет до Санкт-Петербурга. При этом стоит шум о том, что не состоится концерт, поэтому здесь суд может вам сказать, так вы зачем это сделали? У вас это абсолютно неразумное поведение.
1: Если у вас даты покупки билета на концерт и покупки билета на самолет, условно, или поезд, совпадают, это будет каким-то доказательством.
0: Да, да, то есть до момента вот этой шумихи, это вроде бы уже как бы нормально, и тут однозначно деньги вы получите. Сейчас я бы, конечно, не рисковала, потому что вас обвинят в неразумном поведении, и это абсолютно, да, терминология Гражданского кодекса. А второй вариант, что вы купили билеты до Санкт-Петербурга, и сейчас вы будете, если концерт состоится, у чуда, и вы будете вынуждены покупать билеты до Москвы, да, и поэтому все убытки сопряженные, возвратные, невозвратные, потеря в стоимости, да, конечно, можно будет предъявить организаторам безусловно.
1: А организаторы будут сами потом уже перенаправлять, если захотят, вот этот иск.
0: Ну, это их проблема.
1: Да, площадки, которая отказалась.
0: Это проблема организатора.
1: То есть,
0: да,
1: опять же,
0: да,
1: это вот как с туроператорами, кто вас позвал и отправил,
0: кто
1: тот виноват.
0: Кто является исполнителем услуги, да, кто получил деньги, тот и виноват. Тут то же самое, да, претензию предъявляете, говорите о том, что, да, в момент приобретения билетов я приобрел, ну, тут же быстренько, да, предполагая, что это правильно, разумно и осмотрительно билеты до места проведения концерта.
1: Ну, да, тем более заранее,
0: потому что
1: они
0: заранее
1: дешевле,
0: они дешевле, ну, да, и вообще спокойнее, да, гарантия, и так далее, да. Конечно.
1: Ну, это как-то
0: то есть, как бы, собственно говоря, и ваши деньги теперь получается сэкономил, да, и вот, а эти билеты невозвратные, поэтому я потерял деньги, но я бы все-таки рекомендовала еще обратиться

0: сказать надо, действительно, что эти два события, покупка одного билета и другого, связаны между собой.
1: Да, конечно. И, кроме того, я бы, конечно, рекомендовала в случае, если вот сейчас у вас эти билеты есть на руках, и не хочется заморачиваться вот с этими переменами, сменами, и вообще не хочется ехать в Москву, потому что не хочешь ехать
0: не
1: в Москву.
0: Не люблю Москву, например.
1: Ну, кто его знает, мало ли. Или, например, надоела вся вот эта вот история шумиха, и уже не хочется больше переживать и волноваться, и уже, ну, его, и вас всех. Тогда нужно сейчас написать заявление, претензию предъявить или просто заявление вернуть деньги. Право такое есть, это право у вас никто отменить не может. Оно предусмотрено и законом о защите прав потребителей, и специальными профильными правилами.
0: Ну, поэтому, собственно, Роспотребнадзор и
1: поэтому надо возвращать, да. И если сейчас, например, в моменте, вот я бы опять же, да, на это сделала акцент, рекомендовала бы не откладывать это дело на завтра, вот сейчас определили претензию, деньги вам не вернули, обращаться с иском в суд. Потому что что будет потом? Когда все ринутся, и когда все, будет поток вот этих
0: сейчас
1: вот всех купивших билеты, конечно.
0: 25 тысяч,
1: а сейчас вы спокойно, пока этот концерт такая должен был состояться.
0: В октябре он, по-моему.
1: До октября еще время есть, кажется. Поэтому, может быть, даже и суд и рассмотрится, может быть, даже и деньги вам вернут. Может быть.
0: Ну, по крайней мере, вы будете в очереди первым.
1: Вы будете первым, да.
0: Она возвращает, это успокаивает.
1: Да, поэтому выбирайте сейчас, умные вы или красивые, вставайте в правильную очередь.
0: Про очереди, да, мы все знаем. Кстати, очереди на бензин кончились, за бензином.
1: Да?
0: Как говорят.
1: Прекрасно.
0: Здесь, в Екатеринбурге, но у нас же все-таки фестиваль молодежи. Не можем
1: ударить. Да, вот сейчас я ехала мимо Плотинки и увидела очень много молодых людей в оранжевых кепочках. Да, и прекрасное событие.
0: Ну, пусть будет. Хорошая. Не знаю, как это отразится на наших потребительских правах.
1: Никак не отразится абсолютно.
0: Мне кажется,
1: ну, я как
0: будет.
1: Вообще абсолютный патриот своего города, я его очень люблю, я прям настоящий, да, екатеринбуржец, и родилась здесь, и дети у меня здесь родились, и уезжать я вроде бы как не планирую. Мне кажется, события такого масштаба, они поднимают и вообще, в принципе, уровень благоустройства города, потому что готовятся, потому
0: мы
1: что стараются.
0: Видим.
1: И это хорошо. Давайте так.
0: Давайте
1: это прекрасно. Это хорошо. Да, это поднимает и авторитет нашего города. И он становится каким-то более узнаваемым, значимым. Я просто вот в одной из социальных сетей запрещенных, я вижу огромное количество рилсов, ну, попадаются, потому что когда ты обращаешь внимание, да, они заходят к тебе.
0: Такие, да.
1: Рилсы вот тех самых иностранцев, претендентов, только претендентов на попадание на фестиваль, как они ждут приглашения, потому что там был конкурс, не просто было так попасть на фестиваль, их отбирали, как они волнуются, и как они расстраивались из-за отказов или из-за молчания, как они радовались приглашению, и как они едут, и это так все... Это, знаете, возвращают вот в те времена, когда, помните,
0: чемпионат мира,
1: проходил, да. Есть какая-то немножко такая аналогия,
0: нет,
1: хотя шумихи, конечно, меньше.
0: Любая,
1: мне кажется,
0: международная
1: хорошо.
0: Движуха, это да. Хорошо, да.
1: И дети хорошие приедут, ну, молодежь, конечно же.
0: А вот, кстати,
1: дети.
0: Они могут к вам потом обращаться? Вот обманывают представителя,
1: да, могут,
0: Нигерии
1: конечно.
0: Где-нибудь в нашем
1: магазине.
0: Потребитель
1: же не имеет гражданства. Да, конечно.
0: И
1: конечно.
0: Они могут прям к вам идти?
1: Могут. К нам идти.
0: Потому что услуга оказана, да, на территории города Екатеринбурга.
1: У нас есть обращения иностранцев, они есть периодически. Да, у нас и граждане Китая обращались, и граждане Египта обращались, и обращались граждане Индии, и один даже немец нам писал, гражданин ФРГ, то есть не наш россиянин, прямо из ФРГ, он купил здесь какую-то деталь, заказал какую-то уникальную там для чего-то там, и, в общем, его пытались обмануть, и граждане Израиля к нам обращались. Есть у нас практика работы такая, и мы считаем, что это нормально абсолютно, потому что потребитель — это просто человек, это не гражданин Российской Федерации, это просто физическое лицо, которое купило, заказало и оказалось недовольным. Поэтому мы всегда готовы к таким обращениям, мы всегда их рассматриваем в особом порядке, но это такая уже абсолютно российская черта наша. Так надо, иностранцев мы уважаем.
0: Нет,
1: почему
0: они,
1: нет? Это
0: уедут.
1: Лицо нашего города. Мы должны его держать красивым очень. И очень хочется, чтобы люди были довольны, счастливы.
0: Да, ну, может, услуги, продукты, товары и так далее.
1: Мы же любим,
0: далее.
1: Когда мы приезжаем за границу, к нам обращаются, относятся особо, потому что мы туристы, и мы это чувствуем от местного населения.
0: Это
1: большей части. Это же хорошо, да, это же прекрасно. Поэтому почему мы не должны к туристам относиться тоже с особым пиетом, чтобы они уехали и сказали, что Россия лучшая страна мира.

0: Хорошо.
1: Что-то меня унесло.
0: Отлично.
1: Ну, порадовали меня эти оранжевые кепочки, правда.
0: Хорошо. Вернемся с прошлой недели к образованию. Житель Первоуральска добился в суде возврата части денег, которые он уплатил за уроки музыки. Как сообщает пресс-служба судов региона, уралец планировал обучаться игре на музыкальном инструменте, но часть занятий пропустил. Был заключен договор на 24 музыкальных занятия с доступом к интернет-платформе. Общая стоимость услуг составила 44,5 примерно тысячи рублей, из которых 9 тысяч рублей – это как раз за доступ к платформе. Заказчик полностью оплатил услуги, однако в декабре 2025 года отказался от дальнейшего исполнения договора. 3 занятия посетил из 24. Предприниматель отказался возвращать деньги, ссылаясь на условия договора, согласно которому при досрочном расторжении стоимость одного занятия возрастала почти вдвое. 1851-е. Ну, по первому доплату.
1: Да, как так, ценность.
0: Вот.
1: То есть человек отказывается, и ценность занятия растет. Человек говорит, плохо у вас все, тогда будет дороже.
0: Ну, в смысле,
1: круто же, что плохо, значит, дороже.
0: Каждое занятие уже проведенное.
1: На самом деле, это ведь не новость. Они все такое, они очень многие так пишут, и мы с этими платформами уже на самом деле замучились. Хотя, что значит замучились? Там 99,9% выигранных споров у нас.
0: Ну, тут тоже встал на сторону потребителя.
1: Тут даже сомнений нет, уже практика есть. Уже и декрет мы применяем, где вообще сказано, что...
0: Декрет союзного государства. Декрет номер 6.
1: Да.
0: Мы же должны напоминать как-то раз.
1: Обязательно. Обязательно. Мы, кстати, планируем, у нас, расскажу, да, такую новость, у нас есть очень хорошая. Мы в октябре подписываем с юридическим университетом, с школой частного права, с администрацией города и наше учреждение. Мы подписываем соглашение о создании клуба «Потребители права». Павел, я вас приглашаю, потому что вы не можете не быть членом нашего клуба. Я точно говорю, это 100%.
0: Не люблю быть членами клуба.
1: Вы один из... Это будет хорошее занятие. Это будет очень хорошее дело, интересное, классное, обещаю. Вот. Конечно, основные участники — это студенты, теоретики. Мы будем обсуждать очень важные вопросы. Так я к чему это все говорю? В общем, мы наметили одно из заседаний провести по поводу этого декрета и пригласить для участия белорусов. Скорее всего, это будет, конечно, в рамках ВКС, то есть онлайн. Не офлайн, хотя, кто знает, может быть, они и приедут, потому что у нас тут в городе... У нас в городе планируется мероприятие, да. Я думаю, что мы под это мероприятие и...
0: Кто у нас там город побратим-то? Гомель, по-моему?
1: Я не знаю.
0: Ну, ладно.
1: Стыдно.
0: Я тоже не помню.
1: Стыдно. Ну, ладно. Мы узнаем. Мы обратим внимание. В общем, мы хотим провести такое мероприятие с белорусами, пообсуждать, посмотреть, насколько у них практика, да, развивается, применение этого документа. Расскажем о своей практике, потому что сложности есть, проблемы есть. Проблемы именно в судах. Кто-то применяет, кто-то не применяет. Кто-то говорит, да, ну это вообще какое-то рамочное соглашение, никому не нужно. Кто-то говорит, ничего себе, это международный договор. Он в силу нашего законодательства российского имеет более высокую силу. В общем, интересно, много чем поделиться. Вот мы хотим как раз и одно из заседаний посвятить этому вопросу. Я надеюсь, что вообще это все зайдет, потому что все это у нас эта идея родилась. Мы проводили мероприятие с ребятами из нашего университета юридического и школы частного права. Алексеевская школа, да, такая известная, очень магистранты учатся, очень серьезные ребята, бюджетная абсолютно история, то есть не за деньги. И мы провели с ними как-то одно мероприятие, они захотели прочитать доклады. Слушайте, это было так интересно. Они такие живые, они такие классные, они с примерами, они креативные. Они, конечно, иногда не очень правильные, с какими-то ошибками, но это было так интересно. Я думаю, почему бы нам не собираться дальше? И у нас есть депутаты, которые уже заявили, что они будут с нами. И это очень хорошо. У нас заявились некоторые чиновники депутаты такого чьи? Хорошего. Думы городской нашей.
0: Городской.
1: Да. Городской
0: Думы.
1: Я говорю про уровень города исключительно. Вот. И это очень классно и здорово, потому что это интересные люди, такие, знаете, люди, которые формируют общественное мнение в определенных, по определенным вопросам. Классно, здорово. В общем, хотим вот мы такую историю замутить.
0: Ну, звучит красиво, хорошо.
1: И поговорить про декрет тоже. Так вот, декрет как раз однозначно не разрешает, не возвращает деньги. Там вообще жестче, чем у нас все, в нашем законодательстве. Поэтому мы применяем и декреты, деньги возвращаем всегда. Поэтому, уважаемые участники, создатели этих платформ, не нужно думать, что если вы свою услугу будете оказывать через цифровую платформу, назвав красивыми словами, создав оферты, в которых непонятно 90% слов используется, не думайте, что вы таким образом уйдете от ответственности перед потребителем. Не придумывайте. Закон, он намного выше, имеет силу, важнее и серьезнее, чем все ваши созданные оферты вашими великими юристами, да, которые нашли красивые термины, непонятные никому, и думают, что вот все будет шито-крыто. Нет, не получится. Пока вы работаете под юрисдикцией российского законодательства, вы будете ему подчиняться. И вот эти вот позиция, это частная территория, я помню, в кинотеатре, когда мы пришли с бутылкой воды, и мне сказали, это частная территория, вы не имеете права сюда заходить с водой. Долго я смеялась над этим. Вот, так вот, купите свой остров, если они еще продаются, создадите свое государство, если это возможно, и создавайте там любые законы, и вот тогда это будет ваша частная территория.
0: Антон Алексеевич Баков, привет, да, который хотел сделать государство.
1: Пожалуйста, пожалуйста, ваше право, вообще даже не сопротивляемся вашему желанию. Пока вы находитесь здесь, под территорией, на территории Российской Федерации, правового государства, под юрисдикцией наших законов, вы будете их соблюдать. Если не будете соблюдать, мы их заставим соблюдать с помощью суда. Вот и все.
0: Хорошо, то есть, ну, во-первых, много вопросов к самому договору, как можно в договоре было такое прописать, если вы отказываетесь, то проведенное занятие увеличивается в цене сразу в два раза.
1: Глупость какая-то.
0: А вдруг подписывать кто-то?
1: А так они читают же, это же оферта. Не читают вообще.
0: Я пошел просто так. Ну, вот все-таки...
1: У нас вообще в интернете такое иногда творится, именно не в смысле в интернете, понятно, что там черти что творится, да, это же параллельная реальность. Я говорю про сферу услуг и товаров. Вот тут у нас пришло очень интересное обращение. Девочка купила брюки несовершеннолетние, 16 лет, и лукс-клиф, по-моему, да, вот она, значит, купила две вещи, заплатила там бешеные 22 тысячи рублей с лишним, ну, и, в общем, постирала, оно как бы все пришло в негодность. Написала где-то отзыв, где-то там. Те ребята очень сильно возмутились. Ну, устроили там чуть ли не кибербуллинг в интернете этой девочки. В общем, история такая длинная, неприятная. Я к чему все иду? Вот они написали нам обращение. Мама ее, помогите нам, нам бы деньги вернуть. А они еще нам претензию предъявили. 300 тысяч нас требуют за то, что мы тут вот якобы им продажи снизили свои жалобы. Вопрос уже решился, деньги уже вернули. Но в процессе вот всей этой истории я зашла на сайт, через который был приобретен этот товар. Интернет-торговля. Предприниматель. Первое открытие сайта яркими красными, по-моему, буквами написано, что вход до 18 лет запрещен. Я, значит, так почесала себе лоб, думаю, так я что-то не поняла. Продают джинсы. Почему нельзя, запрещено? Что там за контент такой? Продавая одежду.
0: Может, они разные продают? Не только одежду.
1: Нет, только одежду.
0: Только одежду. Разную одежду продают.
1: Ну, какую разную? Ну, что
0: разного
1: может...
0: назначения.
1: Нет, нет там такого.
0: Нет? Ну, ладно.
1: Ну, потом, поняла, о чем вы говорите. Да. Я говорю, вы говорите про интимные товары. Ну, нет, там такого нет. Ни интимных товаров,
0: стороны,
1: ничего.
0: Оплата старше 18 лет, человек в полной...
1: Я могу в 14 лет, извините меня, получать доход, иметь стипендию, пенсию, доходы, могу уже быть предпринимателем. Они сейчас 12 лет у нас предприниматели, зарабатывают больше родителей. Бывает такое?
0: Бывает.
1: Бывает. Ну, если родители тоже зарабатывают миллионы, то ребенок тоже типа такой же.
0: Ну, был недавно перевод на 4,5 миллиона рублей от школьника родителей.
1: Вот, поэтому, слушайте, ну, может быть такое. Это же бытовая сделка, это же одежда. Я же покупаю не квартиру и ничего там.
0: Ну, господи, взяли где-нибудь. ГК
1: разрешает.
0: Как у нас все это делают?
1: В общем, я решила, что-то не то. Открываю сайт, и я понимаю, почему это все происходит. Потому что там карточки, там, во-первых, само наименование товаров не очень приличное, правда. Я даже произвести не могу здесь вот прям вас. Ну, потому что нас с вами выгонят сейчас сразу.
0: Не надо. Вот этого не надо.
1: Вот, я тоже не хочу. Мне еще хотелось вот, поучаствовать в этих приятных мероприятиях каждый четверг. Дальше что я? Открываем карточку товар. Там просто матершинные слова. Они, конечно, через что-то точечки и так далее, но любой...
0: Поэтому 18%.
1: Да. Ну, слушайте, ну что это такое вообще?
0: А, кстати, про карточки. Ну, сейчас же каждый интернет-магазин, маркетплейс, должен отслеживать карточки товара, чтобы они соответствовали
1: всему. Да там вообще бардак. Там ни честного знака, там ни информации ни о чем нет. Там из чего сделано, непонятно. Где сделано, тоже непонятно. генотайп переписки прозвучало, что они от Ильи. Информации об этом нет. В общем, товар на самом деле...
0: А товар,
1: кстати, сам по себе. Так как они проверяют? Там просто говоришь, да или нет.
0: А, ну, спрашивают.
1: Ты можешь нажать на любую кнопку. Да. Но это же не ограничение.
0: Нет, конечно.
1: Я же, оно же как бы вот, у меня как бы есть много мыслей там, да, стоит нам дальше идти или нет, ну, вроде как деньги вернули, и ладно. Ну, в общем, скорее всего, да, не будем мы заниматься этим вопросом, потому что потребитель доволен, счастлив, он сказал, как бы не хочет уже дальше заниматься ничем, но мы не можем тоже хотя, ну, они написали жалобу в Роспотребнадзор, может быть, и те коллеги наши, вернее, займутся этим вопросом. Ну, в общем, суть-то в чем? А, я, конечно, очень сильно вообще удивилась, потому что товар сам по себе, вот по мне, мне кажется, он подростковый. Там такие прямо, знаете, очень такие, прям сильно рваные джинсы, например, такие гипермодные там какие-то футболки. Оно прям как бы вот прям вот для до 20, мне кажется, уже до 20-летний даже уже человек, который учится в университете и подрабатывает, скорее всего, даже если один наденет такой, оденет такую вещь, то, скорее всего, он ее, в ней пойдет там куда-нибудь либо в ночной клуб, либо прям вот что такое мемное, да, вот будет. Ну, и тут вот 18+. Ну, хорошо, родители выбирают. Но родители выбирают товар
0: для
1: ребенка, читая там, вот, я бы точно не выбрала.
0: Ну, просто
1: я же что сделала? Я, поскольку понимаю, что я человек уже не молод, все-таки уже далеко за 50, думаю, может быть, я все-таки уже как-то слишком критично отношусь, и я не права. Я дала это все посмотреть там по людям молодым, прям вот там 20-30 лет тире, и мне все сказали, это не есть хорошо.
0: Ну, ниша есть? Ниша есть. Хорошо. Они же продают? Да. Продают.
1: Ну, учитывая, что там за них вступились, там, ух, что там было, шум стоял. Да я не спорю, но мне кажется, что это нехорошо. Ну, правда.
0: Ну, совсем нехорошим мы побороться не можем.
1: Они написали, что мы так шмотки, мы любим шмотки очень сильно, поэтому вот тут вот уж не судите нас строго.
0: Все нехорошее не поборешь, кому-то это надо.
1: Ну, согласна.
0: С точки зрения вот такого конкуренции, потребления.
1: Мне кажется, что это еще и на грани прям закона.
0: Ну,
1: вот, что я к чему-то.
0: Если на грани,
1: я значит, абсолютно за свободу. Я человек абсолютно свободный. Я считаю, что нужно разрешать все, да. Но мне кажется, это прям вот на грани как-то, вот приличие.
0: Когда вы на грани, ждите, что будут вот такие проблемы. И не надо тогда огрызаться. Ну, да, на грани. То есть люди понимать должны, что они, в общем, ходят по такому.
1: Сейчас все, забыли про эту историю, чтобы не было параллели. Я, например, как человек, вот сейчас я же могу свое субъективное мнение выразить. Мне абсолютно не нравится. Мне абсолютно не нравится вывеска «Мам, я в хлам». Я когда прохожу мимо, у меня прям все переворачивается во мне. Да, вот, а вам кажется нормально? Мне кажется, нет. Ну, это вот та же самая, наверное, история.
0: Ну, да.
1: Я ничего сейчас не утверждаю, не говорю, что это неправильно, незаконно. Мне не нравится.
0: Ну, потому что я не мама.
1: А я мам.
0: Я отец. Тут про отцов ничего не сказано. Ладно, вот это к вопросу о том, как это все воспринимается.
1: Как это все? Он повернул, этот Павел Рубцов. Ну ладно, хорошо.
0: Про воду.
1: Ну, это субъективно мое, прошу без обид.
0: Про воду замечание сделали, про кинотеатр. А я недавно, меня затащили, и не хотел туда идти. Ярмарка была Яндекс.Маркета на УГМК-арене.
1: О, да, кстати, я не побывала там.
0: И слава богу. Во-первых, я там зазывали, там уникальные товары. Две проблемы. Первое, это то, что туда была пропускная система, как на какой-то, на бессмертный полк. То есть там людей заставляли вытаскивать бутылки с водой, и бутылки, ладно, выпивать либо ее.
1: Ну, подождите, это же ярмарка.
0: Там все меры безопасности, там были рамки, там было ощупывание, там было все подряд. То есть там меры безопасности, как будто, ну, не знаю, мероприятие. Президент приехал, в конце концов. С колясками люди не могли пройти.
1: Как же мы заходим в Зарин, в Love Republic и так далее? Там что еще там?
0: Не знаю. Так вот.
1: МВидео.
0: Это все происходило.
1: Кто в голову сейчас пришел, всех назвала.
0: В холодное время. Не внутри помещения, а снаружи. И там было несколько вот этих киосочков с продукцией. А зазывали это так, как будто это будет полноценная ярмарка и так далее. В основном продавали продукты Яндекса.
1: Понятно.
0: Вот всякие разные. Но вот меня вот сама вот эта идея, то, что ты воду не можешь пронести даже в бутылке, ну вот этот термос, ну такая,
1: то есть чрезмерная
0: спортивная бутылка, вот, которую люди используют, когда, например, на велосипедах ездят, да, и то заставляли достать, потом ты должен выйти, куда-то положить в какую-то камеру хранения, обратно зайти, то есть, во-первых, очереди сделали дикие, а во-вторых, вот... когда люди поднимались туда...
1: Ну, возможно,
0: туда,
1: к ним заявили такие требования правоохранители.
0: Ну, я думаю, вообще арена, быть, мне кажется, заявила может такие требования. Арена, но, быть, с другой стороны, вот какое право они имеют мою воду отбирать?
1: Да, в общем-то, нет, это же не правило перевозки,
0: так вот,
1: а воздушные, когда есть законы, предусмотрено правило,
0: что нельзя. У нас сейчас, кстати, на тут то же самое, много вопросов к организации Книжная Я. Вот они сделали один плакат, начиная, вот как я помню, все-таки с бессмертного полка. Да, вот эта вот табличка «Чего нельзя», а нельзя ничего. В принципе, Книжная ярмарка была точно так же.
1: Но это не
0: же
1: относится никакой услуге, бессмертный полк все-таки. Это вот совсем другая параллельная история.
0: А тут услуга, и то, там, что они же продают.
1: И там, мне кажется, это прям, ну, оправданно и правильно. А когда мы оказываем услуги, не является ли это чрезмерным? Мне кажется, да, и хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор, может быть, как-то в это подвмешался и свою позицию выразил.
0: Вот надо как-то вообще вот позицию по всем таким мероприятиям. Еще раз, Книжная ярмарка, когда
1: то
0: тоже,
1: самое,
0: вот,
1: да,
0: ну, было? Там, просмотр, вот эти все сумки просматривают и так далее. Ну, как бы, ну, вы же книжки продаете. Ладно, у вас там есть мероприятие.
1: Ну, тогда мне, я боюсь, что это требование как раз разрешительной системы.
0: Да, правоохранителей. Ну, как бы надо вот согласовать, возможно, и если будет такое распоряжение или сообщение Роспотребнадзора, то разъяснение,
1: ну,
0: то будет
1: плюсом. Я не
0: думаю,
1: что они тут в конфликт интересов будут вступать,
0: тоже
1: скорее всего. Да.
0: Ну, это просто пожаловался. Вот,
1: ну да, ну я вот, да, вот как и я пожаловалась. Наше субъективное мнение, наверное, хотя мы вот в последнем случае я не утверждаю. Потому что мы все-таки говорим о сфере услуг, о продажах, и там есть определенные правила, установленные правительством Российской Федерации законом.
0: Оферта вот же.
1: Но мы оставляем за собой право вносить эти какие-то нюансы тем, кто занимается разрешением проведения таких мероприятий.
0: Хорошо, надо разбираться.
1: Тех вызовов, которые у нас на сегодня есть.
0: Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
4: Сегодня разбираем глагол «шиперить». Это слово произошло от английского «relationship» – «отношения». «Шиперить» – фантазировать о том, что какие-то персонажи, вымышленные или реальные, состоят в романтических отношениях. «Шиперы» изначально так называли фанатов сериала «Секретные материалы», которые писали фанфики, где у агентов Малдера и Скалли был роман.
5: Почему меня прикрепили к тебе, Малдер? Чтобы прекратить твои работы и дать им возможность закрыть проекты.
6: Но ты спасла меня. Как бы трудно это ни было порой, но твой рационализм и подход ученого тысячи раз спасали меня.
4: Позже термин «шиперить» распространился на других героев. Фильмов, книг, видеоигр, на знаменитостей и даже на простых смертных родственников и друзей. Примеры употребления.
7: Моя подруга и мой брат, они так подходят друг к другу. Они, конечно, пока еле знакомы, но я их шиперю.
4: Или...
0: Ха, всегда шиперил Гермиону с Гарри Поттером. Это же гораздо логичнее, чем в романе Роулинг.
4: Кстати, про Гермиону. Слышали термин «драмиона»? Это направление фан-арта по мотивам книг о мальчике, который выжил. Только в этих альтернативных историях основная сюжетная линия посвящена романтическим отношениям Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя, часто с пометкой 18+. Фанаты шиперят двух таких разных персонажей и получают удовольствие. Важный нюанс. Нельзя сказать «они шиперят», имея в виду «у них любовь». Шиперить можно только кого-либо. Если, конечно, интерес к чужой личной жизни больше, чем к собственной.
2: Не то слово.
8: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
9: Добрый день. Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ, заявила на пленарном заседании ОБСЕ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Юлия Жданова, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что при любых договоренностях необходимо учитывать изменившиеся реалии на земле на фоне последовательного продвижения российских войск на поле боя. Сама площадка Вена, форум ОБСЕ, остается одной из немногих, где российская и западная делегации продолжают встречаться за одним столом, несмотря на конфликт, отмечает агентство. Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любэ». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
10: Информация на правах рекламы.
11: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
12: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами в ежемесячном режиме следим за новостями и инициативами, касающимися налогов. С нами замечательный эксперт в этой сфере, ну, собственно, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Ну и сразу для наших слушателей скажем, что мы не только новости обсуждаем, есть еще и опция ответов на вопросы наших слушателей, но для этого мы должны ваши вопросы получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом виде на номер плюс 7-908-909-104-5. Во второй части программы все внимание будет как раз вопросам наших слушателей. Ну, а пока же начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас, и я, и Аркадий Викторович, делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах, или же нахожу и привожу цитаты известных людей на эту тему. Сегодня это будет русская народная поговорка, Аркадий Викторович.
13: Очень интересно.
12: Как всегда, коротко, емко, а вот точно ли, это мы с вами и обсудим. Итак, сегодня это «Налоги платит худой да горбатый, но не богатый». На этом все. Вот такая русская народная Поговорка, да. Для начала мой экспресс-анализ, такой вот дилетантский. Вот как будто бы это прямо противоречит текущей практике налоговой в России, где появилась прогрессия по НДФЛ. И тем более тому, что в мире сложилось. В некоторых странах, как мы с вами знаем, как мы с вами говорили неоднократно, налоги на богатых, ну то есть на высокие доходы, таковы, что люди меняют налоговое резидентство и платят налоги там, где-нибудь, но не у себя на родине, чтобы сэкономить. Это с одной стороны. Но с другой, богатые, наверное, я предположу, могут позволить себе нанять консультантов, налоговых экспертов, финансистов, экономистов, которые точно придумают, как сэкономить, как уменьшить базу для налогообложения. В общем, большие деньги как будто бы позволяют как-то вывернуться. Ну, вот это мой экспресс-анализ. А что скажете вы, Аркадий Викторович? Еще раз напомню, налоги платит худой да горбатый, но не богатый. Такая поговорка у нас сегодня под нашим внимательным взглядом.
13: Ну, Максим Александрович, вы уже все разложили так хорошо. Трудно что-то даже и добавить. Вот. И тем не менее. Во-первых, вы правильно упомянули про налоговых консультантов, о профессиональных, интеллектуальных возможностях более богатых налогоплательщиков экономить на налогах. Но, знаете, честно скажу, не надо переоценивать значение налоговых консультантов. Если...
12: Можно до определенной степени,
13: конечно,
12: наверное, так.
13: Да? Конечно, и все равно те, у кого высокие доходы, у кого дорогие активы, спрятать налог, уйти от налога, рискуя репутацией и финансовыми санкциями, а то и свободой, это очень сложно.
12: Ну и тем более сейчас, когда у всего есть, как мы знаем, цифровой след.
13: Конечно. Скорее всего, эта русская поговорка, она отражает, знаете, такой аспект обиды, что все-таки основную часть бюджета, конечно же, составляют платежи людей относительно небогатых. Тем более, что для этой поговорки есть очень хороший аргумент в том плане, что Россия одна из немногих стран, а некоторые говорят даже единственная, у которой есть прогрессия, но нет необлагаемого минимума. Поэтому то, что люди вообще небогатые, даже малообеспеченные, платят НДФЛ 13% со своих мизерных доходов, без какого-то минимума, это вот это как раз правильно. И, кстати, многие эксперты и специалисты уже много лет обсуждают эту идею. И некоторые даже партии, которые претендуют у нас в Государственную Думу, они это тоже заявляют для того, чтобы как раз опровергнуть эту поговорку и сказать, что самые бедные люди освобождены от налоговой нагрузки. Но пока это в планах. Поэтому я бы вот так вот именно прокомментировал.
12: Ну, хорошая такая пища для размышления.
13: Вашу, да, поговорку.
12: Это не моя, если что.
13: Да, ну, народ не может ошибаться, поэтому у нас так.
12: У меня есть, кстати, новость, как сейчас принято говорить, пруф, то есть, которая подтверждает, наверное, то, о чем мы с вами говорим. Миллиардер, основатель хедж-фонда Rokas Capital Management Крис Rokas, в честь себя компанию назвал, так бывает, планирует переехать из Великобритании в Грецию. Компания управляет активами примерно на 22 миллиарда долларов. Ну, серьезно, да?
13: Я тоже слышал эту новость, и она, знаете, в продолжении
12: Просто
13: нашей...
12: есть еще нюанс, я договорю.
13: Ага, да.
12: Переезд Rokas'а станет выгодным для Греции, которая предлагает состоятельным иностранцам фиксированный налог в 100 тысяч евро в год на зарубежные доходы. Великобритания, напротив, расширила налогообложение богатства в последние годы, в том числе наследство, инвестиции в частный капитал и прироста капитала. Ну, в общем, все как бы понятно.
13: Тем более, месяц назад мы с вами обсуждали некое письмо, которое написали 120 английских миллионеров с просьбой повысить им налоги. И тут же
12: ох, абсолютно... не фейк ли это письмо?
13: Да, и ну, тут ладно. Же противоположная новость. Вот. Ну, не все так просто. Во-первых, он только вознамерился уехать. Во-вторых, ну, хорошо, Греция предоставляет более льготные условия. Но против этого тоже есть механизмы. Это и количество дней проживания в той или иной стране, вот как, допустим, у нас в России. Ну, и уверяю вас, английские налоговые служители... с этим могут и будут обязательно
12: и
13: бороться.
12: И механизмы для этого существуют.
13: Механизмы и практика, да. Доктрины, судебные подходы для этого имеются. И я помню, несколько лет назад мы рассматривали с коллегами удивительное дело из французского суда, когда один из богатых налогоплательщиков приезжал из Андорры, где маленькие налоги, на горнолыжный курорт. И приезжал он к своей сестре. И у него там была куртка. Вот она ждала его. И французские власти сказали, что у него сфера жизненных интересов именно во Франции. И попытались применить к нему именно французское налоговое законодательство, обложить его
12: чего
13: налогами.
12: Не сделаешь для пополнения
13: поэтому
12: казны.
13: Не так все просто. А то, что люди намерены уехать, найти более льготный какой-то налоговый режим, я считаю, это, конечно, осуждаемо со стороны государства, но это естественная реакция любого нормального человека. И государство должно не забывать о том, что все-таки надо поддерживать баланс. И чрезмерные налоги, они способны принести только вред и конкретному бизнесу, и даже конкретной стране. Я, по-моему, говорил в одной из наших передач, что есть такой английский историк налогообложения Чарльз Адамс, который написал большую книгу «Налоги и их влияние на цивилизацию». Вот, он вообще в своей книге выражал такую экстремистскую, я бы сказал, или экстремальную идею о том, что все бунты, пучи, восстания, революции и даже войны в конечном итоге обусловлены несправедливым каким-то чрезмерным налогообложением. И у него вот вся книга практически этому посвящена, где он анализирует каждый фактор, ту или иную конфликтную ситуацию на межгосударственном уровне или на внутринациональном уровне.
12: Есть поэтому еще одна хорошая поговорка: все хорошо в меру.
13: Да, все хорошо в меру.
12: Это тоже касается.
13: Тот же Артур Хейли, он вообще переехал на Багамы для того, чтобы не платить в Канаде, США огромнейшие налоги со своих гонораров.
12: Возможно, сейчас этот номер-то уже и не прошел.
13: Сейчас этот номер даже и не пройдет, потому что страны объединяются, и они объединяются против тех государств, которые устанавливают очень хорошие льготы, те же офшоры, они де-факто становятся изгоями в нашем мировом сообществе. Поэтому выбор небольшой: или повышая налоги на общий уровень, ну, допустим, глобальный налог на прибыль 15%, вот этот процесс идет, и Россия к нему, кстати, присоединилась в 2021 году, либо с тобой никто не будет иметь дело, а все, кто приедут или попытаются разместиться в своей стране, они получают у себя на родине сверхналоговый контроль, получают жесткое налогообложение, поэтому не так все просто в этом мире.
12: Я напомню, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация», а внутри «Налоговой консультации» рубрика «Налоги и жизнь». Мы с вами настолько развернуто поговорили о пословице о налогах, что я даже не знаю, будете ли вы что-то добавлять от себя в эту рубрику сегодня.
13: Ну, можно, конечно, добавить. У меня всегда есть и для вас, и для наших радиослушателей что-нибудь интересное. Вот, Максим Александрович, как вы смотрите на то, чтобы поговорить о налогах и о скульптуре? Вот именно о трехмерном воплощении какой-то налоговой тематики не только в живописи, литературе или поэзии, как мы с вами обсуждали, а именно в скульптуре.
12: Да, про живопись было у нас. Но, Аркадий Викторович, я с удовольствием послушаю вас. Боюсь, что я смогу вряд ли что-то добавить.
13: Я приведу только два самых интересных примера. Может быть, самых ярких, выпуклых. Это на севере Швеции есть город Сундсваль, где возле мэрии находится скульптурная группа. Один человек стоит как бы на лесенке, а второй снизу задает ему вопрос. И вроде где бы непонятно, что этого, эта идея воплощает. И все очень просто.
12: Где деньги, Зин?
13: Кто на лесенке, он заглядывает в окна мэрии о том, как чиновники тратят его деньги.
12: Ой, как хорошо.
13: А другой, который стоит снизу, спрашивает,
12: ну что там?
13: Это, понимаете, вот постоянное напоминание того, что у властей нет своих денег. Это деньги налогоплательщики, которые должны использоваться для общего блага. Ну, а может быть, кто был в городе Антверпене в Бельгии, видел такую достопримечательность городскую, как фонтан Брабо. И мало кто знает, что этот фонтан и вся скульптурная группа посреди водяных строй тоже имеет непосредственное отношение к налогам. А именно, по легенде, был один злодей Антигон, который жил на реке и заставлял лодочников платить непосильную дань. Никто ему не мог противостоять, пока не появился римский легионер Брабо, который дал этому злодею и фискалу бой и победил его. Но маленькая деталь. Вот этот Антигон тех лодочников, которые не платили ему подати, он очень жестоко наказывал. Он отрезал левую кисть и бросал ее в воду. Поэтому, когда Брабо победил своего неприятеля, он с ним проделал то же самое. Отрубил ему руку, вот такой вот гуманизм, вот такие нравы, и выбросил в воду. Поэтому как раз памятник-то вот этому Брабо запечатлел этот момент, когда герой замахом руки выкидывает отрубленную кисть. Ну, и таких примеров, кстати, если покопаться в каждой стране,
12: я думаю, этих двух
13: можно
12: достаточно найти.
13: Я даже про Россию у нас скажу, что в городе Урюпинске, в Волгоградской области,
12: да, знаем такой.
13: Да, есть памятник, который так и называется, памятник налоговому инспектору. Он расположен возле входа в местную налоговую инспекцию, и это считается такой достаточно серьезной достопримечательностью. Но с прошлого года обсуждается вопрос, и мы тоже о нем как-то говорили в нашей с вами передаче, о том, чтобы вообще поставить в России, в каком-нибудь городе, памятник налогоплательщику, как символ того, что общественное благосостояие возникает
12: на
13: благодаря тому,
12: держится,
13: что
12: да,
13: кто-то платит налоги. Поэтому нет такой отрасли искусства, в которой бы налоги не оставили свой след. Даже, казалось бы, в скульптуре и то налогом нашлось свое место.
12: Ну, еще осталось нам архитектуру охватить. И тогда, наверное, мы вопрос закроем со всеми возможными видами
13: искусств. Надо поработать в этом направлении.
12: Аркадий Викторович, welcome, как говорится.
13: Честно скажу, не сталкивался, но подумать стоит.
12: А может быть, что-то и найдется. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах присылайте нам. Плюс 7-908-909-104.5. Ну, а мы к новостной повестке перейдем. Есть ли что-то, на что действительно имеет смысл нам с вами обратить внимание, так вот ретроспективно, глядя на сентябрь 26-го года, учитывая, что сентябрь, ну, скажем так, в этом году месяц специфический. Госдума прежнего созыва, она уже распущена,
13: уже, да,
12: новая еще не собрана. Но ключевой вопрос в сентябре каждый год – это проект бюджета на год следующий. Пока его нет, значит ли это, что нам не о чем поговорить?
13: Нет, конечно, есть о чем поговорить, потому что неработающая Дума – это не повод для молчания. Ну и напомню, что в конце сентября, когда в Госдуму поступит проект федерального бюджета на 2027 год, одновременно с этим документом будут подготовлены основные направления налоговой политики на 27-й и вплоть до 29-го года.
12: Это всегда происходит.
13: Это всегда Минфин готовит большой аналитический такой документ, очень интересный, мы о нем обязательно поговорим,
12: да,
13: как мы делаем каждый год. И, конечно же, к закону о федеральном бюджете прикладывается закон о поправках в налоговый кодекс. И вот какими будут эти поправки, это, конечно, очень животрепещущий налог. Правда, нам сказал пресс-секретарь президента, что хоть дефицит есть у федерального бюджета, но он не критический, что пока никто не говорит о повышении налогов. Ну и в подтверждение слов пресс-секретаря скажу, что по итогам августа дефицит федерального бюджета сократился на 660 миллиардов рублей, и он хоть и остается большим, а именно 5 трлн 795 миллиардов рублей, но он не увеличивается. И это наверняка отражает какие-то позитивные процессы и тенденции в экономике. И, может быть, наши власти не будут нас пугать уже третьей налоговой донастройкой, какой-то
12: для ликвидации
13: уже, да, какой-то близкой к налоговой реформе. И я очень надеюсь, что все как-то будет более-менее спокойно. Тем более такие голоса уже и раздаются. И не только со стороны экспертов или делового сообщества, но многие говорят, у нас был 2 года подряд идет налоговая донастройка. Может быть, можно приостановить, как-то какую-то сделать стабильность и в новых условиях посмотреть, каким образом развиваться дальше.
12: Смотрите, Аркадий Викторович, мы с вами в эфире налоговой консультации неоднократно употребляли такой термин, как современная налоговая политика, и говорили о том, что она меняется. Хотелось бы понять, в какую сторону, в каком направлении эта политика меняется? Значит ли это, что мы говорим исключительно о росте налогов и, наоборот, сокращении льгот? Или все-таки тут все не так однозначно?
13: Многие именно так и понимают. Изменение налоговой политики – это то, что налоги вот стали выше, что их повышают. Но если бы этим только дело ограничилось, наверное, мы бы так вопрос не ставили. Именно о каких-то качественных изменениях налоговой политики. Почему? Да потому что, ну, сегодня повысили налоги, завтра их понизят, потом опять повысят. Ну, это же процесс динамичный и цикличный. А я-то считаю, что изменение налоговой политики происходит не столько в направлении повышения налоговой нагрузки, но и появлением новых неких факторов, которые существенно влияют на нынешнее состояние и налоговой системы, и практики применения налогового законодательства. Поэтому, когда мы говорим о новой политике, помимо увеличения налоговой нагрузки, а это действительно так, у нас НДС 22%, хотя был недавно еще 18%, у нас появилась прогрессия, у нас появился налог на прибыль 25%. Поэтому, конечно, нагрузка идет, но вместе с этим, обратите внимание, пересматриваются некоторые принципы налогообложения. То, казалось бы, знаете, таким фундаментальным, незыблемым. И хотя изменения претерпел только один принцип, это так называемый принцип всех элементов налога, которые должны быть установлены только законом. В отношении налога разового характера, помните, как налог на сверхприбыль, там сделаны исключения. Не только законом можно предусматривать элемент. Вот. Но речь шла и о ликвидации монополии налогового кодекса как главного регулятора налоговых отношений. Обсуждался налог на двойное гражданство. А у нас по налоговому кодексу нельзя дискриминировать по принципу гражданства. Обсуждался очень активно еще совсем недавно вопрос о введении налога на бездетность. А напомню, что по налоговому кодексу нельзя дискриминировать плательщиков по социальным признакам, а наличие или отсутствие детей – это как раз социальная сфера, социальный аспект. Ну и кроме того, я уже слышу, как раздаются голоса о том, что налог – это не обязательно мера должного поведения по закону, а именно вот сколько надо властям сейчас, вот столько и отдай. Вот, без оглядки на закон. Помните, как Виктор Степанович Черномырдин однажды сказал, что нам никто не выполняет, никто не мешает перевыполнять наши законы. Да, так что я, конечно, это шутка юмора говорю, но хотя бы тот факт, что безвозмездные поступления в федеральный бюджет за январь-август 26 года составили почти 400 миллиардов рублей, когда планировалось немногим более 1,5 миллиарда, то это уже говорит о том, что есть какая-то подоплека. И когда мы говорим об изменении подходов к понятию налога, то здесь логика имеется. Ну и третье. Помимо налогов у нас же есть еще и параллельная система обязательных неналоговых платежей. Все эти экологические сборы, утилизационные, те же исполнительские, рекламные, инфраструктурные сборы. Технологический сбор, который появился в прошлом году и будет взиматься с 1 декабря. Это ведь тоже все фискальная нагрузка. А какая разница предпринимателю, как называется тот побор, который он перечисляет в бюджетную систему, налог или неналоговый платеж? Это те же страховые взносы для малого бизнеса увеличились в 2 раза. Это, конечно, очень серьезно. Поэтому вот эта вот вторая жизнь или второе дыхание неналоговых платежей, или, знаете, слово узнал, такое релевитация.
12: О, Боже!
13: Да, неналоговых платежей, то я считаю, что это очень серьезная вещь. И здесь тоже надо наводить порядок и не делать вид, что это не налог. Но если он обязательный...
12: Шашкой махать не нужно.
13: Так, конечно. Вот поэтому вот эти 4 признака, нагрузка, неналоговые платежи и изменение подходов, это, конечно, все сказывается. И это резко контрастирует с той политикой, которая была, еще, допустим, в 2023 году. Я уж не говорю про то, что для малого бизнеса вообще налоговая вселенная полностью изменилась. Вот поэтому, сейчас такой исторический этап, такой исторический цикл, когда налоговая нагрузка на экономику возрастает. И это не только мои, допустим, какие-то субъективные наблюдения. По данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на 25-й год по сравнению с 24-м годом увеличилась на 0,4%. А мы же понимаем, это сотни миллиардов тех денег, которые могли бы использоваться бизнесом для своих целей, для инвестиций, для развития, для новых рабочих мест, но сейчас их передают именно в управление государством, поскольку получается, что там пока нужнее.
12: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах, любые вопросы ждем, присылайте. +7 908 909 104.5. Во второй части нашей беседы мы к вопросам вашим обратимся. В контексте того, о чем вы говорите, можем ли мы попытаться заглянуть вперед и пофантазировать, прогнозировать, что нас ждет в плане налоговых изменений этой осенью? Дальше смотреть, наверное, смысла пока особенного нет, но вот на ближайшие месяца 3 почему бы не попробовать?
13: Ну, хорошая идея и хорошее предложение, Максим Александрович.
12: Я думаю, у вас есть соображения на этот счет.
13: Давайте даже, может быть, поиграем, уж не будем заключать пари какое-то.
12: А хотелось бы,
13: но
12: быть может.
13: Я попробую сделать прогноз, а вот в октябре или в ноябре мы
12: проверим,
13: посмотрим и проверим. Да.
12: Так.
13: Ну, во-первых, я думаю, что будет введен налог на сверхприбыль.
12: Опять.
13: Еще раз власти этот налог повторят, но он уже должен быть повыше, не 10%, как было в 2024 году, а 20%. Вот. Это вот первый пункт, за что я уверенно говорю. Кроме того, я считаю, что больше никаких телодвижений в отношении налогов малого бизнеса производиться не будет. По-моему, и так хорошо получилось за эти 2 года. Сейчас малый бизнес и НДС платит, и страховые взносы в повышенном размере. И в этом году мы же с вами говорили, Максим Александрович, что уже 2 раза в апреле и в июле налоговая нагрузка для малого бизнеса хоть немножечко, но понижалась, а политика смягчалась. Вот я думаю, что будет достаточно серьезный процесс обеления экономики, потому что законопроекты поступили в Госдуму еще в марте, еще 8-й созыв, когда был, а рассматривается этот закон, будет уже с новым депутатским корпусом. Я думаю, что депутаты проявят свою какую-то изобретательность, свой креатив и предложат еще какие-то изменения.
12: Тема не забыта.
13: Да, да, в плане укрепления налогов. Ну и понятно, что будут индексированы акцизы, НДПИ, еще какие-то ресурсные платежи. Самые главные, конечно, вопросы – это будет ли дальнейшее повышение ставки НДС, повысят ли налог на прибыль до 30%, останется ли максимальная ставка по НДФЛ 22% или ее поднимут до 30%, как, кстати, предлагали очень многие партии, которые претендуют на попадание в Государственную Думу. Вот. Это тоже вопросы, но мне кажется, они пока неуместные, как и не тронут пока самозанятых, потому что эти вопросы требуют длительной подготовки.
12: Но они такие чувствительные,
13: да,
12: опять же.
13: Поэтому, особенно с учетом того, что до конца года осталось-то всего 3 месяца, я все-таки думаю, будут вот какие-то решения оперативного характера. И я очень надеюсь, что до налоговой, до настройки, ну, дело не дойдет. И мы вступим в 27-й год примерно в тех параметрах, которые были в году текущем, 26-м.
12: Аркадий Викторович, а вот насчет программ партийных в контексте выборов, удалось с ними ознакомиться?
13: Да, конечно.
12: В плане налогов есть ли какие-то любопытные предложения на это?
13: Есть интересные предложения, они разные. Вот, я их обработал, но предлагаю сделать нам следующим образом. Мы дождемся все-таки выборов, потом я отберу самые интересные идеи и обезличенно давайте-ка их прокомментируем. Какие, прямо вот с трех точек зрения, какие идеи действительно важные, нужные, какие идеи неприемлемые.
12: А какие экзотические?
13: А какие экзотические или даже те идеи, которые, будущее которых мы увидим буквально в следующем году, ну, которые лежат на поверхности, и которые самые...
12: Хорошо, поэтому... это нам с вами на октябрь такая,
13: да,
12: зарубочка.
13: Чтобы мы пока не без всякой,
12: не
13: там, знаете, агитации.
12: Не будем бежать впереди паровоза.
13: Да. Программы партии опубликованы, любой может их посмотреть, выбрать о налогах, тем более мы все это на своих ресурсах, мы как налоги, финансовое право, мы, конечно, размещаем. Поэтому давайте посмотрим и увидим, и
12: хорошо
13: поймем. Ведь их нельзя недооценивать, потому что политическая программа, партийная программа, это то, что может завтра оказаться уже в руках законодателя. И из какой-то абстрактной идеи стать уже конкретной нормой закона.
12: Ну, то есть недооценивать такие вещи не стоит.
13: Я всегда их внимательно читаю.
12: Переоценивать не нужно, но и недооценивать тоже.
13: Поэтому в октябре мы анонсируем подробный анализ идей, которые являются самыми актуальными и острыми именно в 2026 году.
12: Аркадий Викторович, ну давайте в финале вот этой части нашего разговора сегодняшнего я прям вот акцентированно попрошу вас выделить, ну скажем, топ-3, три ключевых темы, которые касаются налогов в августе-сентябре.
13: Ну, я бы, конечно, сказал о том, что в августе был подписан закон о переложении налога на добавленную стоимость на продавцов. Об этом мы говорили еще начиная с весны, когда законопроект появился. И чудо не произошло. Депутаты его проголосовали. И вот уже 4 августа его президент подписал. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. И идет работа по до настройки критериев для анализа налогоплательщиков. Это то, что появилось с нового года. И если сейчас 57 критериев налоговая служба использует для оценки юридического лица или ИПшника, то в самое ближайшее время количество этих критериев увеличивается, ну, почти в 2 раза. Ну и у нас появился приказ о смягчающих обстоятельствах. что немаловажно, появился приказ Федеральной налоговой службы о проведении рассмотрения материалов налоговой проверки с применением ВКС-связи. Очень интересный тоже закон, он способен достаточно серьезно повлиять на практику взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Но вот это вот такие новости августа-сентября, которые мы мониторили, которые мы отмечали, которые мы уже называем в нашей передаче.
12: Налоговая консультация в эфире радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ну, собственно, пришло время для интерактивной части нашего эфира. Будем сейчас с вопросами нашей аудитории, да, разбираться. Давайте. Я напомню еще раз, ваши вопросы про налоги, это могут быть любые вопросы. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом формате, в любом нравящемся вам мессенджере. Плюс 7-908-909-104-5. Итак, будет ли продлена амнистия по дроблению бизнеса?
13: Да, Максим Александрович, интересные вопросы пришли к нам на сегодня, к сегодняшней передаче. Они все в основном касаются дробления бизнеса, мы их так и подобрали. Нет, никакого продления амнистии не планируется. И 31 декабря 2026 года будет последний день, когда можно амнистией еще успеть воспользоваться, заскочить в последний вагон. Поэтому, кто еще решение не принял, не надо надеяться,

0: людей, которые на самом деле бизнесом не занимаются, но вроде бы по документам как предприниматели. Налоговая служба, когда такое выявляет, она все сгребает в отдельный котел и применяет ту систему налогообложения, которая получается по сумме сложения. И не всегда, а очень часто такие бизнесы просто теряют право на льготные налоговые режимы. Поэтому наши власти в 2024 году обратились к бизнесу и сказали: у тебя есть шанс исправиться без доначислений, мы закроем глаза, мы простим, никаких налогов тебе не будет, пени не будет, штрафа не будет, но к 2027 году ты должен отказаться от схемы дробления бизнеса. Если же ты не откажешься от схемы дробления, то все доначисленные налоги, пени, штрафы будут предъявлены по результатам налогового контроля. Амнистия идет уже 2 года. Осталось ей буквально 3 с небольшим месяца. Поэтому мы вот так и обращаемся к налогоплательщикам и говорим, что не теряйте времени. Если вы еще не приняли решение, то варианты еще. Для некоторых, кстати, это уже и поздно. Вот, уже поезд ушел. Но, тем не менее, надежда все равно остается.
1: Разобрались. Следующий вопрос. Николай, мы в 2024 году не воспользовались амнистией, пишет он. А что делать сейчас? Можно ли воспользоваться?
0: Я скажу так. Это очень плохо, что не вовремя было проявлено это решение, поскольку я знаю, многие налоговые консультанты, да и налоговые органы активно работали в этом направлении, предлагали различные варианты, как отказаться от схемы дробления. Вот. Но, скажу так, шансы остаются, но они во многом зависят от того вида бизнеса, от той отрасли, от той структуры дробления, которая есть. Поэтому я вот на практике иногда смотрю и говорю: уже поздно. Ну, попробуйте подать уточненные декларации по налогу на прибыль, но что из этого получится, я уже предположить не могу. И понимаете, ведь в законе просто сказана декларация: откажись, и тебе все простится. А вот что конкретно делать, многие не знают. Поэтому я предлагаю всегда, что надо посмотреть, увидеть бизнес буквально под микроскопом, в разрезе, понять, как он устроен, и только тогда уже поставить свой диагноз. Возможно ли лечение в качестве амнистии или уже невозможно, и бизнесу надо готовиться к суровым временам, потому что я знаю, налоговые органы готовятся к окончанию амнистии, у них есть свои и стандарты, и свои методички, и чтобы потом не было: ой, а мы не знали, ой, а мы не ожидали, конечно, к этому надо готовиться.
1: Следующий вопрос. Надо ли подавать заявление в налоговый орган о том, что мы отказываемся от схемы дробления, или как-то вступать по этому поводу с налоговым органом в коммуникацию?
0: Нет, закон этого не требует. Можно по факту перейти на уплату налога на прибыль. То есть, можно сказать, отказаться от той прежней схемы, которую налогоплательщик применял. Вот, и некоторые, я знаю, пишут прямо письма: уважаемые налоговые, мы были грешными, вот сейчас мы исправились, и так далее. Несколько случаев я так и видел. В основном такие решения принимаются молча. И главное ведь это не обращение в налоговую, а именно действие налогоплательщика по отказу ранее применяемой схемы дробления. Вот примерно так.
1: Ох, какой длинный вопрос. Давайте разбираться. Вот, Сергей, если группа компаний прекращает дробление, но все организации ИИП группы остаются на УСН, означает ли это, что бизнес отказался от схемы дробления бизнеса? Или отказ от УСН, в скобочках ПСН, является главным и фактически единственным основанием для признания факта отказа от дробления бизнеса? Есть ли у вас информация о том, будет ли продлена амнистия?
0: Ну, вот,
1: два
0: все,
1: вопроса
0: все,
1: в одном. Да,
0: все задаются этим вопросом о продлении. Коллеги, я знаю, что в интерпретации налоговых органов отказ от специального налога.

0: налогового режима, будь то УСН или патент, и переход на общую систему – это есть главное условие отказа от дробления. Но я должен сказать, что мы бы здесь поспорили, поскольку из закона это не вытекает. И если налогоплательщик изменит свою модель бизнеса, изменит свою структурную организацию, но в новых, оказавшись в новых условиях, он будет соответствовать упрощенной системе налогообложения, то, мне кажется, на здоровье. Вот, поэтому налоговые органы очень уж прямолинейно трактуют вот это требование об отказе. Но, конечно, все покажет практика, судебная практика применения, но она появится только, ну, я думаю, не ранее 2028 года. Вот, ну, мой ответ я сказал, но прав я или нет, будет понятно только через несколько лет.
1: Практика критерий истины.
0: Ну, да.
1: Что-то в этом роде, да?
0: Да.
1: Ну и последний, видимо, вопрос на сегодня. Наш бизнес работает в составе группы, несколько предприятий и ИП, но в последнее время нас усиленно пугают рисками дробления. Якобы для работы через несколько структур должна быть некая деловая цель. А какие деловые цели могут быть для группы малых предприятий?
0: Ну, цели могут быть разными, и я вот в своей работе очень часто встречал, когда бизнес осуществляется именно от нескольких структур, и это абсолютно никакое не дробление, это обычный выбор бизнесмена, как он организует свое дело. Ну, допустим, некоторые создают юридическое лицо для того, чтобы затруднить рейдерам захват бизнеса. Или одно большое предприятие захватить, или несколько небольших. То есть это совсем другие ресурсы. Вот, знаете, поговорка «не храни все яйца в одной корзине», она справедлива и для бизнеса. Я видел применение децентрализации бизнеса между членами семьи, когда глава, основатель какого-то крупного бизнеса, уходя на покой в силу возраста, прямо расписывал куски своего дела своим детям, даже племянникам, и это тоже нельзя считать дроблением, это управление семейными активами. Некоторые выделяют какие-то структуры для управления непрофильными активами, некоторые выделяют структуры для специализации. Допустим, вот в соседнем регионе мы видели попытку налоговой инспекции обвинить бизнес-дробление, а на суде выяснилось, что один швейный цех, у которого свой рынок, своя технология, он был выделен в юридическое лицо не для целей уменьшения налога, а для того, чтобы этот бизнес полноценно, самостоятельно, в свободном плавании развивался, а не находился бы в зависимости от другого вида бизнеса, не такого мобильного и, может, не такого востребования. Ну и даже такое, как риск перераспределения убытков, когда бизнесмен, затевая новое дело, вкладываясь в какой-то проект, начинает его не с уже действующей структуры, а с чистого листа. Для того, чтобы, если он прогорит, чтобы он не потянул за собой другие бизнесы. И даже, представляете, участие в торгах, получение грантов тоже может стать поводом для создания какой-то структуры. И это создание этой структуры дроблением считаться не будет. Поэтому вот примерный перечень деловых целей я нашему уважаемому радиослушателю раскрыл.
1: Ну, такие
0: а дальше
1: не
0: уже
1: самые
0: все
1: простые
0: зависит
1: материи.
0: От конкретики.
1: Да. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире радиофорум 104.5 FM был проект «Налоговая консультация». С нами, как и всегда, был замечательный эксперт в сфере налогов Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Я благодарю вас, Аркадий Викторович. Ну и до встречи теперь уже в октябре.
0: Я тоже всем желаю хорошего настроения, достойной осени. Все мы, конечно, находимся на пороге ответственных событий, решений. Вот. Но всем хочу пожелать, чтобы не состоялось третьей налоговой донастройки, все было нормально, стабильно, и мы бы вошли в 27-й год с теми же условиями, ну, во всяком случае, не хуже, в которых находимся сейчас.
1: Спасибо огромное.
0: Всего доброго.
1: И до новых встреч. До свидания.
0: До свидания.
1: Оставайтесь с Радиофорум.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци.
2: «Макс Авто» на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Культпоход.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Выставки.
5: В галерее «Поле» открылась выставка Ирины Колесниковой «Голос высокой травы». Где же еще проводить выставку под названием «Голос высокой травы», как не в галерее «Поле»? Живопись Ирины Колесниковой создает атмосферу, близкую к медитативной. Пространство, в котором хочется быть. Здесь все совпало. Тема, время межсезонья и, что важно, профессиональный уровень. Художница окончила Уральскую архитектурно-художественную академию и Уральский педагогический университет. Преподавала в детских студиях живописи, работала графическим дизайнером в рекламных агентствах и в издательстве «Ургу». 4 года назад открыла свою школу живописи для взрослых. Проработает выставка «Голос высокой травы» до 18 октября. Вход в галерею «Поле» свободный.
4: Кроме того...
5: А в Музее архитектуры и дизайна, что на Плотинке, с 18 сентября проходит выставка, посвященная 120-летию со дня рождения известного свердловского архитектора Владимира Емельянова. Его проекты во многом определили облик Свердловска и других уральских городов в середине 20 века. На счету Емельянова десятки крупных объектов жилого, общественного, промышленного назначения и здравоохранения. Он проектировал цеха заводов в Серове, Асбесте, в Перми. Работая в проектном институте «Урал-Гипрогор», планировал застройку новых советских городов от Березняков на севере до Магнитогорска и Челябинска на юге. Одновременно преподавал в Свердловском архитектурно-строительном техникуме и строительном институте. В конце 30-х годов Емельянов работал над проектом «Дома Красной Армии», ныне «Дом офицеров». А послевоенный период стал наиболее плодотворным для архитектора как мастера общественных зданий в стиле неоклассицизма. Главное достижение этого периода – дворец культуры НТМЗ в Нижнем Тагиле. Проект получил первую премию на Всероссийском конкурсе лучших построенных зданий за 1952 год. В Свердловске Емельянов руководил переработкой типового проекта Дворца культуры «Виза», реконструкции зданий кинотеатра «Совкино» и театра «Мускомедии» и над многими другими проектами. Выставка будет открыта в Музее архитектуры и дизайна до 15 ноября.
4: И еще.
5: И в завершении еще об одной выставке, связанной с архитектурой. «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга. Между и внутри кризисов». Эта фотовыставка открывается 19 сентября в круглом зале Ельцин-центра. В фокусе внимания художницы Ксении Иверс «Архитектура Екатеринбурга 90-х-2000-х годов. Времени, которое сегодня называют капиталистическим романтизмом». Открытие состоится в субботу в 14 часов. Вход на выставку свободный. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: «Макс Авто Плюс». Избранная из рубрики «Макс Авто».
1: Некомфортно стало ездить вечерами, потому что темнеет уже довольно рано, трафик, ну, соответственно, еще довольно бодрый, и в темноте на обочинах около дороги, ну, ровным счетом ничего не видно. Вчера вечером ездил до Березовского и обратно, мне не понравилось, честно скажу, хотя, сам понимаешь, это не сказать, что загородная дорога, там где-то и фонари есть, и какая-никакая подсветка, но тем не менее. Поэтому ехать, наверное, стоит сейчас вечерами медленно и внимательно, насколько это возможно, а идти заметно и желательно в чем-то или с чем-то световозвращающим. Правильно? Так, наверное.
6: Да, именно, что сейчас самое такое опасное время, да, когда еще ты не привык, в принципе, привык, что всегда все видно, все хорошо. А сейчас идет сумерки, которые спускаются чуть пораньше.
1: Это уже не сумерки, это вполне себе темнота.
6: Привычки еще быстро не выработалось, и будет все хуже и хуже, самое главное. Да? Вот здесь оптимизма-то совершенно нет.
1: Ну, пока снежок будет, не выпадет, того, будет пока плохо. Не
6: снег, да, именно так. А снег выпадает обычно конец октября примерно. То есть месяцок-то помучиться так вот придется. Ну, здесь, да, ты совершенно прав. Вот и водителям аккуратно быть, особенно пешеходам, потому что пешеходов, как правило, не видно. Если мы говорим про дороги за городом, то тротуаров там чаще всего нет, да, пешеходы идут по обочине где-то, либо рядом с проезжей частью, их просто элементарно не видно.
1: Да, в чем-нибудь немарком, как правило, темном, сером или черном, и в темноте действительно ты их заметить не имеешь ни единого шанса.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Я видел на шеринговом самокате, ну, это вот не по дороге в Березовске, это было просто в центре Екатеринбурга, днем, средь бела дня, что называется, на шеринговом самокате троих наездников разом такого подросткового типа взгромоздились. Сначала двое, потом еще третий там как-то прицепился, встав ногой на заднее крыло самоката. И, ты знаешь, поехали, причем в горку, то ли респектовать, прежде всего, самокату, причем, который аж троих вывез, то ли переживать и расстраиваться за эту ситуацию. Я еще не определился пока. Может быть, ты поможешь.
6: Ну, то, что все равно не понятно, конечно, потому что если люди едут по тротуару втроем, представь себе, какая у них масса, да, и насколько неуправляемый этот самый самокат, и когда они едут мимо других людей, вероятность нанести очень тяжелые травмы, она гораздо выше.
1: Да они в горку ехали, Максим, кое-как, кое-как.
6: Ну, слушай, скорость они ехали небольшая в горку, а потом ты их не видел.
1: Потом в горке где-нибудь ехали, рано или поздно должны были поехать, да.
6: В том-то и дело, да.
1: А как же борьба-то вот с этим всем? Помнишь, нам рассказывали, что вот все вдвоем ездить станет невозможно, всех накажем, оштрафуем, так, видишь, суммы колоссальные.
6: Видимо, вдвоем стало ездить невозможно, они по трое стали ездить.
1: А если серьезно?
6: Ну, слушай, здесь операторы кикшеринга, на мой взгляд, конечно, не дорабатывают немного, да, вот есть там специальные комиссары у них, которые следят за тем, чтобы пользователи ездили по одному все-таки. Там одно время некоторые кикшеринговые компании говорили о каких-то уникальных разработках, что они дистанционно могут определять, что на самокате больше одного человека, вот, но это все еще тогда казалось сомнительным. Плюс ожидают обратной связи, конечно, от других пользователей, да, при этом есть бот же, который...
1: Ну, то есть кто-то должен это зафиксировать и сообщить. Ну, да, например, да, я это видел.
6: Есть просто телеграм-бот, который объединяет всех операторов кикшеринга, и туда можно прислать любую фотографию, и там дальше уже оператор подхватит, выяснит все, может быть, уточнит какие-то данные, где все это происходило, во сколько все это происходило, и принять какие-то меры должен, да. Но самое интересное, что этот бот создали, но на него ни в одном приложении кикшеринга ты найдешь ссылки.
1: Ничего себе.
6: То есть, о нем нужно знать просто иногда где-то в соцсетях там публикуют, да, что есть.
1: Секретная информация.
6: Да, но при этом вот если бы они хотели, да, на мой взгляд, вот, ну, да, процесс подачи жалобы, если кому-то что-то не нравится, он должен быть тоже простым. То есть, например, ты увидел, что условно на желтом самокате или на оранжевом, или на фиолетовом, без разницы, кто-то нарушает. Ты заходишь в это приложение или в любое приложение кикшеринга, и прямо на главной странице, рядом с кнопкой «Оценировать вот этот вот QR-код»,
1: должна быть кнопка «Пожаловаться».
6: Сообщить о нарушении просто, которая перекидывала тебя либо в чат-бот, либо отдельную форму открывала бы. И тогда этот вопрос был бы легче. Да, мы вот даже с Павлом Рубцовым как-то озадачились, и я открыл все приложения кикшеринга, которые у меня есть просто, да, и ни в одном я не нашел ссылки на этот телеграм-бот. И потом мне понадобилось там какое-то время, чтобы его найти. И, естественно, я его нашел, как-то, да, запустил даже, и сейчас даже не помню, как он называется.
1: В общем, советы кикшерингом от Максима Идрюшова. Советы непрошенные, поэтому, скорее всего, останутся неуслышанными. Что-то мне подсказывает.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Давай, Максим, расскажем про новый дорожный знак, который был презентован не где-нибудь, а именно в Екатеринбурге на Всемирном молодежном форуме. Знак называется «Парковка для многодетных семей». Ну, я попробую описать. У нас в телеграм-канале «Макс Авто» есть соответствующая картинка, можете посмотреть. Это буква «П», латинская буква «П».
6: Ну, как обычно, да.
1: Да, пока еще привычная нам. На синем фоне и табличка с изображением людей, двух взрослых и трех детей. Я правильно описываю?
6: Да, все правильно.
1: Так, каковы, скажи, пожалуйста, Максим, перспективы внедрения этого знака? Потому что, показали и дальше чего?
6: Ну, Минтранс несколько лет говорил об этом знаке, и уникальность этого знака в том, что его дизайн выбирали голосованием. Вот это, наверное, такое самое главное ноу-хау. Было предложено, там, по-моему, около 5 вариантов разных, и разные варианты рассматривались, как должен выглядеть этот знак. Сейчас знак есть, правила дорожного движения, уже, скажем, выбрали, да, какой будет дизайн этого знака, и Минтранс анонсирует, что в ближайшее время в ПДД он будет включен, по всей видимости, где-то около торговых центров, скорее всего, прежде всего, да, появится специальная зона для парковки многодетных семей. Как это кто будет проверять? Как это будет администрироваться? Обяжут ли возить какие-то документы, да, удостоверяющие, что есть многодетность или нет? Какая будет ответственность за нарушение этого знака, пока не сообщается, вполне возможно. Да, это будет просто информационный знак, какая-то зона будет, куда будут парковаться все. Как это бывает часто, да? Но, возможно, ведут какую-то ответственность, обязанности вот этих самых многодетных семей возить какой-нибудь документ с собой, чтобы могли проверить. Какое-то администрирование будет, пока это анонс. Такой вот анонс предстоящий нового дорожного знака.
1: Когда-нибудь он появится.
6: Когда-нибудь он появится. Понятно. Да, слушай, в некоторых странах по-разному идут. Да? Вот в Китае, например, есть специальные парковки для девушек, которые розовой разметкой выделяются на проезжей части торговых центров. Говорят, там места чуть пошире почему-то, да, чем обычные места. Так бывает, и то, что знак новый появится, видимо, государство видит в этом какую-то потребность.
1: Мы обратили, кстати, внимание на то, что среди трех детей два мальчика и одна девочка. Почему-то так. Непонятно почему.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
8: Добрый день. Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые передышки для ВСУ, заявила на пленарном заседании ОБСЕ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава российской делегации Юлия Жданова, сообщает РИА Новости. Она также отметила, что при любых договоренностях необходимо учитывать изменившиеся реалии на земле на фоне последовательного продвижения российских войск на поле боя. Сама площадка Вена, форум ОБСЕ, остается одной из немногих, где российская и западная делегации продолжают встречаться за одним столом, несмотря на конфликт, отмечает агентство. Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге открыли большой спорткомплекс на территории школы номер 140. На площади более 3000 квадратных метров разместились футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зона воркаута с силовыми тренажерами. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов, который принял участие в церемонии открытия спорткомплекса. Также глава города открыл капитально отремонтированный детский сад номер 12 на улице Гоголя. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздника состоится сегодня. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательное кормление животных и другие мероприятия. Группа «Рамштайн» оказалась лидером в списке артистов с самыми преданными слушателями. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Музыка». Это выяснилось благодаря коэффициенту «Skip Rate». Доля пролистывания треков спустя 30 секунд после запуска с 1 марта по 31 августа. Самый низкий «Skip Rate» оказался у «Рамштайн». В топ-5 также вошли певица Света, коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее в списке в том числе «Любовь Успенская», «Дима Билан» и группа «Любе». Официальный доллар 84.17, евро 97.13.
2: Информация на правах рекламы.
9: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Сегодня, в четверг, 17 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Так что не забывайте зонтик. Максимальная температура воздуха плюс 18 градусов. Сегодня ночью будет 7 градусов выше нуля. Такая же комфортная, теплая, но влажная погода, по предварительным прогнозам синоптиков, сохранится в Екатеринбурге всю ближайшую неделю.
12: Информация на правах рекламы.
13: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю сессию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
14: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на nash.com.rf.
16: Повтор программы.
17: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
18: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
17: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
19: Для лиц старше 12 лет.
20: В студии Павел Рубцов, историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
21: Привет.
20: Как всегда, мы болтаем, подчеркиваю, у нас не чисто просветительская программа, не обучающая. Мы рассуждаем на тему международных отношений и сфер, которые связаны с международными отношениями. Как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Вот тут мы просветитель. Я так считаю, как раз да, мы прививаем высокий научный штиль слушателям. И сегодня очень простая тема, на самом деле. Люди универсалис.
21: Универсальные люди.
20: Примерно так.
21: Ну, игры. Игры, да. Лудоманы. Да, тут да, уж да, каждый да, должен да. знать, что я не лудоман.
20: По аналогии с Люди Секулярис, которые были в Риме, мы сегодня вот так назвали программу, потому что завтра у нас начинается международный фестиваль молодежи.
21: Именно он нас и триггернул.
20: Триггернул.
21: Да уж. Не, ну можно там какие-нибудь Олимпийские игры
20: повспоминать. А естественно, вспоминать придется.
21: Футбол, что... опять же.
20: Вот. И это странный такой крен получается от игр, фестивалей и так далее, которые были нацелены на идентичность, формирование идентичности. Ну, любой фестиваль же, это ну, вот, сообщество выплескивает свои карнавалы вот эти все, да? Выплескивает свои какие-то эмоции.
21: Ну, не только на формирование идентичности, а правильно же говоришь, выплескивать эмоции. Целый год копили, друг друга пилили, там, не знаю, петь нельзя только псалмы по воскресеньям.
20: Ну, это тоже врут, конечно, но Бахтин нам в помощь.
21: А тут поржать, да.
20: Да, перевернутый мир, кстати, как раз. Да, эти Сатурнали тоже вспоминают, что все, рабы, господа, рабы.
21: День школьного самоуправления.
20: О, да, да, непослушание это называлось в Советском Союзе, когда-то книжка даже такая была. Ну, вот это все, оно было локальным. И только в тот момент, когда империи формировались, становится универсальным, ну и когда глобализированный мир появляется, 20 век, скорее всего, ну, конец 19-го, скажем так.
21: Да, но ведь они же и сначала были, вот действительно, правильно же говоришь, общность внутри своей общности, общая идентичность, то есть внутри нас.
20: Угу.
21: Нас всех.
20: А вот кто мы?
21: Нас всех. Вот. А вот это мы все, оно постепенно расширялось от, там, условно, крошечной деревни, там, до полиса, до уже всей Эллады, а потом уже до всего мира. То есть, ну, видимо, мы потихоньку начинаем осознавать, что мы
20: единство,
21: все.
20: Единство да, человечества.
21: Глобальная деревня.
20: Ну, вот, опять же, ну, мы же говорили о том, что глобализм последние лет 10 куда-то сворачивается. И этот расцвет глобализма, 90-е годы, это же было прям вот маршем проходил глобализм по всей международной
21: паровой
20: политике.
21: Паровой каток глобализации.
20: А потом, хоп, уткнулся
21: нет,
20: в стенки.
21: Ну тогда умные уже люди говорили, что это глокализация, фрагмиграция.
20: Ну так все умные, потому что дурацкое прям, название. Ну,
21: да,
20: ну, ладно.
21: Ну да, но все равно противоположно направленные процессы, то есть одновременно с глобализацией еще и разделение на регионы, какие-то локальности.
20: А так вот, вспоминая английскую школу, любой такой фестиваль показывает сообщество. Мы приглашаем одних, не приглашаем других. Мы едем или
21: приглашаем других, но как зрителей, наблюдателей, посторонних, чтобы они восхитились нашим милым, замечательным сообществом. Мы сейчас тут восстановим древнеанглийский танец с палками и ветками. Это я серьезно. И покажем, что вот для наших графств вот это вот многовековая история.
20: А кому покажем-то? Вот опять же, кому это надо?
21: Нам это надо показать, какие мы хорошие,
20: ну,
21: классные.
20: Кто-то должен приехать, потому что, ну, афиняне свои театральные постановки, которые на Дионисиях, да, и линеях были, они там прям резервировали места для вот этих проксенов или тех, кто приехал с посольствами. У них были специальные такие места, чтобы показать, смотрите, у нас какие великая культура, да. Вот, это не похвастаться.
21: И все нам завидуют.
20: Да,
21: группа похвастаться. Да, ну, это цитата прямо из Перикла, да, и все нам завидуют, потому что мы такие великие, потрясающие. Лады,
20: да. Попадя, ага. Да, и открытое общество, скажем.
21: Причем так. Интересно, ведь ну, много понаписано, прямо вот много, и про культурную дипломатию, и про там Олимпийские игры, ну вот про все это, про мягкую силу, но почему-то все это вот так сводится к тому, ну, к нескольким постулатам. Первый постулат – это продолжение политики. Да, но мы декларируем, что мы далеки от политики. Олимпийские игры вне политики. Ага. А потом осознаем, да нет, это продолжение политики, только другими средствами. Ну и опять упали в такой заскорузлый реализм. Мы сейчас своей этой мягкой мощью всех задавим и большинство золотых медалей хапнем.
20: Ну это раз, ладно, соперничество с олимпийских, нормальных, да, настоящих греческих игр, ну, собственно, для того и были сделаны, для того, чтобы аристократы друг друга не поубивали.
21: Да,
20: просто, ну, поборолись там, не знаю, металли этот диск и удовлетворились.
21: По аристократическим сусалам друг другу кулаками
20: Ну, все, потом руки пожали, разошлись по полюсам, войны нет в это время, ну, вот все прекрасно. Кто нарушил вот такой закон перемирия, тот к Олимпийским играм не допускается. Примерно, ну, то же самое изначально было на современных Олимпийских играх.
21: Идея, у Гертена-то ведь была идея как раз вот мира.
20: Да.
21: То есть у греков-то, ну, что ли, не знаю, какие
20: она
21: в головах идеи были.
20: Потому что там религиозный мир, потому что да, ну нельзя, когда люди совершают обряды, все-таки на них нападать. Это религиозные праздники. Единственное, что если чужой религиозный праздник, как римляне с евреями, да, то тогда можно напасть.
21: Это
20: все равно
21: не настоящий.
20: Это не наше все. Ага. Мы что хотим, то и дело.
21: Да,
20: а если общий, то
21: при
20: уже
21: этом
20: нельзя.
21: У греков же ведь тоже, когда наступало, вот как структурный реализм учит, ну вот наступает биполярная система, сразу следом жуткое лютое озверение, и все, и все обряды. Никого уже не волнуют, и давай врезать там детей в храме, женщин на алтаре, срубать оливковые деревья, травить колодцы, ну, то есть ничего святого. Сын на отца, отец на сына, ну, и в общем.
20: Но это, кстати, характерно для гражданских войн, да. В том числе, именно вот разделение такое коллектива, когда мы будем ваши вот эти вот святыни портить. Это характерно как раз, когда общество раскалывается.
21: Причем общество, ведь оно же, ну, за счет чего оно собирается? За счет вот таких каких-то коллективных обрядов.
20: Игры,
21: за счет коллективных
20: самые,
21: праздников.
20: Да,
21: за счет коллективного языка. Языковая общность. Ну, то есть мы чем-то, какими-то символами обмениваемся и показываем, что мы едины. Но вот интересно, структурные реалисты говорят, да, в общем, ну, это вторично. На самом деле важно, что вот получилось два противостоящих примерно равносильных лагеря. А там уже язык, вера, ну, в общем, резать друг друга будут все равно.
20: Даже говоря на одном языке.
21: Отморозки, да, даже говоря на одном языке, даже вроде как объединенное должно быть одной религией, даже если эта религия говорит «не убий».
20: Ну, то же самое разделение, поздняя античность, пожалуйста, да. И в рамках христианско-языческого противостояния, и в рамках христианского противостояния, потому что христианство нет единого, но христианства всегда были и будут.
21: И тут же еще перекрывается с какими-то местными штуками, то есть вот, ты вот, кто? Я подданный вот этого барона, например, и это, ну или житель вот этого города, вот как в Альбегойском восстании, давайте вырежем всех граждан этого города, то там же есть настоящие добрые католики, ничего, Господь разберется, добрых католиков в рай отправят, а подлых альбегойцев. Но ведь сначала этим католикам предложили выйти, а они не вышли. Потому что я житель этого города, я не могу бросить, предать. Ну, то есть, это нынешнее истолкование, но тем не менее ведь.
20: Но, кажется, греки как раз все-таки нагрузили вот такие игрища дополнительным международным смыслом. Потому что все-таки какие-то ритуалы были в империях. Да, ассирийцы, да, призывали всех своих подданных для того, чтобы они участвовали в определенных ритуалах. Это было показатель такой лояльности.
21: Верности. Да,
20: верности. Ну. Китая то же самое. У каждого ритуала была прописанная структура в древнем. Кто где должен стоять.
21: Там же просто Конфуций да, прямо сколько человек должно танцевать перед чиновником такого ранга.
20: Да. Ну и сами чиновники, и их жены там
21: лидеры. И это ведь очень, кажется, там маразмом каким-то, но на самом деле это очень четкое следование сложившемуся социальному конструкту. Да, и вот это
20: праздник, как картина империи. Да. То есть вот во главе стоит начальник, а потом уже вот эта иерархия просматривается.
21: Не только праздник, а вообще все ритуалы. Угу. Ритуалы — это то, что нас объединяет. А вот такой вот международный праздник — это вообще ритуалище.
20: Вот, ритуалище. И греки первые, поскольку их было много, они были разные, они решили...
21: Потому что они нам ближе.
20: Да, порациональнее, скажем так, хотя изначально Олимпийские игры — это тоже ритуал определенный. Но они как-то привнесли вот эту вот международность, потому что у греков были не только Олимпийские игры, Невейские, Смийские, какие там еще...
21: Да и кроме того, греки — это же тоже, в общем-то, объединение самых разных
20: народов. Да. Участвовать могли только те, которые были эллины. Правда, вот опять же мы говорим про общество, сообщество, и македонский царь Александр I, который доказывал, что он происходит из Аргоса, получил право участвовать. Македонцы нет, а вот Александр, как представитель рода арголидов, он туда попал и там участвовал радостно. Но опять же, да, показывает свою мощь между своими. А чужие не допускались.
21: И вот с глобализацией, если к ней вернуться, то сейчас же олимпийское движение ширше и ширее, чем там больше участников, чем количество стран участников ООН.
20: Так, есть нейтральные, есть...
21: Да, непризнанные, полупризнанные, Гонконг, Китай отдельно, там, ну, что-то, в общем...
20: Вот, и это всегда вот такие игры, они про своих. Либо это показать мощь, идите к нам, смотрите, какие мы крутые, либо мы объясняем, что вот эти. И даже не страны. Вот к нам на международный фестиваль молодежи приезжает сколько, 190 стран? Ты же там переводить будешь. Ты должен лучше знать, чем я. 190 стран.
21: Красота.
20: Значит, там явно будут и недружественные страны.
21: Ну, это же Олимпийские игры, это же ритуал, когда общее перемирие и через запятую вне политики.
20: Как это мы...
21: Вот именно, вот
20: а
21: как?
20: Тогда это становится еще способом показать, что вот в этой недружественной стране есть категория людей, которые нам дружественны. Приезжайте к нам, посмотрите или поучаствуйте.
21: И интересно, вот у нас как-то, я не знаю, не очень четко это проговаривается. Американцы это прямо формулировали с конца 19 века откровенно и честно. Нам не нравится вот этот конкретный правитель, вот этот конкретный режим, но народ вот этой страны мы нежно любим.
20: Ну, все правильно, ну и потом...
21: В том числе вот к России было такое отношение, в том, там, например, Марк Твен, вот, ух, царское правительство, фу-фу-фу, какое нехорошее, ну, в общем, народ-то приличный.
20: Ну, мы помним и Олимпиады, 36-й год, да, игнор некоторых стран.
21: Причем с Олимпиадой 36-го года вообще же очень интересно, ведь договорились на проведение Олимпиады в Берлине до Первой мировой войны, ну и пока там война, пока там разброд, всякие безобразия, и вот вроде вернулись к нормальной жизни.
20: Не вернулись. 80-й, то же самое, да. Лос-Анджелес.
21: Да.
20: Также мы
21: или вот интересный пример. Япония сразу после ковида. То есть Олимпийские игры — это как показатель. Все. Гадость кончилась. Возвращаемся к нормальной жизни. Все нормально, все хорошо. Business as usual.
20: Но почему-то вот как раз с одной стороны это должно быть и действительно вне политики. То есть это же такое, горизонтальные связи получаются. Вот эти фестивали молодежи,
21: народная
20: футболы, олимпиады, там, хоккей, неважно что, да, то есть вот эти вот международные турниры, игрища, которые имеют не только там, не столько ритуальный характер, сколько, не знаю, какой идеологический. Вот в чем смысл международных турниров?
21: А вот интересно посмотреть, ну и не только турниры, вообще вся эта мягкая сила, все эти культурные дипломатии и прочие, как государства к этому относятся. Ну вот, например, якобы полые англосаксы, которые якобы стремятся нас порвать, а на самом деле США резко, просто чудовищно, в 20 раз и больше сворачивали такие вот институты после... Там, ну, то есть пик был в 1960-е годы. Потом к 90-м постепенно снижалось, а с 90-х, ну, вот с конца 80-х годов в 20 раз уменьшилось. То есть Госдеп нет. Госдеп, да, раньше поддерживал всяческие
20: программы. А потому что зачем тратить деньги? Да? Так зачем? Все организовывается,
21: если помимо и так, нас. Да, если и так, и Голливуд,
20: они же
21: и попадя, да. И интересно, считают. Частная инициатива. То есть, да, частные лавочки могут.
20: Она не может так глобально выстрелить. Вот может иногда.
21: Почему? США, Британия, вот и выстреливают. А с другой стороны, Франция, где мощная государственная поддержка, ну, да, но она нацелена на франкофонные страны. Ну, хотя и у нас альянс Францез, пожалуйста. То есть, Франция активно государственно поддерживает. Точно такая же вот с моей обывательской глупой точки зрения, низенькой кочки. Италия от Франции, ну, чем? Ну, тоже вино, языком. Тоже кухня, тоже там, ну, язык похожий. А, да, жесты. Но вот Италия не поддерживает. У Италии государственная поддержка всякой культурной дипломатии и прочего безобразия по сравнению с Францией ничтожна. Но в мире итальянская кухня чем хуже
20: французов? Мафия тоже хорошо.
21: Или мафия, да, или диаспора. Еще кто могущественнее.
20: Так вот, там, где как раз горизонтальная связь появляется, государство как-то уходит на задний план. А иногда вот по Смиту мы должны, вот если уж государство, то поддерживать непроизводственную деятельность, которая позволяет нам показывать, какие мы мощные.
21: Это по Смиту, по реализму и по всяким там политэкономическим соображениям. Но ведь абсолютно искренне, скажем, Фулбрайт, он же деньги свои выдавал на что? Чтобы люди изучали.
20: Он у нас
21: наверняка запрещен там.
20: Нежелательно.
21: Враг,
20: нежелательно. На всякий случай нежелательно.
21: Иноагент, да. И вообще, но, и американский сенатор.
20: Вообще американский нехороший человек. Да.
21: Но идея-то была, что когда люди о нас узнают побольше, выучат там наш, ну, может, не познакомиться с нами. Mm-hmm. Знакомого человека бить по морде вроде как уже не очень
20: приятно. Это вот по английской школе, это создание мирового сообщества.
21: Да.
20: То есть мы своих приучаем.
21: Интересно, это мы вот сейчас ссылаемся на англичан-американцев, а на самом-то деле термин «культурная дипломатия», если так покопать, начали употреблять по отношению к Советскому Союзу 1930-х годов. И вот когда западные интеллектуалы поехали в Советский Союз смотреть, а потом возвращаться и с вытаращенными от изумления глазами говорит, ну надо же, оказывается, вот, а мы-то думали. И вот тогда пытались это объяснить, говоря, что ну там, это же ведь не промывание мозгов.
20: Нет, ну чуть-чуть.
21: Но нет.
20: Но это как врагу показать, еще раз мы с тобой обсуждали армию. Вот смотрите, как у нас, какая большая армия, идите и расскажите своим там, что не надо к нам лезть.
21: А тут-то показывали не армию, причем вот интересно, Россия 19 века, конца 19-го, начала 20 века, культурная дипломатия России – абсолютно не государственная, но вот балет, литература, иногда даже Толстой, ну, в общем-то, антигосударственный.
20: Да, анархист, кто-то его в анархисты записывает.
21: То есть, ну, православный. Вот получается, что государство было само по себе, а вот эта вот могучая культура...
20: А потому что опять уже сложился, когда рынок, не рынок, республика, не республика.
21: И глобализация уже произошла.
20: И глобализация, и все передвигались, как хотели. То есть государство скорее ограничивало эти контакты, когда думал, что ну не очень хорошо, когда к нам приходят идеи.
21: Да, и что декабристы там будет какого-нибудь Герцена.
20: А он потом уедет, потом еще кого-нибудь разбудить. Давай друг друга будите спить. Уже вот государство примерно так себя и вело в 19 веке. Сейчас, наоборот, пытается использовать эти инструменты. Ладно, у США есть Голливуд. Тоже, казалось бы, горизонтальная структура.
21: Причем интересно, что у США ли Голливуд? То есть, вот, например, при Франклине Делано Рузвельте Голливуд ведь, получается, был в основном против политики, которую проводило правительство Рузвельта. И именно тогда вот создавался уже с началом Второй мировой войны Office for War Information, такая организация, которая подсказывала различным культурным институциям, в какую сторону думать лучше.
20: Ну, а в 50-е чистила, пожалуйста,
21: да, потом уже прямо чистила,
20: этот
21: да.
20: чистила от нехороших коммунистов.
21: Причем, а там же ведь, с другой стороны, сколько многие голливуд чики или уходили в подполье и работали.
20: Голливудиды их называют.
21: Да, литературными неграми. Ну, то есть, шифровались. Либо выступали против.
20: Ну и получали по полной программе.
21: Но из-за этого, вот, кстати, поучиться, наверное, не грех, когда, с одной стороны, правительство пытается там худо-бедно влиять, но при этом все-таки право голоса, свобода слова и так далее. И у потребителя этой культуры возникает ощущение, что он может добиться правды, что он может посмотреть на противоположные точки зрения, поскольку они все разрешены.
20: Но все-таки,
21: хотя на самом деле не совсем они все разрешены.
20: Ну, это вот такая дискурс, там можно куда угодно углубиться, потому что он нарратив определенный существует, и в основном все ему следуют. А мы говорили про популярную геополитику. Но Голливуд отчасти это тоже игры, такие, которые распространяются по всему миру. И зачастую как раз эти компании-то, они стремятся, вот опять же, если появляется такая компания, которая получает деньги от проката в зарубежных странах, она стремится, чтобы там, в этих странах, все смотрели.
21: Потакать
20: вкусом.
21: Да.
20: Netflix. Пожалуйста, они же сделали такую империю, там есть же и итальянские, и испанские, и норвежские, и каких только нет этих сериалов, фильмов и так далее.
21: Да, или подлый иноагент Макдональдс, который в разных странах ведь пытался под местные вкусы чего-то чуть-чуть изменить.
20: Да, и, но индекс Макдональдса все равно, бургера как-то, как он назывался-то уж, вкусная точка, это сейчас, ну ладно, Мак.
21: Да и пропади оно.
20: Ну, пропади, ладно. Хорошо, то есть, где переоценем, где не переоценем, все, наверное, помнят этот самый индекс бургера. Так вот, игры. Почему они превращаются из локальных таких вещей, вот так сказал про то, что в Англии, вот давайте наши танцы возродим и будут к нам ездить, кому они нафиг нужны, казалось бы, это люди есть.
21: Сериал, как он по-русски называется, Outlander, чужеземец, иностранец, там что-то такое, после вот выхода такого сериала про какую-то там замечательную старинную Шотландию, куда попадает современная женщина, туризм вырос на какие-то лютые вообще десятки процентов.
20: И туда подтягиваются вот разные рода игрища, игры. А, вот Святой Валентин в 94-м году, по-моему, как раз, если не ошибаюсь, ирландцы придумали вот эту всю легенду про то, что Валентин женил там людей, солдат и так далее, и так далее, потакал всяким меньшинством и прочее, и прочее. А, и вот разошлось моментально, и люди начали ездить. Для чего сделано? Для того, чтобы привлекать людей на игры, вот эти все, на разные фестивали.
21: В наших же глазах, причем это же ведь как раз не критика, а очень... Мы же помним, когда у нас проходил чемпионат по футболу, и прямо вот она, народная дипломатия в действии. Там каких-нибудь пьяных мексиканцев, шведов, египтян и прочих, суровые парни в Торчермета и Уралмаша поднимают из лужи, отряхают.
20: Вы сейчас надеетесь, что будет на фестивале молодежи примерно то же самое, хотя времена немножко изменились, мне кажется, не будет сильно много пьяных мексиканцев.
21: Нет, там-то не будет, потому что там запрещено.
20: Ну, ой, там выйти за Новокольцовский, мне кажется,
21: выехать. Это только местные студенты,
20: которые... Только не повезут, знают, должны повезти своих товарищей.
21: По какой-то трубе пробираться через дорогу.
20: Ничего, нет, все, мы против.
21: И мы не расскажем, как переходить на Новокольцовский
20: тракт. Это точно. Вот, а потом есть такие фестивали, которые неожиданно становятся мировыми.
21: Выстреливают.
20: Вот, Рио-де-Жанейро, пожалуйста, он тоже вот карнавал, который был призван, ну, там, почтить и умерших, и прочее, прочее. Но
21: призван это мы так, вот, со стороны истолковым. А так это просто выплеск.
20: Ну, обычный карнавал, потом там в Новом Орлеане. Такая же история. То есть выплеск разных эмоций и так далее.
21: А с другой стороны... фестиваль. Вот с другой стороны посмотреть, когда инициатива не снизу такая, не Уральская ночь музыки, например, а наоборот, сверху Экспо. Когда правительство, чтобы похвастаться, чтобы там, ну вот опять же, со всеми этими показушническими штуками организовывали, но по сравнению с тем, как это Экспо выстреливало в конце 19-го, начале 20-го века, ну, сейчас, ну, Экспо и Экспо, ну, привыкли. Хорошо, да. Ну,
20: так, потому что, опять же, это круг своих какой-то странный получается. Если раньше это была мировая выставка, в том числе, ну, у нас тоже
21: потому
20: как бы...
21: Потому что мир был меньше.
20: Мир был меньше потому и что, удивительней.
21: Да, и разнообразнее. И тогда же ведь были такие ужасы, когда... Ну вот, весь мир — это цивилизованные в кавычках страны. Промышленно развитые, опять же, в кавычках. А всяких филиппинцев... Ну, их можно там такую этническую деревню, да, зоопарк, деревню такую построили, ходите за заборчиком, смотрите на полуголых дикарей, вот надо же, как обезьянки, только вот что-то, кажется, разговаривают.
20: Да, потому что любое Экспо сопровождалось с 19 века вот такими развлечениями, в том числе этнографическими, то есть мир раскрывался с другой стороны, такая колониальная геополитика, и глобализация колониальная, но она же глобализация.
21: Да, причем интересно, что с одной стороны эти всякие колонизованные народы, то ли они обезьянки, то ли наоборот благородные дикари. Ой, сколь они прекрасны, они близки. И это до сих пор есть такое ощущение, что вот они-то вот искренние, настоящие, а мы тут угробленные цивилизацией мозгоклювы. Надо припасть к корням.
20: Ну и развитие, наверное, таких еще ивентов, как их любят называть, связано с развитием массового туризма. Это же тоже рубеж 19-20 века. Пролетарии поперлись в другие страны смотреть, глазеть на самое интересное.
21: И очень интересно, когда про англичан вот был такой стереотип, что это такой сухопарый, высокий, сдержанный, ну прям джентльмен. Лорд, джентльмен, который через сжатые губы роняет отдельные звуки и вообще... А оказалось-то...
20: Это манчестерская гопота.
21: Конечно.
20: Вот так вот, если посмотреть на туристов, которые оттуда приезжают иногда. Ну да.
21: Ну, правда, насчет гопота, это тут негативная какая-то оценочная характеристика. А у меня друзья, правда, из Ньюкасла, не из Манчестера. Ну, тоже такие суровые парни рабочих окраин, которые, да, нисколько не высокие, не худощавые, там, не джентльмены вообще.
20: Угу. Ну и, соответственно, вот такие вот как раз вот это хлеба и зрелищ римское, оно ж для народа. А народ, когда начал глобализироваться, вот как раз рубеж 19-20 века, то и вот такие вот локальные ивенты превращаются в глобальные. Что Октоберфест какой-нибудь, то еще.
21: Да, да, и интересно, что это вот какое-то сочетание и местной экзотики. Вот мы такие вот октоберфестные, или там шотландские, или там еще какие-нибудь, вот уральские, или там пермские. А у нас посекунчики и культура. То есть, ну, местная какая-то, локальная, замечательная штука. Но, с другой стороны, оно должно быть как-то вот так глобализовано, чтобы у всех была там, не знаю, горячая вода, туалетная бумага. И это у Гончарова очень четко было прописано, путешествие на фрегате «Паллада». Причем он горестно про это пишет. Вот раньше путешественник сквозь джунгли пробивался, там от тигров отбивался, там на каком-нибудь верблюде там ломился через пустыню. А сейчас куда ни припрешься. Везде одна и та же гостиница, одни и те же чистые, да, простыни, да, отглаженные. Везде бифштекс, портер и красная рожа британского купца. Ненавижу. Вот она, глобализация.
20: Вот она тогда и пришла, да, примерно. И стандарты, и все остальное, и стандарты праздников, потому что у нас все фестивали делаются примерно вот по тому самому, причем западному стандарту.
21: Да.
20: Есть сценарий. Вот тут мы это делаем, это, тут распределяем потоки так-сяк, у нас должно быть обеспечено все гостиницами, транспортом и так далее.
21: Волонтерами, вот тут, бэджиками.
20: Да, да, да.
21: С утра у нас там летучка.
20: То есть ты на любой ивент попадаешь, и ты находишься в той же самой ситуации.
21: Кофе-брейк будет, да, вот примерно, да, тогда. Вот, там
20: через
21: будут,
20: полтора часа.
21: Да, там будут конопушечки одинаковые примерно. То есть, ну, если еще в Ханты-Мансийске раньше там был муксун в 48 разных видах, в том числе и строганина, то сейчас, ну, в принципе, да, везде там.
20: Вот в этом плане как раз вот те самые фестивали, которые из почвы выросли, они, наверное, отличаются. Потому, ладно, хорошо, гостиничный бизнес гостиничным бизнесом, но сам по себе фестиваль, карнавал, он же не может быть урегулирован на 100%.
21: А вот и происходит такая интересная штука, что, с одной стороны, из широких народных масс рождается что-нибудь новое, гениальное и замечательное, но потом оно вынуждено...
20: Так, хочешь зарабатывать деньги,
21: да, и
20: хочешь,
21: отвечать всем этим глобализованным стандартам и сотрудничать со всяческими структурами политическими, как национальными, которые могут и поддерживать эту национальную, этническую и прочую
20: пока
21: составляющую.
20: Им, пока у власти находится та группа, которая считает, что это полезно. А потом появится группа...
21: Ну, похвастаться-то все считают, что полезно.
20: Ну, подожди, какой-нибудь Амстердам тоже поменял свою политику в отношении туризма и всяких веществ.
21: Ну, они же... Вещества постепенно так, но не туризм как таковой сокращает.
20: Да, хотя, ну, конечно, хотя туда люди же ездили часто.
21: А
20: для
21: вот
20: этого.
21: Вы езжайте смотреть на нашу историю, культуру.
20: Кому она нужна?
21: Не обкуривается.
20: Ваша культура, каналы.
21: У нас своя такая.
20: У нас своих каналов завались. Поэтому люди едут как раз за изюминкой, как любят сейчас говорить, что вот нужна фишка.
21: И вот интересно, что эти фишки, когда они рождаются снизу, да, это что-то такое интересное, классное, замечательное. Ну вот, маленькие скульптурки. Ага, маленькие скульптурки выстрелили. Давайте во всех городах настроим маленьких скульптурок там под какую-нибудь местную. А что у вас там есть?
20: А если нет, то мы русская литература есть у всех. Да. В конце концов, в Барнауле у меня в прошлом году настроили таких скульптурок по мотивам произведений русских писателей. Потому что есть улицы, названные писателями, есть литературный музей. Ну и надел. Ну, с одной стороны, никому не мешает, весело. А с другой стороны, да, универсализация вот эта самая, глобализация.
21: Вот этот противонаправленный процесс, с одной стороны, нам нужны. Я хочу, чтобы везде у меня был круассан, кофе и чистые простыни, с одной стороны. С другой стороны, хочется же ведь попробовать чего-то местного, но это местное должно быть отфильтровано, прокопичено и там, в общем, безопасно и соответствовать всем санпинам.
20: А любая массовость к этому и приводит. То есть массовый человек требует универсальных вещей.
21: Но при этом, чем больше мы массовизируемся и глобализируемся, тем большую ценность мы придаем своей вот этой уникальности. И тем больше мы ее пытаемся выпятить.
20: Ах, диалектика.
21: А чтобы ее впарить, мы должны опять попадать вот в эти глобализационные рамочки.
20: Здравствуй, Гегель, в общем.
21: Да. Мы диалектику учили не по Гегелю.
20: Гегель спер все у Гераклита и сам это признавал. Так что возвращаемся к Гераклиту. К сожалению, Гераклит водянку в навозе лечил. Лежал в навозе. Ну, что делать?
21: Ну, нет, ну почему? Современные индийские ученые, своими глазами читал, пишут серьезные научные статьи о целебных свойствах навоза. Так что если
20: там,
21: поискать,
20: кстати,
21: коровьего.
20: А там уже и человеческий тоже используется.
21: Да,
20: теперь для строительства домов.
21: Для строительства, не для, а для лечения тоже.
20: Вот мы нащупали идентичность для индийских товарищей, пусть используют. Ну да, вот эта самая диалектика глобализации и локализации, она всегда будет. Всегда, мне кажется. И удачные проекты, хорошо, что они есть до сих пор.
21: Вот да, и хорошо, что они позволяют вот этой народной дипломатии устраивать нам...
20: А как ты еще другого напрямую узнаешь? Да,
21: да, да, не то, что поговорить. Нам расскажут да. про каких-нибудь малайзийцев, угу. а вот я его видел, мы с ним вместе там кофеек-чаек угу. пили и радостно трындели.
20: Да, кайф. Согласен, кайф. Хорошо. На встречу Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.
21: Ура, товарищи! Ура, товарищ. А также господа и граждане.
20: Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
22: Банк России.
3: Свердловчане стали чаще покупать новые автомобили. Об этом говорит статистика по КАСКО. Этот сегмент автострахования вырос в первом полугодии 2026-го, рассказал эксперт пресс-службы Уральского главного управления Банка России Евгения Мухина.
23: Взносы по КАСКО на Среднем Урале выросли на 10%, до 4,5 миллиардов рублей. Количество новых договоров превысило 133 тысячи, увеличившись за год на 16%. Число полисов выросло из-за того, что люди стали чаще покупать новые автомобили, в том числе и в кредит. По итогам полугодия страховые компании выплатили автомобилистам по КАСКО почти 3 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.
3: В Свердловской области в первом полугодии также наблюдается рост в сегменте ОСАГО. Взносы выросли на 5% до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 миллиона 200 тысяч единиц.
22: Законодательство.
3: Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Он сработает, если более 10 работников становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовому договору прежнему или новому работодателю. Это станет поводом для проверки работодателя. Проект уже прошел общественное обсуждение. Об этом пишет Российская газета. Сам по себе этот факт не является нарушением, но будет поводом для Роструда обратить внимание на организацию и защитить трудовые права работников, если они не соблюдаются, уточнил замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин. Масштаб теневой занятости, по оценке ведомства, составляет около 5 миллионов 300 тысяч россиян. Только в 2026 году планируется вывести из тени 1 300 000 человек. Перевод штата в самозанятые – один из самых распространенных способов ухода от налогов и соцвзносов.
22: Опрос.
3: Свердловская область вошла в десятку российских регионов с самыми высокими зарплатами для программистов. Наш регион занял 5-е место, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
24: Программисты остаются в числе наиболее востребованных специалистов в IT-отрасли в Свердловской области. С начала 2026 года для них было открыто 1500 вакансий. При этом медианная предлагаемая зарплата выросла со 147 тысяч рублей в январе до 150 тысяч рублей в августе. Спрос на опытных разработчиков сохраняется не только в IT-секторе, но и в компаниях из других отраслей, которые развивают собственные цифровые решения и IT-инфраструктуру.
3: Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале предлагали программистам в Москве около 212 тысяч, в Московской области 180 тысяч, в Санкт-Петербурге 159 тысяч. На четвертом месте Тульская область 155 тысяч рублей. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
22: Выборы 2026.
25: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
22: Культпоход.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
0: Выставки.
5: В галерее «Поле» открылась выставка Ирины Колесниковой «Голос высокой травы». Где же еще проводить выставку под названием «Голос высокой травы», как не в галерее «Поле»? Живопись Ирины Колесниковой создает атмосферу, близкую к медитативной. Пространство, в котором хочется быть. Здесь все совпало. Тема, время межсезонья и, что важно, профессиональный уровень. Художница окончила Уральскую архитектурно-художественную академию и Уральский педагогический университет. Преподавала в детских студиях живописи, работала графическим дизайнером в рекламных агентствах и в издательстве «Ургу». 4 года назад открыла свою школу живописи для взрослых. Проработает выставка «Голос высокой травы» до 18 октября. Вход в галерею «Поле» свободный.
0: Кроме того...
5: А в Музее архитектуры и дизайна, что на Плотинке, с 18 сентября проходит выставка, посвященная 120-летию со дня рождения известного свердловского архитектора Владимира Емельянова. Его проекты во многом определили облик Свердловска и других уральских городов в середине 20 века. На счету Емельянова десятки крупных объектов жилого, общественного, промышленного назначения и здравоохранения. Он проектировал цеха заводов в Серове, Асбесте, в Перми. Работая

0: всероссийском конкурсе лучших построенных зданий за 1952 год. В Свердловске Емельянов руководил переработкой типового проекта Дворца культуры «Виза», реконструкцией зданий кинотеатра «Совкино» и театра «Мускомедии» и над многими другими проектами. Выставка будет открыта в Музее архитектуры и дизайна до 15 ноября.
1: И еще.
0: И в завершении еще об одной выставке, связанной с архитектурой. «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга. Между и внутри кризисов». Эта фотовыставка открывается 19 сентября в круглом зале Ельцин-центра. В фокусе внимания художницы Ксении Иверс — архитектура Екатеринбурга 90-х-2000-х годов. Времени, которое сегодня называют капиталистическим романтизмом. Открытие состоится в субботу в 14 часов. Вход на выставку свободный. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: «Макс Авто Плюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
3: Некомфортно стало ездить вечерами, потому что темнеет уже довольно рано. Трафик, соответственно, еще довольно бодрый. И в темноте на обочинах около дороги, ровным счетом ничего не видно. Вчера вечером ездил до Березовского и обратно. Мне не понравилось, честно скажу. Хотя, сам понимаешь, это не сказать, что загородная дорога. Там где-то и фонари есть, и какая-никакая подсветка, но тем не менее. Поэтому ехать, наверное, стоит сейчас вечерами медленно и внимательно, насколько это возможно, а идти заметно и желательно в чем-то или с чем-то световозвращающим. Правильно? Так, наверное.
4: Да, потому что сейчас самое такое опасное время, да, когда еще ты не привык, в принципе, привык, что всегда все видно, все хорошо. А сейчас вот эти вот сумерки, которые спускаются чуть пораньше.
3: Да это уже не сумерки, это вполне себе темнота.
4: Привычки еще быстро не выработалось, и будет все хуже и хуже, самое главное. Да? Вот здесь оптимизма-то совершенно нет.
3: Ну, пока снежок будет, не выпадет, того, будет
4: пока
3: плохо.
4: Не выпадет снег, да, именно так. А снег выпадает обычно конец октября примерно. То есть месяцок-то помучиться так вот придется. Ну, здесь, да, ты совершенно прав. Вот и водителям аккуратно быть, особенно пешеходам, потому что пешеходов, как правило, не видно. Если мы говорим про дороги за городом, то тротуаров там чаще всего нет, да, пешеходы идут по обочине где-то, либо рядом с проезжей частью, и их просто элементарно не видно.
3: Да, в чем-нибудь немарком, как правило, темном, сером или черном, и в темноте действительно ты их заметить не имеешь ни единого шанса.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
3: Я видел на шеринговом самокате, это вот не по дороге в Березовский, это было просто в центре Екатеринбурга, днем, средь бела дня, что называется, на шеринговом самокате троих наездников разом такого подросткового типа взгромоздились. Сначала двое, потом еще третий там как-то прицепился, встав ногой на заднее крыло самоката. И, ты знаешь, поехали, причем в горку, то ли респектовать прежде всего самокату, причем, который аж троих вывез, то ли переживать и расстраиваться за эту ситуацию. Я еще не определился пока. Может быть, ты поможешь.
4: Ну, то, что это не про это, конечно, потому что если люди едут по тротуару втроем, ну, представь себе, какая у них масса, да, и насколько неуправляемый этот самый самокат, и когда они едут мимо других людей, вероятность нанести очень тяжелые травмы, она гораздо выше.
3: Так они в горку ехали, Максим, кое-как, кое-как.
4: Ну, слушай, скорость они ехали в горку, а потом-то ты их не видел.
3: Потом с горки где-нибудь ехали, рано или конечно поздно должны были поехать, да.
4: В том-то и дело, да.
3: А как же борьба-то вот с этим всем? Помнишь, нам рассказывали, что вот все вдвоем ездить станет невозможно, всех накажем, оштрафуем, так, видишь, суммы колоссальные.
4: Видимо, вдвоем стало ездить невозможно, они по трое стали ездить.
3: А если серьезно?
4: Ну, слушай, здесь операторы кикшеринга, на мой взгляд, конечно, не дорабатывают немного, да, вот есть там специальные комиссары у них, которые следят за тем, чтобы пользователи ездили по одному все-таки. Там одно время некоторые кикшеринговые компании говорили о каких-то уникальных разработках, что они дистанционно могут определять, что на самокате больше одного человека, вот, но это все еще тогда казалось сомнительным. Плюс ожидают обратной связи, конечно, от других пользователей, да, при этом есть боджи, которые...
3: Ну, то есть, объединяет... кто-то должен это зафиксировать и сообщить. Ну, да, например, я, да, раз есть, я это смотри, видел, да? Да?

0: Есть просто телеграм-бот, который объединяет всех операторов кикшеринга, и туда можно прислать любую фотографию, и там дальше уже оператор подхватит, выяснит все, может быть, уточнит какие-то данные, где все это происходило, во сколько все это происходило, и принять какие-то меры должен. Да? Но самое интересное, что этот бот создали, но на него ни в одном приложении кикшеринга ты не найдешь ссылки.
1: Ничего себе.
0: То есть, о нем нужно знать просто иногда где-то в соцсетях там публикуют, знаешь, что есть
1: такой бот. Секретная информация.
0: Да, но при этом вот если бы они хотели, да, на мой взгляд, вот, ну, процесс подачи жалобы, если кому-то что-то не нравится, он должен быть тоже простым. То есть, например, ты увидел, что условно на желтом самокате или на оранжевом, или на фиолетовом, без разницы, кто-то нарушает. Ты заходишь в это приложение или в любое приложение кикшеринга и прямо на главной странице, рядом с кнопкой «Отсканировать вот этот вот QR-код»,
1: должна быть кнопка «Пожаловаться».
0: «Сообщить о нарушении», «Сообщить о нарушении» просто, которая перекидывала тебя либо в чат-бот, либо отдельную форму открывала бы. И тогда этот вопрос был бы легче. Мы вот даже с Павлом Рубцовым как-то озадачились, и я открыл все приложения кикшеринга, которые у меня есть просто, да, и ни в одном я не нашел ссылки на этот телеграм-бот. И потом мне понадобилось там какое-то время, чтобы его найти. И, естественно, я его нашел, как-то, да, запустил даже, и сейчас даже не помню, как он называется.
1: В общем, советы кикшерингом от Максима Идрюшова. Советы непрошенные, поэтому, скорее всего, останутся неуслышанными. Что-то мне подсказывает.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Давай, Максим, расскажем про новый дорожный знак, который был презентован не где-нибудь, а именно в Екатеринбурге на Всемирном молодежном форуме. Знак называется «Парковка для многодетных семей». Ну, я попробую описать. У нас в телеграм-канале «Макс Авто» есть соответствующая картинка, можете посмотреть. Это буква «П», латинская буква «П».
0: Ну, как обычно, да.
1: Да, пока еще привычная нам. На синем фоне и табличка с изображением людей, двух взрослых и трех детей. Я правильно описываю?
0: Да, все правильно.
1: Так, каковы, скажи, пожалуйста, Максим, перспективы внедрения этого знака? Потому что, показали и дальше чего?
0: Минтранс уже несколько лет говорил об этом знаке, и уникальность этого знака в том, что его дизайн выбирали голосование. Вот это, наверное, такое самое главное ноу-хау. Было предложено, там, по-моему, около 5 вариантов разных, и разные варианты рассматривались, как должен выглядеть этот знак. Сейчас знак есть в правилах дорожного движения, ну, уже, скажем, выбрали, да, какой будет дизайн этого знака. И Минтранс анонсирует, что в ближайшее время в ПДД он будет включен, по всей видимости, где-то около торговых центров, скорее всего, прежде всего, да, появится специальная зона для парковки вот многодетных семей. Как это кто будет проверять? Как это будет администрироваться? Обяжут ли возить какие-то документы, да, удостоверяющие, что есть многодетность или нет? Какая будет ответственность за нарушение этого знака, пока не сообщается, вполне возможно, да, это будет просто информационный знак, какая-то зона будет, куда будут парковаться все, как это бывает часто, да, но, возможно, ведут какую-то ответственность, обязанности вот этих самых многодетных семей возить какой-нибудь документ с собой, чтобы могли проверить. Ну, какое-то администрирование будет, пока это анонс, такой вот анонс предстоящий нового дорожного знака.
1: Когда-нибудь он появится.
0: Когда-нибудь он появится, да. Слушай, ну, в некоторых странах по-разному идут, да. Вот в Китае, например, есть специальные парковки для девушек, которые розовой разметкой выделяются на проезжей части у торговых центров. Говорят, там места чуть пошире почему-то, да, чем обычные места. Ну, так бывает, и то, что знак новый появится, видимо, государство видит в этом какую-то потребность.
1: Мы обратили, кстати, внимание на то, что среди трех детей два мальчика и одна девочка. Ну вот, почему-то так. Непонятно почему.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Вопрос, Максим, от нашего слушателя. Он негодует и спрашивает, почему на АЗС самовольно, вот так он пишет, запрещают трудящимся заправляться в сертифицированные канистры.
0: Что-нибудь, если вы негодуете, вопрос должен начинаться со слова «доколе».
1: Ну, тут примерно так и да. Есть. Я, в общем, просто тебе максимально сжато пересказал.
0: Слушай, я не знаю, это абсолютно незаконно. И Роспотребнадзор же на прошлой неделе там высказывался о том, что в принципе не могут вам сертифицированные канистры запрещать. отпускать топливо, заливать туда свое топливо, которое вы оплатили. Я не знаю. Есть, я вот слышал, да, есть ограничения по типу материала, есть, из которого вы
1: Пластиковую нельзя, а в железную можно почему-то.
0: Почему? Вот
1: загадка
0: непонятно
1: природы.
0: Совершенно. Хотя есть специальный пластик именно для топлива предназначенный, который там статическое электричество исключает, в принципе, образование статики, да. Может быть, то, что оператор не имеет возможности проверить, если это дистанционная заправка какая-то автоматическая, да, оператор же не видит у тебя там металлическая канистра или пластиковая. Вот, может быть, поэтому, на всякий случай, опять же, да, вот если они не видят металлическую или пластиковую, почему тогда они говорят, что металлическую можно? Загадка.
1: Они просят постучать, Максим, по канистре. То есть они только видят, но и слышат происходящее. Как тебе так?
0: Лайфхак.
1: У нас ведь кругом кулибины, тут же что-нибудь придумают.
0: Стучишь по канистре и одновременно ногой по двери автомобиля стучишь просто, издавая металлический звук. Главное, потихонечку, аккуратно.
1: Ну, фантастическая история. Люди, знаешь, еще как выходят из этой ситуации? Они эти канистры маскируют. Например, заливают куда-то в салоне или куда-то в багажнике. И, соответственно, оператор этого не видит, и тогда, соответственно, заправка в канистру происходит. Сам видел такое.
0: Ну да, некоторое время назад мы с тобой как раз вот публиковали, по-моему, даже видео в телеграм-канале Макс Авто, как вот человек в салоне заливал и все.
1: И заливался до пожара.
0: Да. Да.
1: Ну, опять же, вот смотри, как интересно получается. Как будто бы на заправках борются с потенциальной проблемой, да, чтобы что-нибудь не загорелось. А в итоге вынуждают водителей нарушать правила заправки, и вероятность ЧП тем самым повышается.
0: Так уж, да, там, уж именно
1: разрешите,
0: так.
1: Да и все. Так что мы вместе с
0: нашим слушателем... Никто не хочет на себя брать ответственность, я вполне понимаю оператора заправки. Ну, не хочет оператор заправки отвечать, если заправка сгорит. Скорее всего, она лицо материально ответственное. Или он.
1: Ну, может быть.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Максим, как тебе ДТП на Свердлова-Азина? Накануне оно у нас произошло. Это самый центр Екатеринбурга. Ну, не самый центр, это недалеко от железнодорожного вокзала. Ага. Там довольно сильно пострадала женщина-водитель. Судя по видео, есть видео с этого перекрестка на Е1, на телеграм-канале «Екатеринбург главный», на других ресурсах. Именно она была виновна аварии, выехав с улицы Азина то ли на желтый, то ли вообще на красный сигнал светофора, когда по Свердлова на свой зеленый уже вовсю поехали машины.
0: Слушай, я смотрел это видео и все размышлял, как можно так было бездарно поставить камеры, что на них ни черта не видно просто, да, вот, ну, не виден весь ракурс перекрестка, вот, но из одного из ракурсов видно совершенно хорошо, что по Свердлову загорается зеленый сигнал светофора, он горит секунды 3 примерно, и появляется вот эта вот женщина, которая, вот некоторые почему-то телеграм-каналы пишут про мигающий какой-то зеленый, да, там мигающего даже близко не было, на мой взгляд, это чистый красный свет, потому что у нас
1: по Свердлову был зеленый, зеленого, это прям видно, там машина уже прям
0: зеленый,
1: вполне
0: да,
1: себе уверенно
0: говорю,
1: поехали.
0: Три секунды горел зеленый, а это значит, 3 секунды он горел примерно, 3 секунды еще горит у нас красная фаза для всех, это обязательно по нашим стандартам. То есть, как минимум 6 секунд вот, да, прошло от момента ее там проезда откуда-то до ДТП. И с учетом самого перекрестка, там явно на красное она ехала. Может быть, там хотела проскочить как-то, вот, но совсем не рассчитала. Ну, так тоже бывает.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Куда можно обратиться, пишет Олег, чтобы убрали вновь установленный светофор на проезжей улице в Березовский, противоречащий всякой разумной логике, сильно замедлился трафик движения или хотя бы установили бы умный светофор. Поймите, это дорога жизни для многих. Там светофор стоит от следующего в 130-150 метрах. И в 5 метрах от пешеходников. А где именно на проезжей? Что-то я вот, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, окей, давай примем вопрос. Куда жаловаться?
0: Больно, понимаю. Больно, на самом деле. Можете пожаловаться в администрацию города Екатеринбурга. Шансы на то, что уберут этот светофор, если его только что поставили, они равны нулю. Потому что для того, чтобы убрать светофор, нужно признать ошибку. ошибки никто признавать не будет. А, возможно, ошибки никакой нет. Вот, хотя иногда, знаешь, так избыточное такое проектирование, когда избыточная безопасность создается, совершенно ненужная. Это раздражает, но для того, чтобы его убрать, нужно признать, что да, ребята, мы ошиблись, здесь вот надо по-другому делать.
1: С этим у нас,
0: увы,
1: как-то неважно.
0: Такой опции у нас часто у местных чиновников просто не существует.
1: Ну вот Олег добавляет, что это перекресток проезжая рыбаков. То есть где-то в районе Шарташа получается, да. Но я примерно представляю, но мне кажется, там светофор давным-давно существует. Там действительно очень короткое расстояние между перекрестками, между светофорами. Нужен ли он там? Ну, я согласен, это правильный вопрос. Так жаловаться надо, не надо? Еще раз.
0: Да, напишите на всякий случай, но шансов слишком много.
1: Да.
0: Да.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: «Автостат» провел исследование и выяснил, автомобили каких марок рассматривают для приобретения россияне. Результат удивил, а может, не удивил, сейчас ты скажешь. В десятке лидеров нет российских и нет китайских машин, занимающих львиную долю рынка новых автомобилей. Это почему, Максим? У тебя есть какое-то объяснение?
0: Если бы опрос проводили в 2022 году, меня бы это не удивило. Вот, а опрос проводимый в 2026 году, все-таки его в этом году проводили. Ну, именно опрос это был, то есть не просто там исследование по приобретению транспортных средств, именно опрос, что хотели бы купить. Ну, конечно, удивительно. Первое место Toyota заняла, да. Опять же, когда тебя спрашивают и опрос, ты же можешь фантазировать, в принципе, да. Кто мечтает о Ладе?
1: Какую машину вы рассматриваете? Это же не значит, что вы завтра пойдете ее купите, да? Вот да, в принципе, какая вам нравится? Да, Мерседес нравится.
0: По всей видимости, никто о Ладе не мечтает.
1: То есть, есть мечта, а есть реальность. И между ними ты всегда находишься.
0: Я рассматриваю к покупке Мерседес, а покупаю Ладу. Если статистику продаж взять, именно не вот опрос, что вы рассматриваете, а что вы покупаете, да, вот, ну, там будет Лада на первом месте.
1: Да, вдогонку, что называется. Импорт японских авто в Россию взлетел почти на 20% год к году, пишет Коммерсант. В основном покупают БУ легковые автомобили Toyota и Mazda через параллельный импорт. За месяц было ввезено примерно 25 тысяч машин. За этот же период продажи самых популярных авто АвтоВАЗа, таких как Гранта и Веста, упали на 17-15% соответственно. Ну, видимо, вот это иллюстрация того же, о чем ты только что говорил, правильно?
0: Ну, скорее всего, да.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня разбираем сленговое слово «pick me». «Pick me» от английского «выбери меня» применяют к тем, кто всеми силами старается привлечь к себе внимание. Например, показать свою инаковость. Чем больше старается, тем больше раздражение вызывает. Помните героиню «Покровских ворот»?
6: Ах, я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся.
5: Сейчас Анну Адамовну из фильма Михаила Казакова назвали бы разновидностью пикми или пикми-гёрл, девушкой, которая из кожи вон лезет, чтобы выделиться. Впрочем, в далеком 83-м термина еще не было. Появился он в 2005-м. Благодаря американскому сериалу «Анатомия страсти», где героиня, врач Мередит, умоляет возлюбленного выбрать ее, а не его жену. И произносит:
6: «So pick me. Choose me. Love me».
5: В фразу вспомнили через несколько лет. Она стала активно распространяться в соцсетях в 2016-м. Девушки начали публиковать посты с хэштегом «Tweet like a pick me», где оправдывали поведение мужчин и заодно унижали женщин. Так что, если услышите «Я не такая, как мои однокурсницы, не люблю платье, каблуки и макияж», знаете, перед вами, скорее всего, «pick me». А если это сказали в ваш адрес, подумайте над своим поведением.
2: «Не то слово».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Полпред президента на Урале Артем Жога призвал ответственное ведомство обеспечить безопасность на предстоящих выборах жителей округа, найти время и участвовать в голосовании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания по подготовке к выборам зампредом ЦИКа России Николаем Булаевым и главами регионов УРФО. Напомню, единый день голосования стартует завтра, продлится 3 дня. Все участки обеспечены видеонаблюдением, их проверки завершены, скоро начнется доставка бюллетеней, написал Артем Жога в соцсетях. Пишет агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Омега» в Орджоникидзевском районе. Очевидцы рассказали, что из здания вывели сотрудников и посетителей. К зданию подъехали несколько пожарных машин. В пресс-службе МЧС области пояснили, что произошло короткое замыкание в лифтовой. Пострадавших нет, пишет «Новый день». Фото и видео с международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрали 1,5 миллиарда просмотров. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам фестиваля первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Одним из главных итогов фестиваля он назвал развенчание ряда мифов о России. Первые возможности изолировать нашу страну от остального мира. В ООН 193 государства. В Екатеринбурге были делегации из 191 страны мира, отметил Кириенко. Второй развенчанный миф – представление о России как о враждебной и отстающей стране. Участники фестиваля были приятно удивлены и восхищены Россией, отметил Кириенко, пишет «Новый день». На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщает сегодня пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла, пишет «Вечерний». Москва. Режиссер Никита Михалков работает над новым фильмом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. По его данным, во время сбора труппы театра «Мастерская 12» Михалков заявил, что вероятное название предстоящей картины – «Русский овощ». Пока о новом проекте режиссера ничего не известно. Последний полнометражный фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году по мотивам 2 произведений Ивана Бунина «Солнечный удар» и «Окаянные дни». Фильм выдвигался от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но номинирован не был, напоминает газета «Ру». Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Бурная продолжительность концертной площадки KISS. Пол Стэнли и друзья. Ну и планы на предстоящее время суток для настоящих рокеров. Rock and Roll All Night. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, а сегодня четверг, 17 сентября. Личных побед, классного настроения. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 75-м году, альбом Pink Floyd Wish You Were Here становится золотым, уже третьим на тот момент в истории группы. А еще в 78-м году рок-группа Ten CC под номером 1 в британском чарте с песней, которую мы очень любим вращать на рок-арсенале, Dreadlock Holiday. Что касается именинников, сегодня свой день рождения мог бы отметить Кейт Флинт, вокалист, танцор и фронтмен группы Prodigy. День рождения мог бы тоже отметить Джим Ходдер, барабанщик джаз-роковой группы «Стиль Дэн». Ну, а еще 41-й Дерей сегодня встречает Джонатан Уокер, в прошлом бас-гитарист группы Panic at the Disco. Привет именинникам. Ну, а я предлагаю эту безбашенную, знаменитую песню группы Panic at the Disco для тех, кому есть кому сказать «Аллилуйя».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

этих оглушительных и бомбических нотах кто-то кому-то сказал: я тебе уже третий раз говорю, послушай их новый альбом «Сплат» 2026 года. Deep Purple и композиция «Third Call», которая вошла в эту пластинку, уверенно заценили. Ну, а что касается вашего мнения, мы, как всегда, спрашиваем вас каждую неделю по поводу песен, которые могут вращаться активно в нашей радиоротации. На этой неделе у нас 10 композиций в стиле рокобилли. Все ли будут звучать? Вот вопрос, который еще открыт. Завтра голосовать будет невозможно. Спасибо тем, кто уже расставил свои приоритеты. Ну, а будет ли наш радиоэфир веселее благодаря вашему выбору, узнаем в пятницу. Скорпионс, Дэвид Боуи. Впереди про то, что общение в нашей жизни – это наверняка стимул к счастью, пониманию и любви. In excess. Communication.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Полчаса без рекламы. Рок.

Конечно, если завелся, значит, готов к любви. Vehicle, автомобиль любви, Джолин Тернер. Эта песня вошла в его альбом 97-го года, где он исполнил чужие песни, ну и отзвучавшие тоже является кавер-версией. Мартовские Иды, кому известен этот коллектив, спели тоже неплохо, потому что сами написали. Ленни Кравиц, King Crimson, Зизи Топ, а в рубрике «Сделано на Урале» группа «Кабинет». Вот такие планы здесь. Виолетта, личных успехов. Сегодняшний четверг. Борзо. Прорвемся. Breaking through.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Сотрудники ЦИКа накануне предотвратили попытку кибератаки на информресурсы российской избирательной системы, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, была попытка дискредитировать систему ГАЗ-выборы и систему дистанционного электронного голосования ДЭК. Памфилова подчеркивает, что такое случилось впервые. И добавляет, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи. Выборы депутатов пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Можно голосовать на участке и дистанционно, пишет РИА Новости. В Бурятии продолжается нашествие медведей в населенные пункты. За сутки поступило 29 обращений о выходах зверей к людям. Бригады госохотинспекторов отстрелили 12 особей, сообщили в Бурприроднадзоре. Из-за медведей до 15 октября закрыты все экологические тропы и туристические маршруты в Тункинском национальном парке. Сообщается также, что число выходов медведей к поселкам Забайкалье выросло почти в 7 раз к показателям прошлого года. С начала осени поступило около 50 сообщений. Медведи выходили к людям и в ряде других регионов. Основными причинами специалисты называют нехватку еды в лесу и высокую численность животных. Жители Свердловского поселка Монетный оставили без автобусов до Екатеринбурга. Пассажиры жалуются на плохую работу важного автобусного маршрута номер 117. С лета после смены перевозчика автобусное сообщение с Екатеринбургом и Березовским почти парализовано. Люди часами ждут на остановках, опаздывают на работу, не могут попасть к врачам, школьники на учебу, пишет Я1. В управлении автодорог области признали проблемы и пояснили, что летом на конкурс на обслуживание маршрута 117 была всего одна заявка. Основной причиной невыполнения рейсов является острая нехватка водителей. Транспортной компании предписано срочно решать кадровую проблему. В Екатеринбурге участники международного фестиваля молодежи сдали более 40 литров крови. Выездная акция «Стань донором! Спаси жизнь!» проводилась совместно с областной станцией переливания крови в парке Маяковского с 14 по 16 сентября. В ней участвовали около сотни представителей разных социальных групп и национальностей, рассказали в Минздраве области. Акция позволила увеличить запас регионального банка компонентов крови на десятки литров, пишет «Комсомольская правда». Свердловские спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в некоторых районах области. Очень сильные дожди могут спровоцировать ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта на трассах. В зоне риска Карпинск, Кушва и Верхняя Пышма, пишет «Новый день». Спасатели призывают непогоду быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Официальный доллар 84,17, евро 97,13.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Завтра, в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге ясную погоду без осадков и плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Ирландский тандем Боно, вокалист U2, Гевин Фрайди и Маркус Сизер. И композиция Children of the Revolution. Кто не знает, это знаменитое сочинение группы T-Rex. Кстати, по поводу кавер-версии. Вот в последнюю пятницу сентября, как быстро бежит время, это будет уже 25 число, у нас в программе «Полезные ископаемые» будут кавер-версии. Ну, а завтрашний выпуск, тема свободная, много чего интересного. У нас будут и отечественные группы, и премьеры песни «Здесь Виолетта». В общем, все, что мы подобрали вместе с археологами. И люблю вас, дорогие самые продвинутые, неутомимые слушатели рок-арсенала. Будет все, как в первый раз, звучать в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Ждем всех желающих послушать рок-арсенал. А у нас лучшие впереди. Creedence Clearwater Revival. Будут Beautiful South. А уже сейчас любимчики мои всегда. Ярчайшие представители манчестерской волны Stone Roses, не больше, не меньше, философия безоговорочной любви в композиции Love Spreads.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Баб-ба-ба-дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

специально для женщин, которые место под солнцем занимают, так сказать, затемно. Не женись на ней, на мне женись. Don't marry her, beautiful south. Известнейшие стиляги, известные своими провокационными текстами и красивыми мелодиями. У нас впереди новая песня «Будет что заценить». Мне, кстати, очень понравились эти ребята. Будут Мьюз, Оззи Осборн, ну а уже сейчас вновь про любовь Ван Хален. Can't stop loving you.

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: Несправедливая тарифная политика, когда каждый год, а где-то и два раза в год, а где-то и три раза в год, повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе тарифы на содержание жилья. Каждый год нам говорят, надо повысить, потому что надо ремонтировать сети. Но проходит год, другой, сети не ремонтируют, а люди платят все больше, больше и больше. И самое главное, никто не отвечает, а куда потратили то, что было до этого? Выходят концессионные соглашения, частно-государственное партнерство, приходит какая-то фирма, иногда даже очень богатая, иногда очень известная, и говорит, да, мы беремся, но для того, чтобы нам починить сети, развивать, обновлять инфраструктуру коммунальную, нам нужно, чтобы нам, значит, вот эту надбавку инвестиционную в тариф включить, чтобы мы могли возвращать свои затраты. А в итоге это превращается в то, что люди платят и ничего не меняется. Вот в Свердловской области депутаты, 50 человек, проголосовали и установили график ремонта для нескольких десятков тысяч домов в Свердловской области. Без какого-либо аудита подробного, без расчетов, без составления смет. Установили плату, которая повышается, кстати говоря, каждый год. И каждый год вот этот фонд капитального ремонта заявляет о том, что денег не хватает. Первое. Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве. Поэтому мы выступаем за то, чтобы грядущее повышение, которое уже запланировали в этом году, вы только вдумайтесь, в этом году уже в январе повышали тарифы и еще будут повышать, но в октябре, когда пройдут выборы, когда вам уже некому будет задавать вопросы, это уже запланировано. И мы, наша партия «Справедливая Россия», наши кандидаты сегодня идут, собирают ваши подписи, дорогие земляки, в поддержку того, чтобы отменить повышение, которое запланировано, провести аудит, полный аудит того, что тратилось до сих пор, и только после этого принимать решение, чтобы мы остановили этот порочный круг ограбления, чтобы мы изменили вот этот порядок, сделали его справедливым. Прошу вас, присоединяйтесь. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы остановить грядущее октябрьское повышение тарифов на услуги ЖКХ. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
3: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
4: «Справедливая Россия» за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию и справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
4: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».

красиво звучат здесь кастаньеты Electric Light Orchestra и песня с уклоном на Марлите «Везде хорошо, где нас нет». Песня «Жизнь такая, какой должна быть», «The way life's meant to be», которую ты себе придумаешь как минимум сам. Альбом 81 года «Time». Эта песня, кстати, была записана последним синглом, так что отдельный привет всем, кто переслушает весь этот художественный релиз. У нас впереди Kiss, Брюс Спрингстин, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Здесь «Виолетта личных побед». Уже сейчас сокрушительно мощные тандемы. Это «Сабатон» и «Апокалептика» композиция.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Если я шепчу, я кричу, волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреет.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Думской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева. По данным парламентария, гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Россия передала 252 тела погибших военных. Украина, в свою очередь, передала российской стороне 23 тела. Факт состоявшегося обмена подтвердили и со стороны Киева. Предыдущий обмен телами погибших проходил около месяца назад. Свердловская областная избирательная комиссия предупредила о фейке накануне старта голосования. По информации ЦИК, главам регионов России, а также руководителям посольств и консульств, приходит рассылка фейковых сообщений, якобы от имени главы Центра избиркома Эллы Памфиловой. В тексте провокации содержится требование прекратить подготовку выборного процесса. Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию организована в штатном режиме, подчеркнули в Центризбиркоме. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор больше 60 часов в течение полугода подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, об этом пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. Каждый пятый россиянин работает в токсичной атмосфере. В ходе исследования большинство трудоустроенных россиян призналось, что сталкиваются с признаками нездоровой рабочей среды. 69% хотя бы иногда получают от руководства задачи без четких критериев, 68% работают в условиях жестких дедлайнов и 60% сталкивались со злоупотреблениями полномочиями. О личном опыте буллинга на работе сообщили 7% респондентов. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Зовущая на взаимообъятие, это их лебединая песня, группа Creed, американский коллектив, и песня, получившая премию Грэмми и возглавившая хит-парад Billboard Hot 100 в 2000-м, хотя вошла в пластинку 99-го Human Clay, With Arms Wide Open. Всем привет, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5-го вечера. Завтра в пятницу синоптики обещают в Екатеринбурге ясную погоду без осадков и плюс 15 градусов. Ну а на следующей неделе до 20 тепла. Верим, надеемся и ждем. Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, новинка от Alabama Shakes в продолжении нашей музыкальной программы. Ну а для тех, кто еще сегодня не устраивал себе и другим, так сказать, художественный коллапс. Да, Billy Idol, Shaq. Do the system.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

песня, с которой нужно просыпаться, веря в свои возможности. All Star, Smash Mouth, эта композиция звучала не только в кино, в видеоиграх, но и по-прежнему является одной из самых лучших для повышения самооценки. Удачи всем. У нас впереди сэр Пол Маккартни, Биби Кинг, Билли Гиббонс, а с концертной площадки Роберт Смит The Cure. Ну а уже сейчас одна из ярчайших песен 20-го столетия, Бон Джови, «Живя молитвами». Living on a prayer.

однозначно. Для тех, кто устойчив к любым препятствиям, знаменитая композиция The Broken коллектива Three Doors Down. Уверена, в начале 6 вечера все еще в вертикальном положении. Ну и отличного вечера наступившего. Рок-арсенал здесь Виолетта, гарантируя отличную подборку Карлос Сантана. Будут Квин, еще Эрик Клэптон. А сегодня в 9 часов вечера не пропускайте программу Rock and Talk. Два Алексея, Алексей Коршун и Алексей Багаевский, создатель главного российского сайта про The Beatles, beatles.ru, в прекрасной беседе о самом главном, о самой актуальной всегда музыке Beatles. Так что любители творчества коллектива, не пропускайте программу Rock and Talk в 9 часов вечера. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы уже сейчас Оззи Осборн, все о своей жизни. All my

0: Реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: You don't know how lucky you are.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он выручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
9: ТСР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся. И тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
5: Rock.
10: На рок-арсенале.
11: Баб-бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

сколько усилий было затрачено для того, чтобы создать этот легендарнейший Energizer Stringlav Headlong. Автор Брайан Мэй вначале хотел включить эту композицию в свой сольник, но как только услышал, как поет эту песню Фредди Меркьюри, сказал, что да, награда стоит того, Queen, и композиция, которая вошла в знаменитый альбом 91-го года Innuendo. Тяжело снимали видеоклип, когда был уже нездоров Фредди Меркьюри. Отдельный привет всем, кто помнит. У нас все по-настоящему. Впереди новая песня Led Zeppelin «Лестница в небо». Ну, а уже сейчас Эрик Клэптон. Про то, что грустные глаза самые честные. Blue.

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: В уходящем созыве Государственной Думы «Справедливую Россию» можно назвать партией здравого смысла. Справедливость – глубинная ценность нашего народа. И в законодательной работе, любой законодательный акт, любой документ нормативный, мы с моими товарищами по партии всегда оцениваем с точки зрения, справедливо или несправедливо. Наша партия в уходящем созыве действительно показала, что программа, с которой мы выходили, она становится с каждым днем все более востребованной. И это можно проследить по некоторым законодательным инициативам, которые пробивали себе дорогу 10 лет, некоторые даже больше. Ну, во-первых, индексация пенсий для работающих пенсионеров. Более 200 раз выходили на трибуну я, мои товарищи, Валерий Карлович Гартунг, Сергей Михайлович Миронов, лидер нашей партии, и не уставали повторять, что это несправедливо, это нужно прекращать. И каждый раз выходили представители партии власти, которые говорили: да вы знаете, пенсия – это все-таки восстановление утраченного заработка. А поскольку люди продолжают работать, значит, им и индексация не нужна. И только после того, как Сергей Михайлович Миронов представил расчеты президенту нашей страны и показал, что на самом деле, когда пенсионера работающего лишают индексации, он как бы увольняется, чтобы получить индексацию, но продолжает работать и получать черную зарплату. И от этого теряет бюджет Российской Федерации. Когда президент увидел эти расчеты, он, конечно, дал распоряжение восстановить. И теперь встает другой вопрос. Да, все проголосовали сразу же. И министр вышел радостный и сказал, что сегодня самый счастливый день в моей жизни. Но те, кто следил за процессом, знают, что толкала эту тему только «Справедливая Россия». Только мы верили в то, что это можно изменить. И мы это изменили. Теперь возникает вопрос. За 10 лет накопили долги перед гражданами. Не додали каждому в среднем 450 тысяч рублей. И мы сегодня стоим на позиции. Это один из пунктов нашей предвыборной программы. Если это была несправедливая мера, удержали эти деньги, их надо вернуть. Может быть, не сразу, может быть, постепенно. Но этот долг государство должно признать и выплатить эти средства в конечном итоге. Следующий вопрос. Такой же долгий. Более 10 лет с самого начала основания нашей партии главным пунктом в программе было восстановить инструмент социальной справедливости, прогрессивную шкалу налогообложения. Когда богатые платят больше, а человек, у которого заработная плата на уровне прожиточного минимума, освобождается от налога, чтобы получить для себя возможность зарабатывать больше. И вот в этом взаимодействии, когда сильные помогают слабым, в этом и есть социальная справедливость, в которую верит наш народ.
3: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России». Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей –

мелодии от этого гитарного пассажа Ричи Самбора, Бон Джови, про то, что верить в лучшее нужно. И иначе во что верить, да? Ведь а у нас ловите лучшие будут мьюзы. Стиви Вандер в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Они, кстати, в программе «Полезные ископаемые» завтра появятся. Здесь Виолетта. Удачи тем, кто в пути. Для вас Wallflowers. One Headlight.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
5: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Соболезнования семье и близким Сергея Чепикова выразили коллеги по Госдуме, городские власти, бывшие и действующие спортсмены. Глава города Алексей Орлов назвал Сергея Чепикова человеком эпохой, напомнил, что спортсмен был почетным гражданином Екатеринбурга, а также отметил работу Сергея Чепикова в области поддержки детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни. Спортсмены вспоминают исключительную скромность дважды олимпийского чемпиона и обладателя Кубка мира, с которым успели выступить за сборную страны на мировых биатлонных первенствах. Напомню, что Сергей Чепиков скончался сегодня. Теперь к другим темам. Негативных сигналов в использовании цифрового рубля пока нет, заявили в Госдуме. И к началу 2027 года использовать его начнут до 3% россиян с банковскими счетами. Также депутаты агентству ТАСС рассказали, что некоторые пользователи iPhone уже используют цифровой рубль даже при наличии некоторых сложностей по функционалу со стороны iOS. Проблем с самим программным продуктом, которым является цифровой рубль, пользователи не испытывают. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Екатеринбургу купят еще 50 новых автобусов. Победителем торгов на поставку техники большого класса стала государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы должны прибыть в уральскую столицу до конца этого года, пишет портал 66.ru со ссылкой на мэрию. Стоимость контракта около 1,5 миллиарда рублей. Европе из-за летней жары грозит дефицит картофеля. Об этом пишет Financial Times. По информации газеты, в этом году фермеры потеряли в Европе почти 7 миллионов тонн урожая. Кроме того, экстремально высокие температуры повлияли на размер плодов. Картошка попросту слишком мелкая. В Европе уже зафиксирован рост цен на картофель. Тем временем бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, которые растут вдоль дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества. Это официально подтверждено исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не наберет лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,17, евро 97,13.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Завтра, в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге ясную погоду без осадков и плюс 15 градусов.
1: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still living.

Привет всем, кто побывал на этом концерте 92-го года. Выступали в России, конкретно в Москве, Scorpions Living for Tomorrow. Про то, что сегодня живем для того, чтобы завтра встретить новый день. Да ведь нынче Scorpions продолжают концертный тур благодаря своей творческой деятельности, 60 лет на сцене, ну и переиздают свои пластинки, причем на виниле. Отдельный привет и тем, кто коллекционирует и знает, как называется их первый альбом. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 8 вечера. Отлично его провести. Лучшая музыка впереди. Том Петти, Карлос Сантана, Депеш Мод уже сейчас. Ну и та самая зовущая, как минимум, сегодня кому-то не соврать. Политика правды. Policy of Truth.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
6: СССР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
3: Rock.
7: На рок-арсенале.

Латинский рок во всей красе. Карлос Сантана, Hope You're Feeling Better. Композиция, которая вошла в знаменитую пластинку 70-го. Abraxas, автор, клавишник, вокалист коллектива Грег Гролли, чью сольную деятельность мы, кстати, демонстрировали в программе «Полезные ископаемые». Так, на заметочку возьмите. Ну, надеюсь, лучше будет завтра в пятницу тем, кто голосует за песни, которые нынче ждут особого внимания вашего. Песни в стиле рокобили. 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Завтра итоги, так что успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. Впереди новинка, будут Aerosmith, еще Nazareth, Rammstein, без них никуда. Ну а для поиска братьев по разуму уже сейчас лучшая сопроводительная.

0: Выборы 2026.
1: В эфире Андрей Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».
2: По долгу своей работы я общаюсь в том числе с представителями транспортной отрасли, с теми, кто занимается перевозками, не только с пассажирами. Большинство-то, конечно, сталкиваются как пассажиры с проблемами транспорта. Но я разговариваю с теми, кто это организовывает. И предприниматели, которые занимаются этими перевозками, и многие чиновники в том числе, они говорят о том, что сегодня положение аховое. Потому что, ну вот смотрите, человеку надо в больницу утром поехать. Автобус может ходить там только вечером, во второй половине дня. Или там, например, ходить не каждый день. Вот даже между такими населенными пунктами, как, например, Ревда и Дегтярск, да, вот вроде бы там ехать-то, ну, полчаса максимум на автобусе. Не вышел автобус на линию, все, нету сообщения. И другого автобуса нет, и другого перевозчика нету. Почему? Потому что возникает проблема. Перевозчик говорит, мне невыгодно, потому что, ну, люди не платят, и тарифы такие, и цены на перевозку нам не делают, как бы, соответствующие, чтобы мы могли содержать тот транспорт, который у нас есть. Еще надо платить зарплату водителю, надо бензин где-то купить, надо запчасти и так далее, и так далее. Вы сами все это прекрасно понимаете. Возникает вопрос, транспортное обеспечение, пассажирский транспорт, это бизнес для нашего государства, это коммерция, это коммерческая, это экономическая история, или это социальная история, или это социальная гарантия, или это необходимость того, чтобы человек был довезен из одного пункта в другой пункт с определенной периодичностью. Позиция, на которых стоит «Справедливая Россия». Транспорт – это не коммерция, это социальная функция, это социальная гарантия. Убыточные маршруты должно погашать государство, оно должно финансировать это. Но как это невыгодно, понимаете, вести в некоторые населенные наши пункты? Это социальная гарантия. Для этого должны быть предусмотрены финансирование в бюджете. Говорят, нет денег. Ну, давайте смотреть приоритеты. У нас на транспорт денег нет, а на бесконечные форумы, какие-то вот эти вот непонятные, значит, мероприятия увеселительные зачастую и многое-многое другое на это находится. Да вы сократите пару министерств, которые просто штаны просиживают, и направьте эти деньги на транспортную, значит, услугу для населения. И тогда, может быть, население будет по-другому относиться к власти, и оно будет уважать как-то и свою страну, и своих людей, и будет видеть этот патриотизм не на словах, не на трибунах где-то там, не в телевизоре, а в своей жизни будет видеть, что к нам относятся по-милосердному, по справедливости. А сейчас, к сожалению, этого нет. И очень много обращений таких, когда, ну, просто люди уже в отчаянии, просто они говорят, ну, вы хотя бы на это внимание обратите, вы это видите или нет? Я всегда отвечаю, я это вижу. Но для того, чтобы ситуацию изменить, мне нужно не 28 депутатов. Мне нужны реальные рычаги управления, да, и не только мне. А в целом, как вот мы говорим о партии, они говорят, вот вы там «Справедливая Россия». Все только разговаривайте, когда вы это все измените. Вот, дорогие мои, когда власть дадите реально, вот тогда изменим.
3: И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России». Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
4: Баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Du hast mich. Du hast.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

хотя бы сегодня, поймите меня правильно, Крисси Хайнц и друзья Pretenders, нетленные Don't Get Me Wrong, про то, что счастье – это когда тебя понимают. Классного вечера, очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы «Мумитроль». Уже сейчас сегодняшний именинник мог бы отметить свой день рождения Кит Флинт, вокалист-участник Prodigy. Рано ушел. Prodigy, Five Stata на этих вечно зажигательных нотах машин-кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Я Лето. Пока.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. Губернатор Денис Паслер выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова. Отечественный спорт осиротел, а вместе с ним и вся Свердловская область, для которой Сергей Владимирович был не только спортивной гордостью, написал глава области в своих соцсетях. Он отметил умение Сергея Чепикова сплотить вокруг себя команду. Также Денис Паслер вспомнил о духе победителя и жизнелюбии, которые помогали спортсмену и депутату идти вперед. Соболезнования родным Сергея Чепикова выразили также мэр Алексей Орлов, депутаты Госдумы Антон Шипулин и Максим Иванов, депутаты ЗАГС Собрания области, Союз биатлонистов России, бывшие и действующие биатлонисты сборной России. Контент участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге набрал 1,5 миллиарда просмотров, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. На итоговой пресс-конференции он сообщил, что общий объем роликов составил 82 терабайта. Если качество видео 4К, то получится такой ролик, который надо смотреть непрерывно 1,5 года, цитирует Сергей Кириенко, «Коммерсант Урал». Напомню, 17 сентября стало последним днем международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале 2027 года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эмми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на завтра 84,51, евро 97,50.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
0: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Баб-Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» московский гость, основатель интернет-сообщества Beatles.ru. Он же главный редактор этого сообщества, наверное, самого большого сообщества в нашей стране, которое посвящено именно великолепной четверке. Это Алексей Багаевский, он же Корвин. Привет, Алексей.
4: Доброго времени суток всем слушателям.
3: И сегодня... Ну, вы все знаете, наши дорогие радиослушатели, что программа выходит в записи. Сегодня весь мир отмечает день рождения одного из самых уникальных музыкантов за всю историю рок-н-ролла. Это Ринго Старр. 86 лет ему исполнилось 7 июля 2026 года. И вот, наверное, начнем как раз с Ринго Старра, Алексей, да? Давайте поставим какую-нибудь песенку.
4: Да, мы встретились сегодня в этой студии в день рождения Ринго Старра, поэтому нельзя его не вспомнить и нельзя не отдать ему дань уважения. И первая вещь, которую хотелось бы сегодня послушать, это песня «Photograph» с его, наверное, самой знаменитой, самой продаваемой, самой популярной пластинки, которая так

0: Это был Ринго Стар. Песня называлась «Фотограф». Причем автор ее Джордж Харрисон. Но это не важно, потому что основным ее исполнителем стал экс-барабанщик группы Битлз Ринго Стар. Но сегодня мы будем говорить не только о Ринго Старе, о таких вещах, которые связаны с группой Битлз, но не только, опять же, с группой Битлз. Алексей Багаевский – это, ну, в общем-то, легенда, я так могу даже сказать, потому что познакомились мы с ним тогда, когда Битлз РУ только еще развивались, да, это был 2003 год, хотя мы раньше переписывались, по-моему. И встретились мы уже очно на Красной площади. Даже перед Красной площадью еще.
1: По очень хорошему поводу, да. Когда впервые в Россию приехал сэр Пол Маккартни.
0: Это был первый его концерт в нашей стране, и это было событие, которое я приравнял к явлению великолепной четверки в нашей стране. По одной простой причине, что Маккартни пел много битловских песен, и половина из песен из всего репертуара Битлз, это, конечно, Маккартни. То есть это уже довольно основательно. Сразу давай тогда вспомним вот этот концерт, ты знаешь, о чем я говорю, да? Это вручение леворукой басовой балалайки.
1: Да, я как раз сейчас смотрю на Алексея Коршуна, и рядом со мной сидит Леонид Баксанов.
0: Да, я должен сказать, что Леонид Баксанов, который сегодня тоже в студии, это первый президент Уральского Битлз-клуба.
1: Вот, а про подарок все очень интересно. Когда стало известно весной 2003 года, что в Россию приезжает сэр Пол, мы как представители, ну, я и мои друзья, модераторы сайта Beatles.ru, мы как представители самого большого комьюнити приехали в офис компании Saf Entertainment. Это Надежда Соловьева, Владимир Зубицкий. Это те люди, которые привезли сэра Пола при поддержке Альфа-банка. Для того, чтобы заручиться их поддержкой и со стороны фан-комьюнити помочь сделать этот визит незабываемым, сделать его интересным и для артиста, и для поклонников. И возникла целая серия инициатив. Часть из них удалась, часть из них не удалась. Но то, что удалось, это спасибо огромное. Вот недавно как раз пересматривал видео на песню «Back in the USSR» с Красной площади, и там мелькают кадры, там все знаковые люди тех лет, включая Александра Гафина, это человек, который, собственно, один из идеологов привоза сэра Пола. Ну и, собственно, это тот, кто дал деньги от Альфа-банка. Там Коля Васин, там тогдашний менеджер сэра Пола, тогдашний его пресс-секретарь, прошу прощения, Джефф Беккер, по-моему, его звали. Там, в этом видео на самом деле там понятно, как это было, как это происходило.
0: Наверное, главной песней, которая тогда прозвучала на Красной площади во время концерта сэра Пола Маккартни, была песня «Back in the USSR», естественно, «Возвращение».

0: Back in the USSR, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Beatles. Именно эта песня стала лейтмотивом концерта сэра Пола Маккартни на Красной площади в 2003 году, на котором мы встретились с моим сегодняшним гостем Алексеем Багаевским, главным редактором музыкального интернет-комьюнити Beatles.ru.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Вот, а с подарком получилось на самом деле забавно. То есть все наши инициативы получились. То есть и с билетами удалось помочь представителям фан-клубов и битломанов из разных частей бывшего Советского Союза. И мероприятия, и до, и после концерта случились интересные. И мы после концерта с транспарантами и флагами прошли по центру Москвы и на Театральной площади побывали, и по Тверской улице прошли как раз вот к месту, где у нас случился автопати. А с подарком вышла некоторая незадача. Вот, мы подарок подготовили. А выяснилось в самый последний момент, что подарить нам его не получится. Вот и Надежда Соловьева, как человек, который видит, что мы стараемся, говорит: ребята, ну возьмите его с собой на пресс-конференцию. Вот, может быть, у вас получится подарить его там.
0: А для а вы хотели в каком-то другом месте, что ли, как-то?
2: Ну, мы ждали, то есть мы как бы о нашей инициативе заявили, что мы хотим от российских поклонников подарить сэру Полу подарок. Сделали памятную табличку, значит, положили это в футляр. Все было готово.
0: Ну, я должен сказать, что я и Леонид были свидетелями, как это укладывалось все. Это было здорово, да, интересно.
2: Да, вот как правильно Алексей сказал, это была бас-балалайка, переделанная под левшу. Вот, она такого гигантского размера. Вот, и такой, как мы предполагали, у сэра Пола точно нет. А сэр Пол отличается тем, что поклонники ему дарят сотни и тысячи подарков, и когда он уезжает из какого-нибудь города, у него остается в отеле просто все это абсолютно не разобрано. То есть он оставляет это и дальше едет в тур. А тур был тогда у Маккартни европейский тур, вот, в рамках которого он как раз в Москву и приехал. И Соловьева такая говорит: ребята, возьмите, пожалуйста, с собой на Красную площадь эту вот бас-балалайку. И мой коллега по Beatles.ru Николай Григорьев такой стоит с футляром за плечами. Вот, и все это очень похоже на огромную базуку, с которой он на Красную площадь как раз и пришел. Хране это очень не понравилось, как бы внешний вид этого инструмента. Значит, мы стояли на пресс-конференции, ждали, пока возникнет какой-нибудь шанс для того, чтобы поднять руку и сказать: сэр Пол, у нас для тебя есть подарок. Потому что, похоже, другого варианта подарить не было. И все, пресс-конференция заканчивается, сэр Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть. Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку, вот именно вот на Красной площади, лицом вниз, потому что мало того, что человек с базукой пришел, он еще пытается ее достать из футляра, и еще артиста беспокоит. Но Маккартни увидел, что у нас что-то подарочное, подошел поближе, мы ему показали, что это никакая не базука, а балалайка, вот, он ее взял уже вот как бы вне футляра, потом окликнули, чтобы он и футлярчик забрал, потому что как-то транспортировать вот этот вот прекрасный инструмент. Забрал футляр. В футляре лежал, кстати, еще диск, на котором были пожелания здоровья и счастья от представителей одной из российских радиостанций. То есть тоже такой там был рояль в кустах.
0: Кстати, открыл тогда свой концерт Пол Маккартни песни «Getting Better» из альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «Getting Better» становится

0: Getting Better. Все лучше и лучше. Так называлась прозвучавшая песня в исполнении Пола Маккартни и его группы. Это концертная запись с того самого концерта, который прошел на Красной площади в 2003 году, и о котором мы сегодня говорим с одним из главных российских битломанов, любителей группы Beatles, Алексеем Богоевским, главным редактором сайта Beatles.ru. Но говорим мы, конечно, не только о концерте Пола Маккартни на Красной площади, но и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И так все это случилось. Я вот пожал руку сэру Полу, почему-то, кстати, правую, вот потом ее долго не мыл, вот, потому что, говорят, плохая примета, то есть нужно как можно дольше хранить вот это вот тепло рукопожатия. Такая история.
0: Ну, мы опять же были свидетелями с Леонидом того, как он пожимал тебе руку. И действительно, он, будучи левшой, пожал правую руку.
3: А он, наверное, привык. Вот. А потом такая же была у меня ошибка. В 2011 году, значит, у нас был другой уже подарок. То есть это был другой приезд Маккартни в Россию. И мы долго думали, а что подарить? И не додумались ни до чего лучшего, как сделать большую матрешку с лицом, понятно, сэра Пола Маккартни, в которую вкладывается его группа. То есть матрешка поменьше — его гитарист Брайан Рэй, еще поменьше матрешка — это Расти Андерсон, и самая маленькая — это ударник Эйб Лейбориал. А в жизни, для понимания, ирония судьбы, что Эйб Лейбориал, наоборот, самый большой, как бы, из них всех. То есть он больше Маккартни раза в два. Тоже сэру Полу дарили. Опять я с дуру, как бы, ему даю, значит, правую руку. И опять он мне жмет правую. Я потом думаю, то есть один раз, как бы, накосячил, но не два же раза. Вот. И вот такой был прецедент.
0: Ну, в такой ситуации очень трудно вспомнить, что человек левша, да? Но вообще, когда все началось? Мы об этом поговорим, потому что ведь, ну, не с бухты-барахты ты придумал этот, ну, не ты, наверное, все, там был какой-то коллектив, кто придумал вот этот сайт, который сейчас очень раскрученный, и подписчиков там сколько, скажи мне?
3: Зарегистрированных участников около 40 тысяч, оставлено около 5 миллионов очень ценных, интересных сообщений за время жизни сайта. Участники, наверное, из почти всех стран мира, кроме, пожалуй, Аргентина есть, кроме, пожалуй, Антарктиды. И сайту больше 25 лет. Сайт был основан в 2000 году, сейчас 2026, 26 лет для интернет-проекта, это многоватенько. А идея была очень простая. Я в конце 90-х был студентом, сидел, никого не трогал, уже готовился к диплому, и у меня по жизни два главных увлечения. Это информационные технологии и Beatles. Вот я как раз вот так вот для дома, для семьи сидел, готовился к диплому, а было скучно. Делал сайт, посвященный дискографии Beatles. Потом в какой-то момент я подумал, что сайт — это, наверное, о дискографии, это, наверное, скучновато, потому что таких сайтов уже на тот момент было в мире, ну, с десяток точно, и они были получше того, что я мог максимально сделать. И возникло решение сделать фокус на новости. Потому что новости я читал, за ними следил, вот, и подумал, что было бы интересно вести новостную ленту, которая рассказывала о том, что происходит в мире Beatles. Тем более, что у меня рядом было очень хорошее московское комьюнити вокруг радиостанции «Эхо Москвы», где была рубрика «Битловские вести». Мы с ребятами дружили и обменивались информацией. Первая новость, которая вот на сайте Beatles.ru, вышла 27 января 2000 года. Сайт я сделал сам. На домен Beatles.ru я, в общем-то, и не претендовал. Просто долго следил за доменом. Домен был свободен. Кому нужны Beatles, как будто бы в России? Вот. И пока я собирал $100, тогда регистрация домена стоила $100, ребята из Питера, из петербургской фирмы «Реквизит», его купили. Купили и разместили сразу там статью «Beatles и Пушкин». Вот. Была очень странная в питерском стиле статья, где такого в стиле Даниэла Хармса, которая убедительно доказывала, что Битлы русские, а первый Битл был Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Ну, статья прикольная, вот, но, наверное, не совсем то, что поклонникам было интересно бы почитать о Битлз. Поэтому сами основатели фирмы «Реквизит» это поняли и объявили все российские конкурсы. Ребята, веб-мастера, приходите, кто выиграет, тот и будет вести этот сайт. Я принял участие в этом конкурсе, выиграл его. Предложенный мной прототип сайта был наиболее похож на сайт Beatles. И ребята из «Реквизита» сказали: вот иди занимайся, вот сайт, вперед. И так продолжалось лет 10, пока сайт фирме «Реквизит» не надоел, они сказали: слушай, раз уж как бы у вас уже какой-то комьюнити, да, давай ты уже его заберешь и будешь этим заниматься. Я говорю: хорошо. И к ним съездил в Питер и переоформил сайт уже на себя. Ну, не сайт, вернее, сайт принадлежит всем, кто на нем находится и участвует. Если говорить технически, мне принадлежит домен. Домен bitles.ru.

0: вообще ведь на тебе лежит огромная ответственность, как все-таки главного редактора. То есть, как проходит отбор этой информации. Ведь, и на самом деле, там ведь еще ведь форумы эти все, где люди зачастую друг друга поливают, ну, понятно, чем. Ну, в спорах, я не знаю, насколько рождается истина, но, тем не менее, за этим нужно следить, да? Цензурируешь это все?
1: В 2000 году, когда я как бы выиграл конкурс, я вообще не ожидал, во что я вляпался. Вот, то есть, это ответственность за комьюнити, это необходимость регулярно публиковать какой-то интересный людям контент, это присматривание за тем, чтобы не писали ничего непотребного. С новостями, буду, Алексей, на твой вопрос отвечать последовательно, с новостями, честно сказать, исключительно ориентируюсь на то, что было бы интересно почитать мне. Вот поэтому, наверное, для многих читателей они испытывают разочарование, там нет новостей о русском рэпе, возможно, нет, там мало новостей о панке, мало новостей о чем-то еще, там очень много новостей о Битлз и о смежных с Битлз, скажем так, группам классического рока. Просто вот то, что нравится мне самому. Вкус у меня достаточно широкий. Может быть, поэтому Битлз.ру никогда не был зациклен именно на творчестве Битлов. Вот, а всегда мысли шире, как бы нам не зазорно разместить новости о группе Queen и, не побоюсь этого слова, Linkin Park. Вот, и, быть может, еще о ком-то.
0: Но на самом деле у меня тоже очень широкие вкусы, и поэтому журнал «Эплока», который, опять же, Леонид Баксану, сидящий здесь, в общем-то, основал, а сейчас я опять являюсь главным редактором этого журнала, он вроде бы битловский, но очень много не битловского. То есть именно потому, что битлы, они стояли. В основе всего это вот, как один из альбомов группы Oasis называется, «Стоя на плечах гигантов». То есть все остальные, в общем-то, возникли благодаря Битлз.
1: Ну, либо они были где-то рядом.
2: Ну, а чего бы нам сейчас не послушать группу Oasis, этих довольно упертых битломанов. Собственно, и создалась эта группа благодаря группе Битлз. И записали они альбом «Стоя на плечах гигантов». Давайте послушаем песню из этого альбома, которая называется «I Can See a Light».

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с главным редактором, создателем сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о его деятельности как модератора музыкального интернет-комьюнити, но и о многом другом, не только о Beatles.
5: Я сейчас вот в Екатеринбург лечу к вам, я имею в виду Уральский Битлз-клуб, для того, чтобы участвовать в мероприятии, посвященном дню рождения Ринга. И смотрю фильм Марка Льюисона, который называется «Эволвер». Он про события 62-го года, когда Битлз стали Битлз, когда к ним как раз Ринго Стар присоединился. И там описывается событие, когда Маккартни со своей тогдашней девушкой, это вовсе не Линда, и даже не Нэнси, и даже не Хизер, вот ее вообще по-другому звали, вот, и она вообще, у нее сейчас другой муж, они приехали в клуб, сейчас я название не вспомню, вот они там протанцевали, как вспоминает эта вот прекрасная девушка всю ночь, а потом они сходили, им нужно было где-то переночевать, и они приехали ночевать в место, ну там Марк Льюисон все это подробно описывает, он это раскопал, я к радиопрограмме все имена, явки, пароли не записал, но смысл в том, что там работал их ливерпульский кореш, тоже вот брат одного из музыкантов, и в этом заведении был клуб, в котором играли все тогдашние звезды. Вот, и как раз они тогда, значит, прочитали в газете, что образовалась новая интересная группа, которая называется The Rolling Stones. И как раз там было интервью, значит, в газете Мика Джаггера, который написал, что никогда не такую ерунду, как рок-н-ролл, играть не будут. Они играли, играют и будут играть ритм-блюз. А через 5 лет они стали лучшей рок-н-ролльной группой мира. Вот, поэтому Битлз — это одни из, это я так долго рассказываю, долго подвожу, одни из, лучшие среди многих, но не единственные. Поэтому сайт Beatles.ru — это посвящен, в принципе, всему вот этому пласту музыки.
4: Если говорить о Rolling Stones, у них есть песня «It's only rock'n'roll, but I like it». Это всего лишь рок-н-ролл, но он

0: It's only rock'n'roll, but I like it. Так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. И сегодня мы говорим о музыке в стиле рок, о рок-н-ролле, о группах Rolling Stones, Beatles, о главных представителях этого музыкального направления с моим гостем, главным редактором интернет-сайта beatles.ru Алексеем Багаевским. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: Отвечаю на вопрос про модерацию сообщений и про тот огромный объем user-generated контента, который генерируется. За эти годы я стал большим экспертом в интернет-срачах. Как бы
3: в интернет-дискуссиях.
2: Да, очень много удалось разрулить, многое удалось разрулить неудачно. Люди переругались, люди ушли с сайта, вернулись, пришли на сайт. Это жизнь, это нормально, и самое главное, что сайт продолжает существовать, на нем какая-то дискуссия продолжается, люди могут прийти высказать свое мнение по поводу тех или иных музыкальных вкусов, в идеале без обид, непредвзято и без ущемления какого-то музыкального мнения собеседника. А вот интересный факт, что сейчас немножко времена поменялись, и те, как нам казалось, безобидные анекдоты, которые мы публиковали в начале нулевых, вот теперь по поводу них приходит Роскомнадзор и говорит: а почему у вас тут про наркотики и про как бы детскую порнографию? А это был анекдот про Вовочку, вот, который в начале нулевых можно было рассказать. Ну, закон есть закон, поэтому за этим действительно нужно следить, нужно обрабатывать жалобы, в том числе точечно удалять то, что сейчас, к сожалению, уже не попадает под норматив.
0: Вовочка вообще одиозная личность, вообще не знаю, какие сейчас можно анекдоты про него рассказывать. Что хотел спросить, Алексей, но ведь, опять же, Битлз, вот ты говоришь, Битлз одни из многих, я с этим не совсем согласен, потому что, несмотря на то, что роллинги появились практически вместе с ними, но музыку изменили именно Битлз все-таки. Ту музыку, которая была в 60-х, в начале 60-х годов, это было, конечно, печальное зрелище. Да, был блюз, черный блюз, но кто его слушал, кроме Rolling Stones и группы Animals? Но это, опять же, немножко другой вопрос. Я-то хотел спросить вот о чем. Почему все-таки ты же не сайт Rolling Stones все-таки сделал, а все-таки сайт, посвященный изначально Битлам? Когда ты полюбил Битлз и почему ты их полюбил?
2: Полюбил в школе. Почему полюбил, сложно сказать. Просто понравилась их музыка. То есть это не про культуру, не про подражание стилю. Просто послушал. Группа понравилась настолько, что хотелось доставать и находить все новые и новые записи. А для понимания, в конце 80-х не было такой возможности. Ты пришел и сразу через секунду одним кликом получил доступ ко всей дискографии какого-либо коллектива. То есть процесс доставания, процесс получения доступа к их контенту музыкальному, это был процесс долгий. Поэтому сначала у меня было 3 кассеты с 6 альбомами Beatles, записанных на каждой кассете по 2 альбома. Вот дальше, понятно, это были советские пластинки «Вкус меда» и «Hard Day's Night». Вот они тоже достаточно в доступе были.
0: 86-й год.
2: Ну, ко мне они попали несколько позже, года через два. В 86-м я слушал Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, а потом я с Высоцкого перепрыгнул на ливерпульскую четверку.
0: Это вот такая тенденция, все правильно. То есть мы последний подтвердит, что слушали сначала Высоцкого, ну, не сначала даже, а как бы параллельно даже в каком-то смысле. То есть Высоцкий, Битлз, это вот то, что нас сформировало. Об этом я уже несколько раз говорил в своих передачах.
4: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: пятна красные флажком.
1: И что было дальше?
2: А потом по нарастающей занимался с репетитором, готовился в институт, стрельнул у него еще пару кассет, практически добил дискографию Битлз. Потом, опять же, нельзя не вспомнить радио. Вот было такое в конце 80-х, ну, по крайней мере, у нас в Москве, радио «Ленинград», которое любило, значит, практиковать трансляцию где-то в полночь. Они просто брали от начала до конца, ставили какую-нибудь пластинку. Вот, и в какой-то момент они начали: а давайте мы будем ставить пластинки Битлз. У меня как раз ранних не было, вот первых трех альбомов. Вот я их от начала до конца, как американцы говорят, в Crystal Clear Sound'е записал с УКВ, правда, в моно, потому что у меня была моно-магнитола, вот она не умела в стерео. Вот так с мира по нитке удалось поднабрать, вот, и это было источником очень многих смешных заблуждений. Я вот, например, долгое время думал, что, например, песня «Hey Jude» записана на белом альбоме «Битлз». И когда, наконец, ко мне попал белый альбом, я такой его слушаю, как бы, и думаю, ну, когда уже «Hey Jude», уже когда? Вот эта вся фигня, там, какие-то «Пиггис», там, и какая-то вот эта вот вся, и «Hey Jude» нет. И у меня было первое чувство после послушивания белого альбома — чувство разочарования, потому что «Hey Jude» нет. Вот я уже на тот момент его на «Голос Америки» радио услышал.
1: Главный хит практически. Ну, не главный, но один из главных, да? Вот опять же Маккартни, опять же наш сэр Пол.
3: И тогда «Hey Jude» на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Битлз».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.